Сынов Кореевых. Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник. Ибо вот сошлись цари и прошли все мимо. Увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего. Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли. Десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуются дщери иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его. Обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду. Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти.

Псалом 48. Начальнику хора сынов Кореевых. Псалом. Слушайте сие, все народы, внимайте сему, все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богатый, равно как бедный. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего — знание. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключат их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними. Сила их истощится, могила — жилище их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его, хотя при жизни он ублажает душу свою, и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые –

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому.

Это наша вторая беседа о мадам Гийон. В прошлой своей беседе она делилась мыслями, духовными мыслями, глубокими мыслями, которые волновали ее в ее время до реформации. Сегодня мы будем читать о ее детстве, о ее семье. Она рассказывает об этом сама. Вот что она говорит. «Я родилась 18 апреля 1648 года. Мои родители, и особенно мой отец, были очень религиозными, но это было более делом наследственности, потому что в семье отца было много святых. На 8-м месяце беременности мать была чем-то сильно испугана, и я родилась преждевременно. Принято считать, что рожденный на 8-м месяце ребенок не может жить. И я действительно сильно болела сразу после рождения, так что все боялись за мою жизнь». Увидев признаки жизни, родные призвали священника, чтобы совершить обряд крещения. Но эти признаки оказались обманчивыми, последними трепыханиями умирающего ребенка, и было решено, что я умерла. Однако вскоре я пришла в себя, но еще долго оставалась очень слабой, не давая возможности крестить меня. До 2,5 лет я болела постоянно и была, наконец, отправлена в монастырь на несколько месяцев для поправки здоровья. По моему возвращению мать пренебрегала моим воспитанием. Она не любила девочек и отдала меня полностью на руки слуг. Если бы не благое провидение, я пострадала бы серьезно от этого небрежного обращения со мной со стороны матери. Будучи очень подвижной, я попадала в различные беды, но всегда выходила из них целехонькой. Княгиня Монтбассон приехала в монастырь бенедиктинов, когда мне было 4 года. Она дружила с моим отцом и выхлопотала мне разрешение жить тоже в этом монастыре. Ей весьма понравилась моя спортивность и известная доля приятности в моей внешности. Я сделалась ее постоянной спутницей. Я была причиной многих и частых беспорядков в доме. Я имела много хороших примеров перед собой и по природе легко следовала им, если бы меня ничто не отвлекало. Я любила слушать, когда речь шла о Боге. В церкви ли или дома, и любила носить религиозное одеяние. Я слыхала о страхах ада, которые были, по-видимому, представлены мне, чтобы смирить мой живой нрав, который тогда называли смышленностью. После такого знакомства с адом я плохо спала ночью, видя во сне ад таким, каким мое воображение его рисовало. Я видела ужасный мрак, в котором несли наказание души грешников. И мое место среди них было тоже указано мне. От страха я закричала: «О Боже, если ты смилуешься надо мною и сохранишь мою жизнь немного дольше, я никогда больше не буду огорчать тебя». Господь услышал мой вопль и дал мне силу и смелость служить ему необычайным для моего возраста образом. Я пожелала одна исповедаться перед священником, но была слишком маленькой, и одна из живущих в монастыре дам отнесла меня к нему и присутствовала при исповеди. Она весьма удивилась, когда узнала, что у меня есть свое мнение относительно веры, а священник даже рассмеялся и попросил рассказать, что я имею в виду. Я сказала, что если раньше думала, что адом меня только пугают, чтобы я вела себя лучше, теперь я совершенно уверена в том, что он есть». После исповеди мое сердце трепетало от радости, и в известный момент мне даже захотелось мученичества. Хорошие девочки в доме, желая развлечь себя и посмотреть, как далеко зайдет мое рвение, пожелали, чтобы я начала готовиться к мученичеству. Я находила большое удовольствие в молитве и была уверена, что мое рвение, которое было в одинаковой мере новым и приятным для меня, было подтверждением Божьей любви ко мне. Это придало мне такого дерзновения и решимости, что я серьезно позволила им приступить к исполнению их намерения, которое ввело бы меня прямо в присутствие Божие. Но не было ли во всем этом лицемерия с моей стороны? Не воображала ли я, что они не смогут на самом деле убить меня? И не надеялась ли я, что заслужу мученичество, не страдая? Именно что-то в этом роде я чувствовала тогда, когда меня поставили на колени и занесли надо мною громадный меч, чтобы посмотреть, как далеко я пойду со своим желанием пострадать. «Не надо!» — закричала я. «Нехорошо, чтобы я умирала без разрешения отца». Меня отпустили на свободу, но мученицей я так и не стала. Я погрузилась в уныние.
Что-то внутри меня говорило, что я упустила возможность попасть на небо, когда дело зависело полностью от моего решения. По причине моих частых заболеваний меня отправили домой, где мать тотчас же передала меня в руки слугам, не желая возиться со мной. Как глубоко виноваты те матери, которые под предлогом внешней занятости разлучаются со своими дочерьми. Мне трудно не осуждать то пристрастие, с которым некоторые родители обращаются со своими детьми. От него часто бывают разделения в семьях, а иногда и полное разрушение их. Без пристрастия, соединяющее сердца детей воедино, полагает основание для прочной гармонии и единства. Мне бы очень хотелось убедить родителей и всех, кто воспитывает молодежь, в том, что их воспитанники нуждаются в большом внимании и что время, проведенное без надзора родителей, может быть даже опасным для них. Такое небрежение повредило множеству девочек. Как жаль, что матери, которые склонны к благочестию, могут превращать даже спасение своих детей в их погибель. Проводя целые дни в молитве в церкви, они пренебрегают жизнью своих детей, которые в то же самое время направляются к погибели. Не прославляется ли Бог больше тогда, когда мы избегаем того, что может быть неугодным Ему? Что пользы в жертве, которая служит ко греху? Богу нужно служить Его путем. Пусть посвященность матерей не приводит к заблуждению дочерей. Обращайтесь с ними как с сестрами, а не как с рабами. Радуйтесь их малым развлечениям. Детям будет тогда приятно быть в присутствии матерей, и они не будут избегать его. Находя счастье у матери, они не будут искать его где-то в другом месте. Матери часто лишают детей свободы, и потому они, как птицы, проведшие жизнь в клетке, при первой возможности навсегда покидают ее. Для того, чтобы они были прирученными и послушными, им нужно время от времени испытывать свои крылья. Но так как они еще слабы, нужно не сводить с них глаз и быть готовыми во всякий миг помочь им. Коротенькие полеты создают привычку возвращаться в клетку, которая становится приятной и благонадежной для них. Мне кажется, что молоденькие девушки должны подвергаться именно такому обращению со стороны матерей. Матери должны давать им известную меру свободы, но никогда не выпускать их из виду. Для того, чтобы головки детей были чем-то заняты, их нужно занимать приятными и полезными делами. Их нельзя набивать пищей, которой они не в силах принять. Молоко подходит младенцам больше, чем твердая пища, от которой они могут разболеться, но которая в свое время станет для них подходящей и удобоваримой. Каждый день они должны читать отрывок из какой-нибудь хорошей книги, проводить время в молитве с тем, чтобы возбудить в них любовь к Богу и людям. О, если бы такое воспитание было получено всеми, сколько горя можно было бы избежать в семьях! Ставши матерями, такие дочери, в свою очередь, воспитывали бы своих детей таким же образом. Родители не должны проявлять ни малейшего пристрастия в воспитании детей. От него рождается тайная зависть и открытая ненависть среди детей, которая сопровождает их иногда до самой смерти. Как часто можно видеть детей, из которых сделали идолов в семье. Они ведут себя как настоящие тираны и обращаются со своими братьями и сестрами как со слугами. Сердце моей матери было сосредоточено полностью на моем брате, а мне не уделялось ни капельки ее внимания и любви. Поэтому я добровольно оторвалась от нее. Верно, что мой брат был более добродушный, чем я. Но ее чрезмерная любовь к нему не позволяла ей видеть что-нибудь хорошее во мне. Она видела только мои недостатки, которые были бы незначительными, если бы со мной обращались правильно. Помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за это назидание, которое мы получили сегодня из слов этой знаменитой женщины. Господи, помоги нам учиться от ее слов, от ее опыта, нам, матерям 20 века, Господи, как пострадала эта женщина от того, что ее мать не любила ее в детстве, как не хватало ей этой любви. Помоги нам, Господи, быть чуткими и внимательными к нашим дочерям, к нашим всем детям, Господи, помоги проявлять одинаковую любовь и близость. Только с Твоей мудростью, только с Твоим руководством мы можем достигнуть успеха в воспитании наших детей. Помоги нам в этом, Господи. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию четвертую часть чтения диспута под названием «Откуда произошла вера в Бога?». Этот диспут имел место в Советской России в 1920 году. В основу его положены происходившие в Советской России действительные события, в которых автор принимал сам участие. Этот диспут показывает крах теории эволюции и открывает величие и мудрость Бога.

А между тем, Матюнин именно теперь давал ответы без всякого лукавства. Он все глубже и основательнее убеждался в существовании во Вселенной всемогущей и разумной силы. И в его голове все сильнее и все настойчивее

засыпана разным мусором. Точно искра пеплом. Но сдуйте пепел, и искра обнаружится. Подуйте на нее, и она может превратиться в яркий пламень. Беседа Демьяна Лукича оказалась для Матюнина именно таким дуновением. Она обнаружила в нем засыпанную, тлеющую искру религиозности. И чем дальше развивалась беседа, тем чаще воспламенялась эта искра, тем теплее она согревала душу Матюнина. Он чувствовал эту теплоту и был поэтому совершенно спокоен. На последний вопрос своего собеседника он уже ответил не колеблясь, как раньше отвечал ему на подобные же вопросы, а уверенно, твердо. План всего мироздания и все законы, управляющие Вселенной, и все явления природы весьма разумны. Этого никто не станет отрицать. Кто же решится сказать, что, например, клеточки организмов созидаются неразумно, или что данным план бестолковый, глупый? Весь ученый мир приходит в восхищение и в изумление от сложности чудесной постройки клеточки. Матюнин мог бы на этом разъяснении остановиться. Оно давало вполне ясный и определенный ответ на вопрос Демьяна Лукича. Тот уже и рот открыл, чтобы поставить новый вопрос, доводящий до последней точки, до конечного вывода, что разумные законы и разумные планы могли быть даны только разумным существом, а не слепой или бессознательной силой. Но Матюнин, к удивлению Демьяна Лукича, не остановился, а продолжал. Но еще удивительнее создание живого организма. Клеточки в нем так распределяются, что одни из них идут, например, в создание человеческого тела, на образование костей. Тут должен быть твердый материал. Другие – на создание мозга, чрезвычайно остроумного и крайне запутанного аппарата. Третьи – на устройство сердца. Четвертые – на образование крови и так далее. И строитель организма никогда не ошибется. Он твердо знает, что и как нужно делать. Сердце он не сделает твердым, как кость. И костей не построит такими мягкими, как тело. У него все строится по точному плану, по твердо установленному распределению материала. Бывают, конечно, и уродливые организмы, но это вина не строителя его, а посторонних причин. Однако с разными препятствиями этот строитель ведет сильную борьбу и твердо прокладывает свою линию. Посмотрите, например, на криво выросшие деревья. Мешало им расти правильно какое-нибудь препятствие, колода какая-нибудь, соседнее дерево, сильные ветры, упавшие на молодые побеги предметы и тому подобное. Строитель дерева не остановится перед этими преградами, не прекратит свою постройку. Он заставит выращиваемое дерево изогнуться, искривиться, как-нибудь обойти, обогнуть встретившееся препятствие, но идти все дальше, расти все больше. И только когда план будет доведен до конца, строитель оставит дальнейшую постройку. До облаков он не потянет дерево. У него нет для этого плана. И человека он создает не выше леса стоячего, не толще слона ходячего. Строитель организма ограничен в своей работе. Он может делать только по данному ему плану, по предписанным ему законам. Сам он не творец, а только исполнитель чужой воли, чужих предписаний. «Чьи ж предписания он исполняет?» – почти вскричал Демьян Лукич. Он с изумлением слушал Матюнина и все вглядывался в него. Не подменил ли его кто? Раза два он даже протер свои глаза. С удивлением и со сдержанным дыханием слушала его и публика, и ей казалось, что Матюнин стал точно другим. А он все продолжал свои разъяснения, точно увлеченный каким-то невидимым потоком. Новый вопрос Демьяна Лукича не мог его остановить.

0: Вот вы давеча спрашивали, зачем это зародыш цыпленка заготовляет еще в скорлупе и крылышки, и ножки, и головку, и клюв, и все прочее? Кто ему сказал, что все это ему пригодится? Откуда зародыш знает, что он вылупится из яйца и что ему понадобятся эти члены? Как в каждом организме, так и у яиц есть свой строитель, который все это делает по заранее данному ему плану. Он так твердо за него держится, что, как бы вы на него ни влияли, не собьете его с указанной ему дороги. Он скорее прекратит свою работу, совсем уйдет с нее, но не подчинится вашим требованиям. Попробуйте яйца утки положить под курицу. Все равно выйдут утята, а не цыплята. Из яйца ласточки непременно выйдет ласточка, а не воробей. А из воробьиного яйца выйдет непременно воробей, а не другая какая-нибудь птичка. Хотя для всех птиц требуется один и тот же материал. И яйца одних птиц очень похожи на яйца других птиц. Но строитель их никогда не ошибется в данных ему планах. Как бы вы ни старались сбить его с этих планов, если бы даже весь ученый мир всевозможными способами старался заставить строителя яйца, например, вороны, вывести курицу или коршуна, никакого успеха от этих стараний не было бы. Строитель яйца подчиняется не человеку, а высшей силе, давшей ему определенные законы и точно установленный план. Только в том случае, если в этом плане заложена возможность разнообразия, оно может произойти при изменении, например, климатических условий или почвы. А если в плане не дана эта возможность, то и влияние климата, почвы ничего не могут сделать. Дуб, например, или кедр на одной почве могут быть роскошными, многоплодными деревьями, а на другой – тощими, худосочными, какими-нибудь замухрышками бесплодными. Но все же это будет дуб и кедр. Никакими усилиями, никакими условиями природы, ни климатом, ни почвой, ничем вы не заставите дуб, чтобы он вместо желудей давал яблоки или апельсины. А кедр плодил бы не орехи, а какие-нибудь ягоды. Данных природе законов и предписаний никто не может изменить. С каким-то упоением воскликнул Матюнин. «Кто же дал ей эти законы?» Снова попробовал было Демьян Лукич остановить Матюнина. Но тот не остановился, а продолжал еще с большим увлечением. Точно он на самом деле попал в какое-то сильное и непреодолимое течение. «Есть свои строители и у семян», – ораторствовал Матюнин. «Они спокойно в них пребывают, точно предавшись спячке». Но стоит только посадить семена в соответствующую почву, как начинается в них планомерная, очень разумная и целесообразная работа их строителей. Ни один из них не даст промаху в данной ему задаче. Строитель, например, репы, не собьется на горох или фасоль, но непременно репу выведет. Может быть, тощую, плохую. Это зависит от почвы, то есть от строительного материала. Но все же репу. А строитель подсолнуха непременно вырастет подсолнух, а не капусту или что-нибудь другое. Строители растений, овощей, плодов ведут упорную борьбу со всевозможными препятствиями, нарушающими правильность их работы, и всеми силами стараются наладить нарушенный ход работы. Например, картофельное растение. Оно состоит из двух этажей. Сверху земли растет ботва, а внизу, в земле, клубни, которые, собственно, и называем картофелем. Если вы срежете ботву и этим нарушите план строителя картофельного растения, он немедленно примется опять выгонять ботву из нижнего этажа, то есть из клубней. Если вы клубню заберете, он начнет производить их из ботвы. Строитель не хочет примириться с вашими нарушениями и упорно продолжает свою работу. Строитель картофеля строго охраняет свои плоды даже тогда, когда они уже сорваны. Картофельный клубень, картошка, покрыт особой шелухой, которую образно называют мундиром. Попробуйте срезать часть картофелины. Через 2-3 дня вы увидите, что сорванная часть затянулась тонкой пленкой, шелухой. Строитель, точно портной, шьет одежду своему детищу, закрывает оголенную часть тела. Какими-то непостижимыми для нас способами он умеет из самой картофелины достать нужный ему материал и сшить из него заплату. Работает он как разумное существо, понимающее, что нужно делать в том или ином случае. «Чудо! Да и только!» — вполголоса произнес Демьян Лукич. «И таких чудес разлито по всему необъятному миру многое множество. Всюду они есть. И в мире растений, и в мире животных, и в мире насекомых, и в неодушевленной природе. Весь мир – сплошное чудо!» Демьян Лукич до того был озадачен речью Матюнина, что своим ушам не верил. «Безбожник ли Матюнин сие говорит? Ведь это же речь верующего человека, восторженно преклоняющегося перед разумностью и чудесностью созданного Богом мира. «Все премудростью сотворил ты!» – шептали уста Демьяна Лукича. Он даже не сразу нашелся, о чем дальше спрашивать Матюнина. В большом недоумении была и публика. С напряженным вниманием она слушала Матюнина и ясно видела, что это уже другой Матюнин, а не тот, который читал доклад на тему «Откуда произошла вера в Бога?» и доказывал, что ее выдумали темные дикари. Новый, преображенный Матюнин говорит совсем другое. Он так ясно, так разумно, так убедительно доказывает, что весь мир всей своей разумностью, всей своей непостижимой чудесностью свидетельствует, что Бога никто не выдумал, а существует Он вечно, что Он – источник разума и чудес. Он – начало жизни. Весь мир Ему повинуется. Весь мир исполняет Его предписания. Что же случилось такое с Матюниным? Видно, и он преклонился перед Господом Богом. Публика в каком-то оцепенении ждала – что дальше будет? Один безбожник, Альтшулер, куда-то сбежал со своими угрозами, а другой, Матюнин, по-видимому, отрекся от своего безбожия. Матюнин действительно стал уже иным. Он ясно осознавал всю безнадежность безбожия, всю его ужасающую нелепость и безумие. Первый и неумолимый враг безбожия есть разум. Подобно солнцу, уничтожающему своим ярким светом мрак и темноту, разум рассеивает безбожие, как туман. Разумный человек не может быть безбожником. Второй враг безбожия – природа. Всеми своими законами, всей своей разумностью и чудесностью она не спровергает безбожие, как чуждый и противный ей хаос, как бессмыслие и безобразие. Безбожие – то ничто, то пустота, то отрицание всего разумного, закономерного, целесообразного, всего природного, естественного, отрицание самого бытия. Матюнин удивлялся самому себе, как он, человек разумный, мог быть безбожником. Безбожие – это слепота, и он именно в слепоте был. Теперь же она прошла, и он стал верующим человеком. На новый вопрос Демьяна Лукича, кто же именно создал столь удивительно разумный мир со всеми его несказанными чудесами, дивными законами, непостижимыми тайнами, Матюнин уже без всякого колебания ответил: «Разумный мир создан великим всемогущим разумом. Разумное может быть и должно происходить только от разумного, пояснил он. Это так же очевидно, как то, что светлое происходит от светлого, а темное – от темного. «Стало быть, Бог есть!» – радостно воскликнул Демьян Лукич. «Да, есть!» – как-то тихо, точно конфузясь или каясь в совершенном поступке, произнес Матюнин. Демьян Лукич был охвачен такой радостью, что даже запел молитву Царю Небесному. Ее сей же час подхватили передние ряды публики, и, наконец, запела вся публика, поднявшись со своих мест. Сотни голосов звучно лились из верующих сердец и сливались в один мощный поток. Все были радостными, счастливыми, торжествующими победу над безбожием. Но торжество это было нарушено появлением Альтшулера с вооруженным отрядом. Со злобным лицом он кричал солдатам: «Стреляйте!» Те взяли ружья на прицел, но не выстрелили. Хотя сии русские воины были полными рабами советской власти, и распоряжение иноплеменника было для них непреложным законом, нарушение которого карается расстрелом, тем не менее они не решились убивать своих братьев и отцов, возносящих молитвы к Богу. Собрание все же было разогнано. Публика, напуганная появлением вооруженной силы, немедленно покинула школьное помещение. Вместе с ней вышел и Демьян Лукич. Опасаясь расправы, жители деревни Покровской скрыли его от розысков Альтшулера. Матюнин же, как потом дошли слухи до них, был убит Альтшулером по дороге из деревни Покровской в город, как изменник безбожию. Долго и часто вспоминали покровчане беседу Демьяна Лукича, удивляясь его мудрости и знаниям. Всюду-то он видит премудрость Божию. А мы вот, слепые люди, не видим. Под самым нашим носом творятся чудеса, а мы даже не замечаем их. Правду о нас Евангелие говорит. Огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и не уразумеют сердцем. Ни о пчелах мы ничего не думали, ни о птицах, да даже на свои собственные глаза не обращали внимания. Никто из нас не догадывался, что во всяком творении есть свидетельство о Боге. Даже козявочка, даже ничтожная былиночка носит на себе печать Божию. Удивлялись покровчане и познаниям Матюнина. Зато он и уверовал в Бога, что много знал, отзывались они о нем. Они искренне сожалели о его смерти. Многие из них молились о нем Богу и кончину его считали мученической. Все товарищи-коммунисты после описанной беседы сбросили с себя безбожие, как нечисть какую. Вообще, безбожие в деревне Покровской сгинуло после этого. О нем иногда только вспоминали, как о какой-то язве моровой.
1: От автора. Описав беседу Демьяна Лукича с Матюниным, мы находим не лишним обратить внимание читателей на позицию, занятую в ней Демьяном Лукичом. Будучи неученым человеком, он, однако, сумел стать на такую твердую почву, которая именно в науке наиболее выяснена и которая научным исследованием приводит к признанию всемогущего Бога. Все ученые всех времен, изучавшие природу, приходили в изумление от ее целесообразности и разумной деятельности. Особенно их поражала инстинктивная работа животных и насекомых. Величайший из естествоиспытателей прошлого века Дарвин говорил: «Мозг муравья – это чудо, быть может, больше, чем человеческий мозг». Друг Дарвина, не менее его выдающийся исследователь природы Уоллес, Также искренно верующий человек свидетельствует, что он не один раз заставал Дарвина за молитвой. Со времени установления Дарвином теории эволюции, развития, прошло уже много лет. За это время естествоведение сделало огромные успехи, и дарвиновская теория во многом изменилась. Современная наука уже иначе объясняет развитие природы, но вера в господствующий в природе верховный всемирный разум еще более укрепилась научными исследованиями. Именно целесообразность и непостижимая чудесность инстинкта животных и насекомых заставляет признать руководящей природой высший разум. Матюнин неверно объяснил этот инстинкт наследственная привычка. Огромное большинство ученых считает инстинкт прирожденной способностью, которая превосходит человеческий разум. Еще великий ученый Кьюви отмечал, что пчелы-работницы строят от начала мира чрезвычайно остроумные постройки, исполненные по правилам высшей геометрии. Современный ученый, исследователь пчел Дидерикс, заявляет, что пчелиные ячейки по своей точности и смелому способу стройки превосходят все человеческие сооружения. Другие насекомые удивляют другими способностями. Знаменитый современный энтомолог, исследователь насекомых Васман, нашел, что самка березового жучка строит колыбель для своего потомства согласно требованиям очень остроумной математическо-технической проблемы, которая в человеческую науку введена только в 1868 году знаменитым голландским геометром Гюйгенсом. Маленькое насекомое оказалось догадливее и остроумнее даже ученых людей. В естествоведении установлено, что насекомые обладают инстинктом предведения, то есть знают будущее. Но насекомые, разумеется, знают это не умом своим, и не они, собственно, знают, а кто-то другой за них все это знает и строит. Он только вложил в них побуждения и способности, которые они и выполняют бессознательно, слепо, сами не зная, что, собственно, выйдет из их работы, как машины не знают, для чего они работают. Современный выдающийся французский философ Бергсон заявляет, «Когда мы изучаем жизнь насекомых, то встречаемся с инстинктом, развитым до такого совершенства, который соперничает с умом человеческим и даже превосходит его». Наш русский первоклассный ученый Пирогов говорит, «Мы по необходимости должны признать беспредельный и вечный разум, управляющий океаном жизни». А таких великих ученых, как Герман Лотце и Клод Бернар, профессор зоологии Бючли сообщил на Международном зоологическом конгрессе в Берлине, что они признают творцом организмов Бога. Даже, заявил Бючли, такие убежденные сторонники чисто физико-химической деятельности организма, как Лотце и Клод Бернар, видели себя вынужденными признать, что весь комплекс условий, лежащий в основе гармонически функционирующего организма, создан и управляется высшим метафизическим и теологическим принципом. По мнению Лотце, высший организм мог произойти не путем случая, а от Творца. По свидетельству профессора зоологии Генриха Циглера, такого на природу взгляда держится невообразимое число мыслителей и писателей. Даже Ренан, которого принято считать атеистом, вынужден был признать божественную силу в законосообразности природы. «В мире есть», – писал он в своих философских диалогах, – какая-то тайная пружина, заставляющая возможное осуществиться. Эта божественная сознательность выдает себя в инстинкте животных, в врожденных стремлениях человека, в голосе его совести и в той высшей гармонии, по которым мир оказывается полным числа, веса и меры. Нет ничего удивительного в том факте, что и Матюнин вынужден был признать существование Бога. Кто знает природу и ее чудесные законы, тот никак не может отделяться от этого признания. Знаменитый шведский естествоиспытатель Линней свою ученую книгу «Система природы» закончил таким обращением к Богу. «О вечный, как бесчисленны твои творения, как премудро все устроено тобою! Земля полна твоих сокровищ, Боже вечный, премудрый, всемогущий! Я как бы видел его предо мною и смутился. Я открыл несколько следов его творчества в делах творения. И сколько силы, сколько мудрости, невыразимого совершенства в них, как бы малыми и ничтожными не казались они». Такое исповедание и носит в душе своей каждый серьезный естествоиспытатель. Да иначе и быть не может. Весьма удачно, по нашему мнению, указал Демьян Лукич и на чудесное строение глаза. И еще великий ученый Ньютон, гениальнейший из всех ученых, спрашивал, мог ли глаз быть образован без всякого знания оптики? Или ухо без знания законов звука? Тот, кто создал зрячее око, сам всевидящее око. Кто создал слух, сам все и всюду слышит. «Образумьтесь, бессмысленные люди», — обращается к безбожникам псалмопевец Давид, «когда вы будете умны, невежды, насадивший ухо не услышит ли, и образовавший глаз не увидит ли?» Псалом 93, 8 и 9 стих. «Бог есть всемогущий, всеразумный, всевидящий, всеслышащий и всезнающий. Бог есть личность». Аминь. Тайга, 1920 год.

0: Давайте мы вместе откроем первую книгу Библии, первую главу. Книга Бытие, первая глава. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». 29 стих. «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». И еще давайте откроем вместе с вами Новый Завет, послание апостола Павла к Титу, и мы прочитаем из 2 главы с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Братья и сестры, мы прочитали эти места Священного Писания, многим из нас знакомые, которые многие из нас помнят, знают наизусть. И вот в продолжении рассуждений о Боге, о том, что Бог даровал нам, и вот говоря о том, что Бог даровал человеку, как хорошо вспомнить эти слова, которые написаны в первой главе книги «Бытие», где в самом начале, одни из самых первых слов, которые Бог сказал человеку, Он сказал: «Вот я дал вам». Это сущность Бога как даяние. «Вот я дал вам». А в послании Титу мы видим эти слова о Господе Иисусе Христе, Боге и Спасителе нашем, всех человеков, который также, как написано, «дал Себя за нас». Продолжая рассуждение о том, что Бог даровал человечеству, людям, каждому из нас, стоит снова напомнить или сказать о том, что самое великое, самое славное, благодатное, что Бог даровал человеку, это возможность познания себя, возможность знать о Боге, возможность знать Бога, возможность познания Бога, возможность понимания, кто есть Бог, возможность понимания Его воли, Его планов, Его намерений, которые Бог имеет о человеке. И сам факт того, что мы только что читали эти места Священного Писания, говорят нам о том, что мы читали то, что Бог даровал нам, как средство познания Его. И вот человек, который в наше время живет, и он в сердце своем, он желает познать Бога, желает познать смысл своей жизни. Ведь любой человек здравомыслящий, он понимает, что если, например, он покупает какую-то машину или компьютер или телефон или что-то, чем он, может быть, раньше никогда не пользовался, он понимает, что для того, чтобы ему правильно управлять вот этим устройством, прибором, для того, чтобы ему не поломать, не навредить, ему нужно знать устройство, ему нужно знать правила, ему нужно знать процесс, как это, то, что он имеет, работает. Так и, мне кажется, самым разумным для человека, который живет на этой земле, будет понимание, что же такое его жизнь, для чего он существует на этой земле, почему он живет, ради чего он существует, каков смысл его земного бытия. И человек вот в этом поиске начинает искать, начинает обращаться, начинает думать о том, каков же смысл его жизни. Что удивительно, что археологи или ученые, которые изучали древность, древние народы, будь они верующие или неверующие, не так важно, но не смогли найти ни одного народа на всей земле, который был бы атеистическим, то есть который бы отрицал существование божества, существование силы, высшей силы, которая в этом мире, но над, не от этого мира, над этим миром. В древности не существовало атеистических народов. И вот люди, которые отвергали Бога, они говорили, что причина этому была в том, что люди в древности, они были очень примитивны, они просто не понимали, не могли дать объяснение природным явлениям, как молния, гром, какие-то катаклизмы. Поэтому, чтобы дать этим явлениям объяснение, люди придумывали различных богов, чтобы таким образом вот объяснить то, что для них было непонимаемо. Но вот прошли столетия и даже тысячелетия, и люди дали объяснение всем этим явлениям или большинству из них. Но что происходит? На самом деле мы видим, что большая часть жителей Земли, согласно одному исследованию, это 7 из 10 людей, то есть 70% земного шара, продолжает верить в Бога. Сейчас я не говорю о том, в какого Бога, но продолжает верить в Бога. И вот сегодня, особенно в 21 веке, с большой силой звучит страшный голос, голос очень громкий, голос, который пытается занять все радиостанции, телевизионные каналы, который пытается, чтобы каждый его услышал на этой земле, особенно, чтобы этот голос услышали дети, подростки и молодежь, и молодое поколение. Этот голос со страшной силой кричит: «Бога нет». Голос этот говорит: «Наука доказала, что Бога нет. Слушайте, люди, Бога нет». Люди, которые отстаивают этот голос, они пытаются вешать разные большие плакаты в людных местах. Они создают интернет-сайты для того, чтобы с огромной силой по всему миру возвестить эту весть. Наука доказала, что Бога нет. На самом деле, даже это само выражение, высказывание, что наука доказала, что Бога нет, является абсурдным. Оно бессмыслица, нонсенс. Почему? Потому что как в древности, как в средние века, как в новое время и в наши дни, огромное количество ученых, образованнейших людей, люди, которые глубоко знали, как насколько можно человеку их времени познать, законы природы, были глубоко верующими людьми. Исаак Ньютон, Менделеев, Ломоносов, Коперник, Галилей и многие-многие-многие другие великие ученые были верующими людьми. Когда они смотрели на мир, они видели в этом мире творение Бога. Но что же говорит на самом деле атеизм? Какой же атеизм дает надежду человеку? Атеизм говорит: верь, человек, нет Бога. Верь, человек, твоя жизнь на этой земле является следствием случайности. Жизнь человечества на этой земле – это великая, непостижимая, но случайность. Ты продукт случайности. Ты человек, страдаешь, ты болен, тебе поставлен смертельный диагноз. Верь, человек, тебя никто не слышит. Врачи тебе не могут помочь, никто тебе не поможет. Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Верь, человек, смысл твоей жизни – это тот смысл, который лишь только дает тебе общество. И если это общество вокруг тебя потеряло всякий смысл, разочаровалось в своем существовании, нет для тебя смысла на этой земле. Но ешь, как говорит Священное Писание, написано о таких людях, они говорят: ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь. Вот в наше время люди с таким состоянием сердца пытаются внушить это молодому поколению: ешь, пей, веселись. Не думай, нету вечности, нет жизни после смерти, нет Бога, делай, что хочешь, делай то, что подсказывает тебе твое сердце. Что же дает на самом деле атеизм? Он дает человеку полную бессмыслицу его существования. Человеку, который начинает глубоко задумываться и думать: почему же в моем сердце у меня возникает такой внутренний поиск? Почему же в моем сердце я не могу удовлетвориться вот этими селфонами, айпэдами, бессмысленными телепередачами с грязным смехом? Почему мое сердце не может этим удовлетвориться и успокоиться от этого? Я чувствую в своем сердце переживания, я чувствую в своем сердце боль и тоску, я чувствую, что со мной что-то не то.
1: Я чувствую, что в этом мире есть что-то, что выше этого мира. В этом мире есть Бог. Атеизм не дает никакого ответа на эти вопросы. Но что же на самом деле мы видим в этом мире? Когда мы поднимем глаза на ночное небо, мы увидим то, что увидел древнегреческий ученый Пифагор. Когда он однажды поднял глаза свои на ночное небо, залитое звездами, он то, что он увидел, назвал космос, что по-древнегречески означает красота. От этого слова произошло многим известное слово «косметика», от слова «красота». Друзья мои, один ученый, который изучал создание клетки, маленькая клеточка, приблизительно в каждом человеке существует 100 триллионов клеточек. Их не видно, их очень много. 100 триллионов, огромное число. Один ученый, который изучал клеточку, он сказал, представить, что клетка появилась в результате случайности, клеточка, маленькая-маленькая клеточка, с ее удивительным строением, которое изучают ученые и до конца не могут понять. Он говорит, вероятность того, что клеточка произошла случайно, подобна тому, как если какая-нибудь обезьяна переписала от руки Библию 400 раз, не сделав при этом ни одной ошибки. И то, наверное, это пример очень слабенький, только лишь приблизительный для того, чтобы люди поняли, о чем идет речь. Это маленькая клеточка. Речь не идет об организме с многочисленным строением органов, взаимодействующих между собой, душой, духом человеческим. Маленькая клеточка. Одна выдающаяся советская, потом российская ученая Наталья Петровна Бехтерева, это нейрофизиолог, человек, который изучал человеческий мозг. В конце 1990-х годов на одной конференции, и она говорит, я всю жизнь потратила на изучение человеческого мозга, как он функционирует, как он работает. И она сказала, что представить о том, что вот это, человеческий мозг, появился без Творца, просто немыслимо, невероятно. Друзья мои, атеизм предлагает полную бессмыслицу, но вера в Бога, я пока еще не говорю, в какого Бога, потому что есть много религий, она дает человеку величайший смысл на этой земле. Твоя жизнь не является случайностью. Твоя жизнь не является случайным стечением обстоятельств. Есть тот, кто тебя слышит. Есть тот, кто даровал тебе жизнь. И когда ты страдаешь, когда тебе больно здесь внутри, есть тот, кто слышит тебя. Есть тот, кто тебя понимает. Художник для того, чтобы обучиться своему ремеслу, тратит долгие годы, даже если он обладает глубоким талантом, он тратит долгие-долгие годы для того, чтобы этот талант выразить в художественном искусстве. Но в этом удивительном таланте он всего лишь копирует то, что он видит в существующем мире. Он всего лишь срисовывает то, что он увидел, видит в этом мире. И когда мы восхищаемся красотой картины, насколько же более велико или велик тот, кто создал все то, с чего срисовывается эта картина. Но что, если мы говорим о том, что да, действительно мы верим, что есть Бог, но кто же Он? Ведь в этом мире, если мы начинаем изучать потом далее, пытаемся познать, какова же религия истина, мы встретим много путей. Мы встретим различные религии, каждая из которых утверждает то, что у нас истина. Именно наш путь – это путь истинного богопознания. Именно наш путь. Когда мы изучаем религии, мы можем увидеть, что христианство, книгу которого мы только что с вами читали, Библия, Священное Писание, христианство, является совершенно уникальной и удивительной верой, близких аналогов которой в этом мире и в истории его не существует. Создателем этой религии, я говорю слово «религия» в положительном смысле, являлся простой странник. Странник из города Назарет, который за свою жизнь не написал ни одной строчки, кроме неизвестных слов на земле, которые он однажды написал. Он не создал никакого учебного заведения, он нигде не учился. Нет никакого исторического факта, чтобы он где-либо учился. Он принес учение, которое по своей глубине не имеет ничего близкого ни в какой другой религии. Это учение, которое касается всех глубин сердца человека, его души и дает ответы на все самые главные вопросы человеческой жизни. Его учение было подтверждено невероятной святостью его жизни, невероятной мудростью, с которой он отвечал на вопросы людей, которые пытались уловить в его слове. Его святая жизнь была подтверждена необычайными чудесами, которая коснулась множества людей. Кто же распространил его учение в этом мире? Кто? Простые рыбаки, не ученые люди, рыбаки, не философы, не образованные люди. Когда они стали распространять это учение, на них обрушился молот лютых гонений. В самом начале появления этой веры на нее обрушились невероятные гонения. Спустя приблизительно 60-70 лет самая сильная империя того времени, Римская империя, ее император Траян назвал эту религию «религия недозволенная». Христианинам невозможно было быть по закону. Римская империя, которая имела сотни различных религий, богов, и ко всем из них была толерантность, никто никого не гнал. Была одна религия, которую люто гнали и уничтожали до самого 313 года. Это была вера христиан. Ни одна вера в мире, ни одна, хотя гнали различные культы, там, движения, в какие-то отдельные отрезки истории, ни одна вера в мире не перенесла столько лютых гонений и преследований. Но что произошло в конце концов? Произошло то, что сказал один человек, бывший в лагерях Советского Союза 30-х годов. Говоря о христианстве в истории человечества, он сказал: «Небольшое количество овец победило несметные стада волков. Разве это не доказательство силы и промышления Божьего?» Этих людей гнали и убивали за то, что они верили в пришедшего в этот мир Спасителя, распятого и воскресшего Христа. Но не только они верили. Эти люди удивительным образом любили своих врагов. Они любили их настолько, что эта любовь не была любовью ослепленных фанатиков. Любовь разумная, любовь искренняя, любовь во время страшных мучений и гонений. Так что исторически известно, что многие палачи еще во времена Римской империи, когда они страшными издевательствами мучили христиан до смерти, видя их невероятную любовь и, самое главное, непонятную им силу, которая укрепляла этих простых людей, часто подростков, девушек, людей очень слабых физически, бросали свои орудия пытки и там же на месте становились христианами, готовыми принять смерть в тот же час из-за действия этой силы любви. Еще одно самое главное отличие христианства всех других религий в том, что христианство говорит о Боге. Христианство говорит о Боге, что Бог есть любовь. Разные религии говорят о том, что Бог, Он всемогущий, и Он может проявить свою милость грешнику, Он может, когда захочет, проявить свою милость, в лучшем случае. Но христианство говорит нечто другое. Христианство не говорит, что Бог может проявить свою милость когда-то, в какой-то момент, если Он захочет того. Писание говорит о том, что сущностью Бога, сущностью является любовь. Бог есть любовь. И написано в Священном Писании известный стих, много раз нами читаемый, что Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Нет большего смысла и радости в жизни, чем служить Богу, следовать за Ним и исполнять Его волю. Богу да будет слава. Аминь.

Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Мария помазала ноги Иисуса. Иисус пришел! Иисус пришел! Эта весть быстро разнеслась по Вифании. Друзья Иисуса очень обрадовались этой новости. Что же им сделать такое, чтобы продемонстрировать свою любовь к Нему? Симон, бывший прокаженный, решил устроить в своем доме ужин для Иисуса. Марфа принялась с рвением хлопотать, чтобы приготовить угощение. Она была очень благодарна Иисусу за воскрешение брата. И единственное, чем она могла выразить свою благодарность, это помочь в приготовлении ужина в честь Иисуса. Лазарь тоже ожидал прихода Иисуса с радостным нетерпением. Местные жители, услышав, что на ужине будет Лазарь, хотели собственными глазами увидеть человека, который был воскрешен из мертвых. Действительно ли он воскрес из мертвых? Как он выглядит после этого? И хотя эти люди не были приглашены, они пришли и, стоя поодаль, наблюдали за трапезой. Марии, второй сестре Лазаря, тоже не терпелось вновь увидеть Иисуса. Ее не могло удержать даже то, что на этот ужин не была приглашена ни одна женщина. Она решила во что бы то ни стало проявить свою любовь к учителю. Наконец Иисус и его ученики прибыли. Симон пригласил их в свой дом. Гости прошли в большую комнату,

где возлежал Иисус, и, взяв сосуд с редкостным благовонием, возлила мира на голову и ноги Иисуса. Потом, встав на колени, она отерла его ноги своими волосами. И тотчас весь дом наполнился благоуханием ароматного мира. Присутствующие сразу поняли, что это очень дорогостоящее благовоние. Ученики Иисуса начали перешептываться: «К чему такая трата?» Иуда Искариот, который ведал общими расходами учеников, сказал: «Лучше было бы это благовоние продать, а деньги раздать бедным». Иисус знал, о чем переговаривались ученики, и сказал им: «Оставьте женщину в покое. Что вы смущаете ее? Она сделала для меня доброе дело, помазала и приготовила мое тело к погребению. Бедные всегда будут с вами, а меня скоро с вами не станет. Мария этим поступком выразила свою любовь ко мне. Истинно говорю вам, отныне там, где будет проповедано Евангелие, будет сказано в память о ней и о том, что она сделала для своего Господа». Иуде Искариоту пришлись не по душе слова Иисуса. Он слишком любил деньги, был тщеславен и собирался стать богатым вельможей в царстве, которое, как он надеялся, установит Иисус. После окончания ужина Иуда пошел в Иерусалим к первосвященникам и книжникам и сказал, что предаст им Иисуса. Враги Иисуса уже давно строили планы, как им схватить его. После воскрешения Лазаря они еще больше захотели избавиться от Иисуса, потому что к нему примкнули новые последователи.

В Иерусалиме царило возбуждение. Толпы людей выходили за городские ворота и направлялись к Елеонской горе. Многие из них пришли в Иерусалим на праздник Пасхи. Все ожидали встречи с Иисусом, о котором так много слышали. Иисус и его ученики приблизились к Иерусалиму. И тогда Иисус сказал двоим из них: «Пойдите в ближайшее селение, и там вы увидите на привязи молодого еще не объезженного осла. Отвяжите его и приведите ко мне. Если спросят вас, что вы делаете, скажите, он понадобился Господу». Двое учеников пошли в селение и, увидев молодого необъезженного осла, стали отвязывать его. Хозяева спросили: «Зачем вы отвязываете осла?» Но, услышав, что он понадобился Иисусу, не стали протестовать. Апостолы привели осла и, накинув ему на спину свои одежды, усадили на него учителя. Ликующая толпа приветствовала Иисуса. Одни расстилали свои одежды на дороге, по которой он ехал, другие махали пальмовыми ветвями. Раздавались радостные возгласы: «Благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев! Мир на небесах и слава в вышних!» Так в окружении ликующих и прославляющих его людей Иисус въезжал в Иерусалим. В толпе были фарисеи, пришедшие уличить Иисуса в чем-нибудь противозаконном. Возмутившись, что народ приветствует Иисуса как Мессию, они сказали ему: «Прикажи, чтобы люди перестали кричать!» Иисус ответил: «Если они умолкнут, то камни возопьют». Вступив в город, Иисус направился к храму. «Осанна сыну Давидову!» — восклицал народ. Высыпавшие на улицу городские жители удивленно спрашивали: «Кто это?» В толпе отвечали: «Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского!»

0: Дом был небольшой, очень старый, с низкой крышей, и стоял он в стороне от дороги. Можно было подумать, что он заброшенный, если бы не тонкая струйка дыма, подымавшаяся из трубы. Если толкнуть скрипучую дверь, то можно увидеть старую, морщинистую, седую старуху, сидящую возле печки. Она машинально ворошила едва горящие дрова или бессмысленным взглядом смотрела за окно. Соседи звали ее тетя Руфь. Мало что было о ней известно, разве только то, что она была очень странная старуха, своего рода отшельница. Жила она одна, в заброшенном старом доме. Дом с небольшой, прилегающей к нему фермой, достался ей по наследству от родителей. Но с тех пор уже прошло 30 лет. Поначалу соседям было любопытно посмотреть на нового жильца. Они обнаружили, что высокая худощавая женщина, тогда ей было около 34 лет, очень стеснительная и не любит сплетничать. Кто-то утверждал, что она очень гордая, а другие подозревали, что в жизни ее постигли какие-то разочарования. Никому из них не удалось узнать ее историю, и постепенно у всех пропал интерес к старому заброшенному дому и к его жительнице. Проходили годы и вносили свои перемены. Стены дома почернели от дыма, окна стали грязными, пол провалился. В комнате ничего не было приятного или веселого, точно так же, как и на лице тети Руфи. Люди, оставленные в пренебрежении, со временем становятся сморщенными и скрюченными. Такой стала и она. Закрывшись от всех людей, она стала грубой и черствой. Никто не разделял ее радости или горя, если они у нее и бывали, и никто, конечно же, о ней не заботился. Каждый день был похож на предыдущий, в который она занималась одним и тем же. Это были небольшие обязанности по дому, пришивание латок или плетение соломы. Иногда она ходила в деревню, в магазин, чтобы купить самое необходимое. Группы веселых девушек, уютные дома, которые она видела через окна, и шумное движение жизни были еще более разительным контрастом с ее совершенно одинокой участью. Она скорее спешила домой, к своему безмолвному очагу, где, по крайней мере, кошки были рады ее присутствию. Старая ворона знала ее шаги и наклоняла голову в ожидании нескольких зерен кукурузы, которыми та угощала ее. Куры весело кудахтали и даже не уходили с дорожки, когда ее юбка касалась их блестящих перьев. Забота об этих существах была для нее своеобразной компанией. Во время морозов по утрам тетя Руфь наблюдала, с какой жадностью они едят. Ее собственный завтрак часто оставался нетронутым, а ноги и руки немели от холода. Хотя никто не разделял ее одиночество, иногда среди этих темных стен все же звучал веселый детский голосок и смех. Это была Бесси. В один июньский день по дороге в школу неожиданный ливень загнал девочку в этот дом в поисках укрытия. С тех самых пор маленькая девочка со светлыми волосами и ясными глазками заходила в этот заброшенный дом, чтобы поболтать с тетей Руфь. Когда слышались ее легкие шаги и поворачивалась ручка двери, в тусклых глазах старушки вспыхивали искорки, и на тонких губах появлялась улыбка. Ребенок нашел дорожку к этому одинокому сердцу. У детей это легко получается.
1: «Что заставляет тебя ходить к этой старой отшельнице?» — однажды спросила ее одноклассница. «Бриджит говорит, что эта старая корга должна быть ведьма».
2: «Ведьма она или нет, она мне нравится».
0: Бесси подбросила свою шляпку и бросилась за белкой, перебегавшей дорогу. Бесси продолжала свои посещения, и иногда они целый час сидели вместе. Тетя Руфь показывала ей свои старые безделушки, реликвии прошлых лет и рассказывала их историю. Бесси, широко раскрыв глаза, с восхищением слушала. В это утро, в которое мы начали свое повествование, она сидела у тусклого камина и глядела через грязное окно. В этот раз Бесси отсутствовала дольше обычного. Небо было серым, в трубе свистел ветер и хлопал оконными ставнями. Неожиданно тетя Руфь вздрогнула и глянула за окно. Она увидела приближающуюся фигурку в голубом платьишке с капюшоном и тут же повернулась, чтобы почистить решетку камина и ярче разжечь огонь.
2: «Доброе утро, тетя Руфь! Я уже так давно не заходила к вам!»
1: «Да, для такой одинокой старушки, как я, кажется, очень давно. Но я знаю, что здесь не место для маленькой счастливой девочки».
2: «Ох, дорогая тетя Руфь, не говорите так! Мне очень нравится к вам приходить. Но дядя Джек сильно заболел и послал за мамой и папой, так что я с ними тоже ездила. Это так далеко, что мне казалось, что мы никогда туда не доедем. А еще... Ах, тетя Руфь, я же вам еще не сказала!»
0: Маленькое личико стало серьезным.
1: «Что еще, дитя?» —
0: спросила старушка, поднимая с пола кусочки мусора. Почему-то она всегда старалась навести порядок, когда приходила Бесси. Руки как-то сами непроизвольно это делали. Для нее самой комната была нормальной, но для ребенка ей хотелось, чтобы было чище. Руфь не понимала, что была призвана к лучшей жизни. В ее сердце пробуждалась любовь к свету и красоте.
2: «Ну, я лучше вам скажу. Мы переезжаем. Знаете, мне кажется, очень плохо оставлять всех девочек, когда я только подружилась с ними. И вас тоже, тетя Руфь. Я нисколечко не хочу уезжать».
0: По щекам девочки побежали слезы.
2: «Переезжаете? Моя маленькая девочка уезжает?» — серьезно повторила тетя Руфь. «Да, и мама сказала, что мы не возьмем с собой Чипа, потому что с ним много возни. Я отдала бедную маленькую птичку Алле».
0: У нее снова побежали слезы.
2: «Моих маленьких котят я отдала Эми, а для моей бедной Розы я еще не нашла места. Посмотрите», —
0: сказала Бесси, подходя к столу и разворачивая горшок с цветком.
2: «Какой он красивый! Может быть, вы оставите его у себя, чтобы вспоминать меня? Вы будете о нем всегда заботиться. Правда, тетя Руфь?»
0: Маленький цветочек, казалось, улыбался старушке.
1: «Да, да, дитя, я позабочусь о Розе, она не погибнет».
0: Казалось, что маленькое растение увлекло ее мысли, и она стала разговаривать сама с собой. Затем, вспомнив, что она не одна, старушка сказала:
1: «Значит, ты уезжаешь. Скоро ты забудешь о бедной тете Руфи, у тебя будет много друзей. Ну что ж, это естественно».
2: «Но я не забуду!» — воскликнула девочка, обнимая ее. «Когда-нибудь я приеду, чтобы посетить вас!»
0: Они еще долго разговаривали, но, наконец, поцеловав на прощание тетю Руфь, Бесси помахала рукой своей Розе и исчезла, как солнечный лучик. Казалось, что тени вернулись к обитательнице старого дома. Когда взгляд ее упал на цветок, она стала расчищать место, чтобы поставить его в самом теплом месте. Работая, она размышляла:
1: «Точно такие розы я носила в старую каменную церковь в Лондоне, когда была не больше Бесси. Кажется, это было только вчера. Ах, но прошло так много времени. Может быть, если я смогу это снова делать, то мне не будет так темно и одиноко. Я думаю, что поставлю этот цветок на южное окошко. Тогда, если девочка когда-нибудь снова придет, то увидит его от самых ворот».
0: Придвинув небольшую сосновую тумбочку, она осторожно поставила на нее растение. Взглянув на окно, она воскликнула:
3: «Ужас какой! Оно никогда не выглядело раньше таким грязным!»
0: Руфь словно ожила. Она стала мыть, полоскать и вытирать стекло. Когда закончила, то ей показалось, что на фоне чистого стекла занавеска выглядела ужасно старой. Она быстро сняла ее и, вытащив из ящика другую, повесила на ее место. На следующее утро, когда она в полном одиночестве готовила свой завтрак, то поставила стул так, чтобы видеть окно и цветок. Светило солнце, и лучи его, проникая через чистое стекло, освещали противоположную стену и паутину. В этот день старушка обмела всю паутину, вымыла другие окна и пол. Много лет этот старый дом не был таким чистым и уютным. К концу недели она снова отправилась в деревню. Только на этот раз вместо старого выцветшего платья она надела новое. Каким-то образом веселые группы девушек и любопытные взгляды ее больше не раздражали. Она приятно поздоровалась с соседями, с которыми уже годы не разговаривала. Ее охватило странное чувство, которое говорило, что она одна из большой человеческой семьи. Ледяная гора затворничества стала потихоньку таять. Сделав покупки, она решила вернуться домой другой дорогой. Эта дорога проходила мимо церкви. Несмотря на то, что было еще рано, в церкви горел свет. Там собрались несколько искренне верующих, которые всегда встречались, чтобы помолиться до начала служения. Они пели, и Руфь остановилась. Чистый, сильный голос пел: «Услышь мольбу и вздох души моей». Старушка стояла как зачарованная, не смея пошевелиться, пока пение не закончилось. Мимо нее прошла группа людей. Она медленно повернулась и пошла домой, разговаривая сама с собой. «О, Руфь, где ты? Я тоже это пела в этой самой старой церкви, куда носила розы. Только это было много лет назад. Я тогда молилась. Интересно, услышит ли меня Бог теперь?» Эту ночь, как и много последующих, спать она не могла. Слова гимна звучали в ее ушах, принося на память старые картины и ассоциации. Так было, пока ее душа наконец не раскрылась. Во мраке она на ощупь искала старые тропы, а Дух Святой все время направлял обратно, к свету. Невозможно проследить весь путь, по которому она шла. Постепенно ночь рассеялась, и в ее душе снова засияло солнце правды и мира. Она пошла в церковь, где гимн остановил ее по пути домой, и слушала слова жизни. Жизнь ее стала благословением, потому что сердце ее теперь было раскрыто и очищено. Больные и нуждающиеся радовались ее приходу, а дети бежали ей навстречу. Приезжала ли когда-нибудь Бесси? Да. Когда июнь снова вернулся на землю, у калитки однажды появилась девочка. Ее голубые глаза в недоумении смотрели вокруг. «Это не то место. Тетя Руфь, наверное, переехала», — думала она. И неудивительно. Дом был аккуратно выкрашен, забор отремонтирован, а вдоль дорожки цвели разнообразные цветы. Бесси заметила аккуратно одетую старушку, подвязывавшую виноград.
2: «Не могли бы вы сказать, куда переехала тетя Руфь, которая...»
0: Бесси остановилась и бросилась в объятия старушки, потому что это и была тетя Руфь.
2: «Здесь так красиво! Что произошло?»
0: — воскликнула в восторге девочка. Тетя Руфь мило улыбнулась и взяла Бесси за руку, повела ее в аккуратную чистую комнату. Они подошли к южному окну, где цвела красивая ароматная роза. При виде розы Бесси запрыгала от радости. Тетя Руфь с нежностью усадила девочку рядом с собой и рассказала ей, как все произошло. О том, как маленький цветочек напомнил ее сердцу ее детство. О гимне, который не давал ей спать, и о Боге, который с нежностью направлял ее неверные шаги на правильный, прекрасный путь мира и радости.

0: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.
1: В Германии 4 часа 30 минут.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. В двух оставшихся передачах мы с вами будем говорить о последней, пятой главе этого произведения. В этой последней главе послания пойдет речь о делах и поступках христианина в виду грядущего возвращения Иисуса Христа. Если вы помните, изучая первую главу послания, мы говорили об отношении христиан к возвращению Господа. И если отношение человека к чему-то не побуждает этого человека к конкретным действиям, то значит, что-то в корне не так. Пришествие Христа — это наше блаженное упование, которое ведет христиан к конкретным действиям. Эту главу, полную заповедей и увещеваний, Павел начинает с призыва к верующим бодрствовать и трезвиться. Верующие во Христа должны бодрствовать и быть наготове ввиду грядущего пришествия Спасителя. Дело в том, что верующие не должны войти в этот страшный период тьмы, именуемый временем великой скорби, которая является началом так называемого Дня Господня. Как и любой день, этот День Господень начинается с ночной тьмы, потому что таков порядок вещей, установленный в нашем мире самим Богом. День всегда наступает после ночи. И начало этому Бог положил еще при сотворении мира. Мы читаем об этом в самом начале книги Бытия, что «был вечер, и было утро, день один». Так уж устроил Бог, что за ночной тьмой обязательно наступает светлый день. Именно таким образом мрак и ужас великой скорби будет предварять славное тысячелетнее правление Христа, когда солнце праведности взойдет над этим миром и озарит его живительным теплом. И об этом самом Дне Господнем апостол Павел начинает разговор в пятой главе этого послания. Прочтем первый стих. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья». Времена и сроки — это нечто совершенно не относящееся к церкви. Рассуждать о временах и сроках понадобится людям этого мира, как Израилю, так и язычникам, то есть всем тем, кому суждено вступить в этот день гнева Господа. Но церковь призвана смотреть на личность Христа, а не следить за временами и сроками. Слово «времена» по-гречески звучит как «хронос». От этого греческого слова происходит наше слово «хронология». И все эти времена и сроки, то есть всевозможные хронологии, не предназначены для церкви. Прочтем второй стих. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Фразу «придет, как тать ночью», то есть как грабитель в ночи, нельзя использовать в отношении прихода Господа за Его церковью. Церковь бодрствует и ждет прихода Спасителя, а потому Его появление не станет для церкви неожиданностью. Грабитель — это всегда нежданный гость. Найдется ли человек, который ждет прихода вора, а, уходя из дома, оставляет для него на двери записку? «Дорогой грабитель, мы оставили дверь открытой специально для вас, а все наши ценности лежат в верхнем ящике стола в гостиной». Я не могу себе представить, чтобы кто-то оставил подобную записку. Как правило, прежде чем выйти из своего дома, человек тщательно проверяет все, чтобы удостовериться, что все ценные вещи как следует заперты. Любой нормальный человек хочет уберечься от вора, а уж тем более не ждет его. Но церковь ждет своего Господа. Поэтому для церкви приход Христа вовсе не будет похож на нежданный приход грабителя. Его люди ждут его появления. Однако для людей этого мира возвращение Господа Иисуса будет как приход грабителя, внезапным и неожиданным. Прочтем третий стих. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего чреве,
и не избегнут». Вы обратили внимание на то, что в этом стихе Павел перестает пользоваться местоимением «мы», употребляя местоимение «они». В первых стихах Павел обращается к братьям, говоря, что ему нет нужды писать им о временах и сроках, поскольку все эти события не имеют к ним никакого отношения. Верующих к тому моменту на земле уже не будет. Но здесь, в третьем стихе, апостол использует другое местоимение — «они». Когда «они» будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Я вновь повторю, что день Господень — это период времени, который начинается с началом великой скорби и продолжается в течение всего тысячелетнего правления Христа на этой земле. Есть много отрывков Писания, которые рассказывают нам об этом времени. Например, в книге пророка Исаии в 12 и 13 главах мы можем прочесть, как Бог обрушивает свой суд на правителей и простых людей этого мира, сокрушая военные и экономические силы, все великое и низменное, все религиозное и безбожное. Например, в 9 и 10 стихах 13 главы книги Исаии мы узнаем о начале этого дня Божьего гнева. «Вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим». То же самое мы находим и в пророчествах Иоиля. «О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он», пишет пророк в 15 стихе первой главы своей книги. А во второй день пророк продолжает описывать этот день как день тьмы и мрака, день облачный и туманный. Такую картину дня Господнего рисует нам Ветхий Завет. «День Господень» — это период, который начинается с великой скорби и продолжается в течение всего тысячелетнего правления Христа. Все это было подробно описано в Ветхом Завете, однако событие, представленное нам в 4 главе 1 послания к Фессалоникийцам, то есть пришествие Христа, когда Он заберет церковь из этого мира, даже не упоминается в Ветхом Завете. Конечно, идея восхищения присутствует в ветхозаветных книгах, но только в виде образов. В качестве примера можно привести восхищение Еноха или пророка Илии, и тот, и другой были взяты из этого мира Господу живыми. Однако нигде в Ветхом Завете не говорится прямо, что Господь Иисус собирается взять из этого мира целую группу людей, чтобы они пребывали с Ним. Эта чудесная и славная истина впервые была явлена во время последней вечери Господа Иисуса с Его учениками. Господь сказал им: «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Так читаем мы в начале 14 главы Евангелия от Иоанна. Насколько я знаю, это самое первое упоминание данной истины в Библии. А Павел уже раскрывает и развивает это учение в 4 главе своего первого послания к Фессалоникийцам, которую мы изучали в наших прошлых лекциях. Однако в 5 главе своего послания апостол заводит разговор о том, что было хорошо известно и в Ветхом Завете. Как я уже сказал, день Господень наступит для этого мира внезапно, а начнется он с тьмы, периода великой скорби, после чего сам Христос лично придет на эту землю. Когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба,
— пишет Павел. «Все это станет большим сюрпризом для нашего мира. Люди мира вовсе не ожидают ничего подобного. Я уверен, что те ложь и обольщения, о которых мы будем говорить, изучая вторую главу второго послания к Фессалоникийцам, это как раз обещание мира и безопасности. Господь Иисус предостерегал относительно всего этого, говоря: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас», и говорил Он это неоднократно. Этот мир ожидает, что однажды наступит великая эра счастья и процветания. Но на самом деле весь мир будет ввергнут в великую скорбь, в ходе которой разразится величайшая война, которую только знало человечество. И все это обрушится на людей внезапно, как тать ночью. Однако в 4 и 5 стихах Павел дает нам слова утешения. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы». Восхищение церкви приведет к двум следствиям. Во-первых, оно знаменует завершение дня благодати, в котором мы с вами живем сегодня. Восхищение христиан положит конец Божьим призывам к людям этого мира, когда Господь призывает их прийти к Нему, в Его славу. Именно это Бог делает сегодня. Однако восхищение положит конец всему этому, ибо оно станет началом Дня Господнего. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать», — говорит Павел. Почему этот день не застанет верующих братьев врасплох? Во-первых, потому что их там уже не будет. Изучая 4 главу этого послания, мы узнали, что однажды сам Господь сойдет с неба при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей и заберет свою церковь из этого мира. А заберет он их, потому что все они сыны света. Иными словами, мы с вами не предназначены для этого страшного периода, который грядет в будущем. Мы с вами принадлежим к периоду благодати, в которой живем сегодня. Друзья мои, если мы не поймем все эти подробности, которые доносит до нас Священное Писание, мы безнадежно запутаемся, как некоторые современные богословы, преподающие в различных богословских семинариях. Я знаю нескольких таких богословов. Один профессор как-то признался мне, что он давно махнул рукой на изучение пророчеств и не желает даже касаться этой сферы. «Почему?» — спросите вы. «Да потому что он не желает сесть и заняться терпеливым изучением всего Священного Писания. Когда наступит День Господень, мы с вами уже будем с Господом. Мы не должны пребывать во тьме. Этот день не застанет нас врасплох, как тать ночью. Его приход за нами не будет для нас чем-то неожиданным, как приход грабителя. Церковь ожидает этого блаженного упования и славного явления нашего великого Бога и Спасителя. И в свете всего этого Павел дает свои увещевания всем верующим. Прочтем 6 стих. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Дело в том, что восхищение церкви, наше блаженное упование, может произойти в любое время. И зная это, мы, христиане, не вправе пребывать в состоянии спячки. Именно об этом Павел говорит здесь. Ввиду того, что Господь Иисус собирается забрать свою церковь из этого мира, до наступления страшного периода скорби не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Слово «трезвиться» имеет несколько значений. Во-первых, оно может означать трезвость в смысле воздержания от одурманивающих веществ. Но кроме опьянения, вызываемого алкоголем или наркотиками, есть и другие виды опьянения. Многие люди опьянены властью или жаждой денег, кто-то одурманен удовольствиями этого мира.
Но дети Бога должны трезвиться и бодрствовать. Почему? Из-за этих великих событий, которые должны будут произойти в будущем. Я верю, друзья мои, что сегодня мы совсем близко подошли к моменту возвращения нашего Господа. Я не могу утверждать, что знаю это наверняка, но я думаю, что это так. И я знаю, что могу сказать вместе с апостолом Павлом, что ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали, как мы читаем в 11 стихе 13 главы послания к римлянам. А Павел продолжает в 7 и 8 стихах. «Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». И здесь вновь Павел упоминает это слово «трезвиться». Давайте осознаем, друзья мои, что на нас возложена обязанность, которую мы должны исполнять. Мы должны облечься в броню веры и любви, а также в шлем надежды спасения. Здесь Павел говорит о нас как о воинах, призывая нас облечься в особые доспехи воина. Броня веры и любви должна закрывать сердце, самую важную для жизни часть тела. А наш шлем — это наша надежда спасения. Раньше было не принято ходить с непокрытой головой, поэтому и мужчины, и женщины носили шляпы. Сегодня мода изменилась, однако было бы здорово, если бы это стало незыблемой нормой, когда каждый христианин носит на голове этот самый шлем надежды спасения. В этих стихах мы опять встречаем веру, любовь и надежду. Вот уже третий раз, как эти ключевые понятия появляются в данном послании. Раньше это были труд любви, дело веры и терпение упования. Под верой подразумевается спасительная вера, а спасительная вера обязательно производит дела. Жан Кальвин говорил: «Спасает одна только вера». Но спасительная вера не будет одна. И эта вера взирает на наше прошлое, на то время, когда мы приняли Господа Иисуса Христа. Но если вера связана с прошлым, то любовь предназначена для настоящего. Она предназначена для взаимоотношений, которые верующие должны иметь с теми, кто окружает их. И, наконец, надежда спасения — это наше блаженное упование на будущее. Мы с вами ждем вовсе не периода великой скорби. Я не могу представить себе, чтобы кто-то ожидал всех этих ужасных событий. Мы с вами ожидаем блаженного упования, которое есть осуществление нашего спасения. Апостол Иоанн писал в третьей главе своего первого послания: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Бог еще не закончил свою работу со мной, поэтому не будьте слишком нетерпеливы и требовательны ко мне. Одна знакомая женщина как-то сказала, что большинство христиан должны были бы прикрепить на грудь значки с такой надписью: «Перед вами не самый лучший пример того, чего может достичь Божья благодать». Я знаю, что подобная надпись была бы вполне уместна и в моем случае. Бог еще не завершил во мне свое дело. Поэтому, друзья мои, будьте снисходительны ко мне. А я, в свою очередь, тоже буду снисходителен к вам, потому что знаю, что и с вами Бог еще не закончил свою работу. Сегодня мы имеем надежду спасения, которая состоит в том, что Он доведет до конца все, что начал в нас. Павел пишет в начале своего послания к филиппийцам: «Уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Далее прочтем 9 и 10 стихи.
потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Бог определил нас не на гнев. Это должно быть ясно даже для тех, кто не верит в наступление периода тысячелетнего царства. Есть богословы, которых называют амиллионисты, и которые не признают концепции тысячелетнего правления Христа. Но даже для этих богословов должно быть ясно, что Бог не предназначил нас для своего гнева, то есть для великой скорби. Это будет время суда, но Церковь избегнет этого периода, потому что Христос понес наше осуждение вместо нас. Как-то один человек задал мне такой вопрос. «Неужели вы думаете, что заслужили, чтобы Бог забрал вас в день восхищения?» И я ответил ему. «Нет, я не заслуживаю даже того, чтобы Он спас меня. Но Бог спас меня по Своей благодати, а когда Он придет, чтобы забрать Свою Церковь из этого мира, я буду взят вместе с самыми настоящими святыми». И все это благодаря Божьей благодати. Итак, Господь предназначил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Бог не предназначил нас для гнева великой скорби, но для спасения через Иисуса. И независимо от того, умрем мы до наступления этого события, или же доживем до дня Его прихода, мы будем жить вместе с Ним. Большая часть церкви уже прошла через врата смерти, и однажды, в день восхищения, длинная процессия христиан отправится навстречу Ему. Полагаю, что эту процессию будет возглавлять Стефан, и апостолы, далее будут следовать христианские мученики, а также все люди, которые встретили смерть в течение последних 20 веков, будучи верующими в Иисуса. А в самом конце процессии будут идти все верующие, которые окажутся живы при Его восхищении. И если мы с вами окажемся живы к тому моменту, мы будем завершать эту процессию. Но в любом случае, слава Богу за то, что мы будем там по Его благодати. Этой благодарностью я хочу завершить нашу лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2018 год. Словом и делом. Петр Луничкин. 1 февраля 2018 года ушел Господу миссионер Леви Мартенсон. Ушел к тому, кого любил и о ком неустанно проповедовал. Вероятно, мало кому из читателей нашего журнала знакомо имя Леви Мартенсон. Служение Леви Мартенсона было очень значимым и важным для адыгейцев и кабардинцев. Леви швед по национальности, точнее, принадлежал к народу саамов. В 90-х годах прошлого столетия Леви Мартенсон с семьей переехал на Северный Кавказ. Ранее он выучил адыгейский и кабардинский языки и перевел для этих народов Новый Завет. Стоит отметить, что фонетика адыгейского языка очень своеобразная и трудная для произношения. Но Леви Мартенсон говорил на адыгейском языке практически без акцента. За искреннюю любовь к адыгейскому народу и знание адыгейского языка сердца и дома адыгейцев были для него открыты. С проповедью Евангелия Иисуса Христа Леви объездил все аулы, поселки и города Республики Адыгея. Благодаря служению этого брата возникла адыгейская христианская община. Более 150 адыгейцам Леви преподал водное крещение. За активную миссионерскую деятельность Леви был депортирован из России. Он очень переживал об адыгейской общине и о тех, кому еще не успел засвидетельствовать об Иисусе Христе. Ничто не доставляло Леви Мартенсону большей радости, чем возможность нести благую весть черкесским народам, не только Северного Кавказа, но и черкесским диаспорам по всему миру. У Леви остались жена и двое детей. В день похорон у него родился внук, которого назвали в честь деда Леви. Постскриптум. 25 февраля 2018 года в Центральной церкви ЕХБ в Майкопе собрались практически все адыгейцы, уверовавшие в Иисуса Христа. У каждого было доброе свидетельство о его духовном отце. Леви Мартенсон не просто лично знал каждого пришедшего на вечер его памяти, но в жизни каждого уверовавшего адыгейца он принял личное участие как словом, так и делом. В этот день я еще раз убедился, что полная посвященность Господу и любовь к народу могут сотворить нечто необыкновенное. Я удивлялся великим делам Божьим, слыша, как люди пели песни и читали Священное Писание на своем родном адыгейском языке. Проповедь Евангелия, начатая в Адыгее нашим миссионером Леви Мартенсоном, продолжается уже самими адыгейцами. Богу за это слава!
2: Малая

О грядущих глобальных изменениях в обществе христиане не просто должны быть проинформированы. Они обязаны их знать и к ним должны быть подготовлены. 2 Тимофею, глава 3, стихи с 1 по 5. Данное предупреждение сказано церкви не для устрашения, но для серьезного размышления и укрепления веры. Апостол Павел говорит, что в самые последние дни перед вознесением церкви многие христиане, отрекшись от силы Божьей, станут людьми недуховными. Они будут руководствоваться не Словом Божьим, а принципами окружающего их общества. Дух Святой предупреждает, что люди будут хвастливы, в русском переводе «горды». Это прямо противоположно тому, что говорит Писание: «Хвалящийся, хвались Господом». Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 31. Вместо того, чтобы воздавать славу Богу за дарованную мудрость, таланты и силу, христиане сосредотачивают внимание на самих себе, демонстрируют друг другу достижения и жаждут не Божьей, а собственной славы. Бог говорит: «Славы моей не дам иному». Исаии, глава 48, стих 11. Присвоить славу себе значит отречься от Бога и уподобиться Люциферу. Его самовосхваление привело к гордыне и последующему бунту против Бога. Мирские люди хвастливы и горды собой. Павел призывает христиан руководствоваться иными принципами. Второе послание Коринфянам, глава 4, стих 7. «Мы должны всегда помнить о том, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Иакова, глава 4, стих 6. Хвастовство, гордость, неизменно приведет к надменности. Данное качество выражается в пренебрежительном отношении к другим. Это ложное, мнимое впечатление своей значимости. Надменные люди никого не наставляют, ничего не навязывают. Они просто игнорируют других, демонстрируя свою независимость. Им равных нет. В надменности своей нечестивый пренебрегает Господом. Псалмы, глава 9, стих 25. Надменные христиане не обращают внимания на то, что погибели предшествует гордость и падению надменность. Притчи, глава 16, стих 18. Перед восхищением церкви люди будут злоречивы. Злоречие – это склонность, привычка говорить дурно, зло о других. Словарь Ушакова. В настоящее время христиане стали нейтрально относиться к злоречию и уже не считают его греховным. Злые речи унижают, обижают, наносят непоправимый ущерб Церкви Божьей. Злоречие попирает любовь, а без любви верующих друг другу проповедь Евангелия тщетна. Апостол Павел предупреждает: не воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые Царства Божьего не наследуют. 1 Коринфянам, глава 6, стих 10. Перечисляя признаки последнего времени, Павел говорит о том, что дети будут непокорны родителям. Не секрет, что послушание детей – лучший подарок для родителей. Но осознают ли родители, что самый лучший подарок для детей – это воспитание их в страхе Божьем? Мы вплотную приблизились к тому времени, когда суета стала превалировать, а синдром хронической усталости стал уделом большинства. У родителей остается все меньше и меньше времени на воспитание детей, но все больше и больше требований и ожиданий. Сегодня принято думать, что жизненный успех зависит от хорошего материального обеспечения и лучшего образования. А потому родители вкладывают во всестороннее развитие детей все свои силы и необходимые для этого средства. Однако, вкладывая по максимуму в детей,
Ради

0: Родители часто не видят ожидаемых результатов. Отсюда негодование, конфликты, разочарование, а порой и полный разрыв во взаимоотношениях. Мы не можем смириться с неблагодарностью тех, в кого все вкладываем, но должны знать ответ на вопрос, что мы вкладываем и для какой цели.
1: Воспоминания. Маргарита Коломийцева. О бабушке или каких жен нужно искать. Когда я вспоминаю свою бабушку, то невольно задаюсь вопросом, а все ли в порядке с нашим христианством? Как мы жадно клюем на наживку комфорта. Посмотреть хотя бы на сегодняшних христианок, мужа им подавая с высшим образованием, с приличной зарплатой, жить, чтобы в хорошем доме, в любимом городе, с правильной церковью, ну и чтобы все было, дети, внимание мужа, приятный круг общения, чтобы дом полная чаша и все как у людей. А иначе зачем замуж выходить? На этих условиях можно детей воспитывать по-христиански, песенки христианские петь, стишки разучивать и гостей звать иногда, страннолюбие, мол, гостеприимство, только не слишком часто. Мы ценим личное пространство. Я не говорю, что все это плохо. Это хорошие вещи, и девушки неплохие, смотря с кем сравнивать. Все, кто рассказывает о моей бабушке, говорят о ней не просто с уважением, а даже с неким трепетом. А факты простые. Жизнь в захолустном городке, в крошечном домишке, по нашим меркам, в развалюхе. Четверо детей на руках, которых нужно кормить. Мужа, считай, нет. 3 года в тюрьме за проповедь Евангелия. Плюс 10 лет в бегах на нелегальном положении. Получается 13 лет. А все остальные годы – разъезды по многочисленным церквам с проповедью Евангелия. Какое особое внимание от мужа? Какие, извините, еженедельные романтические свидания и курорты? Думаешь, ну как тут не возроптать? А она не только не роптала, не только содержала семью, работая в шахте, женщина в шахте, но еще служила в церкви, и принимала гостей. Постоянно. Круглосуточно. В доме Коломийцевых часто кто-то жил долгосрочно, плюс временные гости с ночевкой. Полный дом. Спали на полу. Это всех нужно было накормить, за всеми убрать и постирать. Вот это я и понимаю гостеприимство. А не то, когда зовешь гостей раз в месяц на 2 часа, вылежишь дом, чтобы все было салфеточка к салфеточке, чтобы гости видели, что мы тоже не лыком шиты, умеем устраивать приемы. Бабушка никогда не пропускала церковные служения, которые проходили 4 раза в неделю. Еще она была регентом церковного хора. Это плюс спевки, сами понимаете. И все это после работы в шахте. Готовки, уборки, стирки. Ах да, и воду из колодца таскали, ведрами. А мы сегодня краник открыли, посудку помыли, уже устали. И думаем, идти сегодня на собрание или онлайн посмотреть. Еще бабушка переписывала вручную Евангелие и христианскую литературу, чтобы сделать доступной благую весть. Это сложное, кропотливое и опасное занятие. Вы спросите, когда она успевала, если целый день работа, а по вечерам собрание и спевки? Оказывается, по ночам. Вернее, по утрам. Это нужно было вставать 5 часов утра, чтобы до работы еще поработать при свете керосиновой лампы. И дети не на самотек, все воспитаны с любовью и в христианском духе. Откуда бралось такое посвящение? Такая преданность делу, такая ревность. Где все это сегодня? Если некоторые современные девушки и мечтают выйти замуж за служителя или пастора, так это потому, что у служителя в современном понимании положение круче. Такие парни популярнее и виднее. значит, выгодная партия. Ну и любить должен больше, раз служитель, чтобы семья была крепкой. А заикнись он переехать куда-нибудь в деревню, в другой город или страну ради служения, 90% желающих отсеется. Раньше выйти замуж за активного служителя означало, что его наверняка посадят за служение. Это означало полностью пожертвовать собой ради дела Божьего. Сегодня же малейший дискомфорт вызывает ропот. Позорный уровень нашего посвящения и жертвенности заставляет меня задаваться вопросом, а все ли так с нашим христианством? Ну, а кому интересно, теперь вы знаете, каких жен нужно искать, как моя бабушка. Маргарита Коломийцева «Неудобные люди». Неудобных людей очень трудно любить. Кто-то словом пырнет, кто-то делом. Ах, насколько свободнее было бы жить, если б всех принимать я умела. Принимать от души, без притворства в глазах и без липкой назойливой лести. Сколько было друзей настоящих в друзьях, новых встреч и знакомых чудесных. Неудобных людей тороплюсь обойти, чтоб нечаянно не уколоться. И не думаю вовсе, что, может быть, им одиноко на свете живется. Оттого они злы, оттого иногда обливают сарказмом и ядом. А их душам немного Христова тепла и немного участия надо. Научи меня, Господи, больше любить всех недобрых и всех неудобных, безусловно прощать, бремена их носить и быть истинно в духе свободной. Проза. Надежда Орлова. Подписано. «Тебе надо успокоиться. Возьми себя в руки», — невозмутимо сказала мама, сидя в кресле и наблюдая, как Саша нервно запихивает в черный мусорный мешок футболки, рубашки, носки, ремни, шарфы и перчатки. «Что ж поделать? Такова жизнь». Мама всегда изрекала банальности с апломбом профессора. Это раздражало Сашу, особенно сейчас. Смахивая с ресниц злые слезы, она крикнула: «Ты понимаешь, что он уже не выйдет оттуда? Никогда не выйдет! Надо что-то делать!» «И что же ты собираешься делать?» — спокойно спросила мама. Саша не знала. Точнее, она знала, но не хотела признаваться в этом самой себе. Оттого и злилась. Самым правильным решением в этой ситуации было бы уволиться с работы, переехать в отцовскую квартиру и забрать отца из психоневрологического диспансера. Но это означало полностью изменить свою жизнь, взять на себя ответственность за больного, посвятить ему, если не все время, то большую его часть, отказаться от привычного круга общения, от вечеринок и дискотек, от кафе и театров, сменить место жительства и друзей, отказаться, в конце концов, от карьеры. К таким жертвам Саша не была готова. На это решиться она не могла. На следующий день под крылом взлетевшего самолета остался город детства, отцовская квартира, сданная временным жильцам, и печальная палата. Виталий не помнил, как оказался в этой палате. В реальный мир он возвращался медленно и урывками. То все было ясно и понятно, то вдруг окружающая действительность становилась зыбкой и смазанной. В палате было тепло, медперсонал вежлив, врачи внимательны. Кормили, конечно, по-больничному, скудно и невкусно, но на тумбочке всегда лежали фрукты, сладости. Мама, 85-летняя старушка, два раза в неделю приезжала на рейсовом автобусе в диспансер, расположенный на окраине города, почти за его пределами. Обессиленно ставила на пол у двери тяжелые сумки, А потом долго сидела с Виталием, глядела на него и вытирала платочком слезы. Она надеялась, что в старости сын будет ей опорой, а вышло совсем наоборот. Первый месяц Виталий никого не узнавал, не реагировал на вопросы, не мог ходить. Теперь ему лучше. Он стал реагировать, если к нему обращались, отвечал на вопросы, осторожненько выходил в коридор, держась за стенку. И память постепенно стала возвращаться. Врачи говорили о последствиях перенесенного инсульта, о том, что жить самостоятельно Виталий уже не сможет. «Что же делать?» — сокрушалась мать. «Ведь нас на свете осталось только двое — старуха и инвалид». Но разве только двое? Нина была чуть постарше Виталия, но не намного, года на три. Красивая. Они поженились, родились сыновья Алексей и Иван, назвали их в честь дедов. Виталий хорошо зарабатывал, имел, как тогда говорили, блат, нужные связи с нужными людьми. Достаток был виден во всем. В новом «Жигули», в хорошем ремонте квартиры, в современной мебели. Начало 1980-х, эпоха тотального дефицита. А у них джинсы и импортные дубленки в гардеробе, копченая колбаса и кофе на столе. Виталий всегда любил показной шик и демонстративный уют. С началом перестройки, когда вся страна стояла в очередях с продуктовыми талонами в руках, он стал ездить в загранкомандировки, привозил вещи в красивых импортных упаковках. Жизнь текла песней. Пока однажды дорогу не перешла красивая и смелая. Анжела была моложе его на 10 лет. Высокая, стройная, белокурая и голубоглазая. Напрасно Нина приходила скандалить к сопернице. Напрасно родители Анжелы в штыки встретили зятя. Подумай, он от сыновей отказался. Разве ж такой способен любить? Ну при чем здесь любить? Обладать. Красивой женщиной, красивой машиной, красивой квартирой. В жизни такого успешного человека все должно быть красиво. Жизнь началась с чистого листа. Новая жилплощадь, новый железный конь, новая жена, новый ребенок, дочь Саша, престижная работа, высокая зарплата, отдых в Турции и Египте, Мерседес себе, Митсубиси жене, домашний кинотеатр дочке. Что еще нужно человеку, чтобы достойно встретить старость? Жизнь текла песней, пока однажды дорогу не перешел красивый и смелый. Начался бракоразводный процесс, несмотря на 15 лет, прожитых вместе. Мысль о том, что жена изменила, предпочла другого, заставляла Виталия сжимать кулаки и, брызгая слюной, кричать ей в лицо самые грязные ругательства, какие только можно было придумать. Уютный мирок их семьи превратился в ад. Бесконечные ссоры и взаимные оскорбления не прекращались. Бедная Саша. Девочка тогда как раз перешла в 8 класс. Став невольным свидетелем ежевечерних выяснений отношений, видя, как родители буквально захлебываются ненавистью друг к другу, она потеряла к ним всякое уважение. Осталась только жалость и презрение. И мамаша хороша, и папаша не лучше. Все рухнуло, в том числе и Сашин собственный мир. Анжела вместе с дочерью переехала в другой город, к своему новому мужу. Несколько раз Саша приезжала навестить отца, но тот дал четко понять: выбрала мать, вот и живи с ней. Все контакты прекратились. В течение 10 лет Виталий пытался наладить свою личную жизнь. Сколько их было, претенденток на его руку и сердце, а также на имущество и вполне приличную пенсию. Всех и не вспомнить. Завидный холостяк, еще не старый, с двухкомнатной квартирой в центре города, с двумя гаражами и Мерседесом, привлек внимание работницы паспортного стола. «А я от вас недалеко живу. Не стоит беспокоиться, приходите стоять тут в очереди. Занесу справочку вечерком. Вы же дома будете». Лида была его ровесницей, хваткая и властная. Она стала главой в их союзе, вела все дела, отвадила немногочисленных знакомых Виталия, которые нет-нет, да и навещали его. Сам Виталий как-то оказался не у дел в собственном доме. Сидел целыми днями перед телевизором, пропуская в рекламных паузах по рюмочке. Мир потускнел, стал размываться, пока не погас совсем, чтобы вновь вернуться в виде больничной палаты. Долгие 3 месяца старенькая мама была единственным человеком, которого он видел, если не считать врачей и медсестер. От нее он узнал, что Лида развелась с ним, предварительно оформив гаражи и машину на свое имя. Было невыносимо грустно, обидно и одиноко. Но вдруг... «Больной, к вам посетители!» Полная женщина с коротко стриженными седыми волосами вошла в палату. «Неужели это Нина? А кто это с ней?» Вслед за женщиной вошел молодой мужчина и ярко накрашенная брюнетка, сын Алексей и его жена, невестка Виталия. Рядом с матерью хмурила брови девочка лет 12. «Внучка? У меня есть внучка?» За ними 2 пацанов лет 8-10. «Внуки? У меня 2 внуков!» Сын Иван сжимал губы, старался быть приветливым с отцом, которого видел последний раз в раннем детстве. «Саша, доченька, повзрослела-то как? Институт закончила, работаешь, зарплата хорошая, замуж не вышла. Руки-то у тебя совсем замерзли, садись рядом, давай руки согрею. Не плачь, ну не надо. А кто это мнется там у дверей? Не может быть, Анжела!» Перед Виталием стояли те, кого он уже успел забыть, и те, кого он никогда и не знал. Сначала появилась робкая надежда, а потом все более крепнущая уверенность в сердце. Он скоро уедет отсюда, его заберут из этого тоскливого, пропахшего сбежавшим молоком и хлоркой места. Семья-то, ого, большая! Дети, внуки, все явились, всем нужен. Он смотрел на посетителей, путался в именах и воспоминаниях, удивлялся и растерянно улыбался, бесконечно подписывая бумаги, доверенности, справки, дарственные. Ему что-то объясняли, затуманивали бедную голову юридическими терминами, похлопывали по плечу, целовали в колючую щеку, как только он старательно, руки чуть-чуть дрожали, выводил свою фамилию на очередном документе. Да-да, он понимает, что кто-то должен получать его пенсию, а то пропадет. Конечно, конечно, в квартиру надо пустить жильцов, а то пропадет. Безусловно, безусловно, надо оформить генеральную доверенность, а то все пропадет. Привычно текут рабочие будни диспансера. Снуют по коридору молоденькие медсестры. Не спеша проходят врачи, шаркают ногами больные. И только один обитатель лечебного заведения никуда не выходит. Часами сидит в кровати, опершись спиной на подушку, и смотрит, не мигая, в одну точку. Ни книги, ни газеты с журналами, ни телевизор его не интересуют. Порой проходящая мимо палаты медсестра слышит странные звуки. Она приоткрывает дверь и видит. Пациент, глядя в пространство перед собой, размеренно хлопает в ладоши, аплодируя пустоте. «Виталий, что вы делаете?» Он не отвечает, просто опускает руки на одеяло и замирает. Все подписано.

0: Наше интервью. Я могу только восхищаться Богом. Интервью с Эльвирой Цорн. Христианскому журналу «Тропинка» исполнилось 28 лет. На постсоветском пространстве, пожалуй, невозможно найти евангельского христианина, который бы ничего не слышал об этом детском издании. Согласно последнему опросу, у «Тропинки» более 1,5 миллиона читателей в 55 странах мира. Такому успеху могло бы позавидовать любое периодическое издание. Но идея журнала заключена не в успехе масштабного распространения, а в достижении детских сердец Евангелием Иисуса Христа. Журнал «Тропинка» издается на 9 языках, общим тиражом 149 тысяч. Все эти годы бессменным редактором «Тропинки» был удивительно посвященный, мудрый, кроткий, но самое главное, искренне верующий в Бога человек. С Эльвирой Цорн я лично знаком более 26 лет. Она прекрасная жена моего друга и брата в Господе Вальдемара, мать 6 детей и бабушка 15 внуков. Мне выпала честь взять интервью у того, на кого все эти годы старался равняться, а трудоспособностью которого восхищался и продолжаю восхищаться. Спасибо, Эльвира, что согласилась ответить на мои вопросы. Насколько я знаю тебя, ты скромный человек. Это качество было выработано с годами или это дар от рождения?
1: Если это верно по отношению ко мне, то думаю, что Бог наделил меня этим качеством от рождения. Но, конечно, и жизнь с Богом накладывает свой отпечаток.
0: Какие мечты детства тебе удалось воплотить в жизнь?
1: Я мечтала быть учительницей. Но когда подросла, поняла, что ничего из этого не получится, так как в атеистической стране, мы жили в Киргизии, у христианина нет никаких шансов стать учителем. Тем не менее, Господь исполнил мое желание, подарив мне возможность учить детей жить с Богом по Его законам, то есть через детский журнал быть учительницей в Божьей школе. А еще я мечтала о благополучной семье, и Господь дал мне замечательную семью.
0: Твои родители были людьми верующими?
1: Моя мама была верующей. Отец верил в существование Бога, но не был возрожденным человеком и церковь не посещал. Но, слава Богу, в 47 лет он уверовал и тоже стал чадом Божьим.
0: Кто из родителей был главным авторитетом для тебя и почему?
1: Главным авторитетом для меня была мама. Она была жертвенным, гостеприимным, трудолюбивым, общительным, уповающим на Бога человеком с непоколебимой верой, которую она посеяла и в сердца своих 6 детей. И не только детей. Моя мама работала бригадиром штукатуров. Благодаря ее свидетельству все сотрудницы уверовали. Не сразу, но одна за другой. В течение 10 до самой своей кончины мама поддерживала с ними контакт.
0: С радостью ли ты посещала общеобразовательную школу? Твои оценки радовали прежде всего тебя или родителей?
1: Мне доставляло большое удовольствие учиться, и я любила получать 5. Конечно, родители радовали мои оценки, но меня, наверное, больше. Правда, в старших классах интерес к учебе у меня немного ослаб, так как не было перспективы поступить в высшее учебное заведение и получить желаемую специальность. В моей характеристике стояло «верит в Бога». Тем не менее, я по рекомендации моего начальника по месту работы поступила в техникум на заочное отделение. Однако вынуждена была на 4 прервать учебу из-за рождения 1 ребенка.
0: В то время велась сильная пропаганда коммунистической идеологии, она как-то повлияла на твое мировоззрение?
1: Слава Богу, нет. Господь уберег меня от сомнений в его существовании, за что я ему очень благодарна. А притеснение вследствие моего отказа вступить в пионеры и комсомол, октябренком я тоже не была, только укрепляли мою веру. Как ни старались учителя, завучи, директор школы выбить из меня эту дурь, меня часто вызывали во время уроков к завучу и к директору, им это не удавалось. Слава Богу, который давал мне силу и стойкость противостоять и оберегал меня, несмотря на то, что я тогда еще не была чадом Божьим.
0: Когда ты осознала, что Бог простил все твои грехи?
1: Это было время, когда запрещалось приводить детей в церковь. В немецкую общину, которую посещала мама, детей с собой не брали. Мне было 14 лет, когда моя новая школьная подруга Мария Мартенс пригласила меня на праздник Рождества в баптистскую церковь. Мне очень понравилось там, и я стала регулярно посещать богослужения. Тогда же у меня появился и интерес к Библии. Со временем пришло осознание своей греховности и необходимости в Божьем прощении. Я молилась и томилась в ожидании того сверхъестественного, что Господь совершает в людях. Видимо, я не совсем понимала, что Господь уже все сделал для моего спасения, и за мной только осталось сделать шаг к Нему, попросить прощения и принять Его дар. Обратилась я к Господу лишь через 3 года, в 17 лет, и тогда мое сердце запело. «Пусть Иисус моим сердцем владеет, в мыслях и чувствах лишь Он пусть живет».
0: Апостол Фома однажды сказал: «Не увижу, не поверю». Бог сказал ему в ответ: «Не поверишь, не увидишь». Что ты можешь сказать о своей вере?
1: Я очень рада, что вера в Бога была заложена у меня с детства. И я благодарна Богу, что Он взрастил ее в моем сердце, укрепил через испытания, через свое слово, через служение. Я верю в того, кто начатое во мне дело доведет до конца. Оглядываясь назад, могу только восхищаться Богом, который меня так сильно любит и ведет по жизни.
0: Что для тебя значит посвящение Богу?
1: Посвящение Богу значит для меня всецелая отдача себя в Его распоряжение, то есть ответная любовь на любовь Господа, всем сердцем, всей душой, всем разумением. Это возможно лишь если знаешь, кто такой Бог. Если веришь, что Он – Творец Вселенной и людей, всемогущий, всеведущий, милосердный, долготерпеливый Господь, что Он из любви к людям ради их спасения отдал Своего Сына Иисуса на смерть, и если принимаешь Его жертву за себя, тогда нетрудно доверить Ему всю свою жизнь.
0: Как зародилась идея создания детского христианского журнала «Тропинка»?
1: В 1989 году у нас с Вальдемаром появилась возможность полететь по приглашению Якова Кузьмича Духонченко в Украину. Мы в 1982 году эмигрировали из Литвы в Германию. Посещая разные церкви, мы рассказывали о духовном богатстве, которое имеют дети в Германии, о множестве христианских книг и журналов для разного возраста, а также о детских песнях и учебных пособиях для учителей воскресных школ. И везде нас просили поделиться этим богатством и что-нибудь придумать для русскоязычных детей. Когда мы вернулись из Киева, у нас родилась идея издавать детский христианский журнал. Мы перебрали множество названий и остановились на «Тропинке». Наше желание было, чтобы этот журнал стал для детей тропинкой к Богу. Затем мы обговорили содержание и решили составить пробный номер.
0: Были ли у тебя с Вальдемаром разногласия по поводу содержания, дизайна?
1: Нет. У Вальдемара был опыт в издании журнала «Вера и жизнь», а у меня был опыт в воспитании детей, да и у него тоже. У нас их 6, так что в какой-то мере мы знали психологию детей. Мы вместе решили, какие рубрики желательно иметь в журнале, то есть что будет интересно и полезно для детей.
0: Сложно ли быть главным редактором не просто детского, но детского христианского журнала?
1: Я всегда осознавала большую ответственность перед Богом и перед детьми, и, конечно, без Божьей помощи не могла бы справиться с этой задачей. Кроме того, большой поддержкой была и редакционная коллегия. Мне не надо было одной принимать решения как по тексту, так и по оформлению. И я знала, что очень много людей молятся о нас и служении детям через журнал. Это тоже очень ободряло. А собирать материал о том, кого очень любишь и кто очень любит детей и всех людей, доставляло мне большую радость. Рассказывать о нашем Спасителе, собственно, цель и призвание каждого верующего.
0: Что для тебя самое важное в подготовке номера?
1: Самое важное в подготовке номера, чтобы весь материал служил тому, чтобы показать нашим читателям, маленьким и большим, величие и любовь Бога. И это вызвало у них желание жить с Господом, служить Ему и другим указывать путь к Богу.
0: На что тебе не хватило смелости или дерзновения?
1: Служение, по большому счету, не было вопросом смелости или дерзновения, а послушания. Я боялась взяться за эту работу, так как не имела соответствующего образования и опыта работы над журналом, но согласилась временно составлять журнал, пока не будет найден подходящий редактор. Однако Господь распорядился иначе и наделил меня необходимыми дарами для этого служения. Итак, я могла выполнять его на протяжении 28 лет с осознанием великой милости Божьей ко мне и с большой благодарностью Ему за то, что Он мог пользоваться мной и даже давал мне видеть плоды этого служения.
0: От чего пришлось отказаться ради работы над журналом?
1: Отказаться мне ни от чего не пришлось. Я знала, что самая основная моя ответственность – это воспитание подаренных мне Богом детей. Я не хотела в старости жалеть о том, что уделила мало времени своим детям, поэтому это было моим главным служением. Младшей дочери было 6 лет, когда я занялась работой над журналом. Но первые 6 лет я работала дома, чтобы дети не были предоставлены самим себе. И только когда они уже не так сильно нуждались во мне, и работать дома становилось все сложнее, так как объем работы увеличивался, появились идеи перевода Тропинки на другие языки, я перешла работать в офис миссии.
0: Как дети относились к твоей работе? Была ли с их стороны поддержка?
1: Журнал «Тропинка» стал как бы нашим 7-м ребенком. Дети радовались вместе с нами его развитию и с пониманием воспринимали, что все крутилось вокруг журнала.
0: Человеку свойственно уставать. Церковь, работа, муж, дети, внуки, да еще постоянные гости. Как получается отдыхать уставшему редактору, жене, маме, бабушке?
1: Это вопрос организации. Иногда получается, иногда нет. Но Бог установил день отдыха, и мы стараемся по возможности выполнять это повеление.
0: Я знаю, что ты уже готовишь себе замену. Изменится ли Тропинка с твоим уходом, или ты все же останешься в команде?
1: Да, постепенно мое служение переходит в руки Олеси Гандзии, дочери пастора из Нижнего Новгорода. Я ухожу на пенсию, но буду как добровольный помощник вычитывать корректуры и останусь членом редколлегии. Это неизбежно, что в какой-то мере журнал изменится, так как время меняется, и у следующих поколений свои вызовы и испытания. Но цель журнала – познакомить юных читателей с Иисусом Христом и помогать им расти в вере, конечно, не изменится.
0: Твои пожелания – читателям журнала «Вера и жизнь».
1: Я желаю всем читателям возрастать в познании Господа, наслаждаться общением с Ним и сеять добрые семена, чтобы еще у многих была возможность познакомиться со Спасителем и Господом душ наших и обрести спасение в Нем.
0: Вопросы задавал Петр Луничкин.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Не по делам праведности. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом. Послание апостола Павла к Титу, 3 глава, 5 стих. Один проповедник Слова Божия, очень озабоченный спасением людей, зашел к парикмахеру побриться. Пока тот правил бритву, проповедник спросил его: «Скажите, спасены ли вы?» Парикмахер дал обычный стандартный ответ: «Видите ли, я делаю все самое лучшее, что могу. Мне кажется, что этого достаточно». Благовестник молчал, пока его брили. Когда же сел другой клиент, он встал, взял бритву и сказал: «Позвольте мне побрить этого клиента». «О нет», — ответил парикмахер, — «нет, только не вы». «Но я сделаю самое лучшее, что могу», — ответил проповедник. «Но вашего самого лучшего не будет достаточно для этого клиента», — сказал парикмахер. Проповедник положил бритву и сказал: «Так и вашего самого лучшего недостаточно для Бога». Спасение есть принятие Божьего лучшего, а не предложение Господу нашего лучшего, которое, по Слову Божию, есть запачкана одежда. Совершенно естественно, что каждый человек делал самое лучшее. Но такое делание нами самого лучшего, на что мы способны, недостаточно, потому что наши возможности ограничены. Например, я мог бы сделать все, что в моих силах, чтобы спасти утопающего, но если я не умею плавать, то мое самое лучшее не спасет его. Тоже верно и в вопросе спасения. Все человеческие усилия и дела не могут спасти человека. Никто не может быть спасен, не был спасен и не будет спасен посредством делания самого лучшего, так как вся праведность – наша запачкана одежда в очах Божьих. Но люди все же ссылаются на нее, говоря: «Я делаю самое лучшее, что в моих силах». В большинстве случаев этот ответ не соответствует действительности. Люди не делают самого лучшего. А что же самое лучшее? «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Как пользоваться компасом? Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих.
2: «Стойте, подождите!»
1: – кричал Антошка, догоняя в припрыжку своих братьев.
2: «Где папа? Мы же можем в лесу заблудиться! Смотрите, одна тропинка завернула влево, а другая идет прямо!»
1: «Не кричи, Антон, всех птиц распугаешь!» – остановил брата Кирюша. «Не забывай, у папы есть компас!»
2: «Это такие часики, которые с одной стрелочкой?» «Знаю! Но я, честно говоря, забыл о них!»
1: Уже более спокойно рассуждал Антошка, шагая рядом с братьями. На полянке у кустов, сверху донизу украшенной белыми душистыми цветами, на двух пенечках поджидали детей папа с мамой. Папа подозвал к себе младшего сына. «Антоша, я хочу научить тебя пользоваться компасом!» Отец протянул мальчику раскрытую ладонь, на которой лежали эти странные часики. «Видишь, стрелка компаса имеет два конца. Этот желтый, который светится в темноте, всегда показывает на север. Противоположный конец показывает на юг. Если мы станем лицом к северу, а спиной к югу, справа от нас будет восток, а слева – запад. По карте нам нужно держать путь на северо-восток, то есть вот в эту сторону». Папа показал рукой. «Между севером и востоком. Когда у нас есть компас, куда бы мы ни забрели в лесу, никогда не заблудимся. Компас всегда укажет правильный путь». В духовной жизни тоже есть свой компас. Это священное писание. Стрелка компаса всегда указывает на его главную личность – Иисуса Христа. Если мы станем к нему лицом, он даст нам мудрости каждый день идти по правильному пути, в каких бы обстоятельствах мы ни оказались. Не забывайте пользоваться своим компасом, ребята, и научите пользоваться их своих друзей.
0: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

цветок смирения. Жена его была неплодна и не рождала. Книга Судей, 13 глава, 2 стих. Вы любите цветы? Бывает ли так, что при виде красиво составленного букета у вас дух захватывает от восхищения? Мы проведем несколько следующих дней, странствуя по жизни вслед за очередной женщиной, глубоко любившей Бога. И мы отметим несколько цветков, которые Бог, великий садовник, выбрал, чтобы ее жизнь стала прекрасным подношением ему самому. И не случайно, что первым цветком, выбранным для букета этой очаровательной женщины, стал самый благоухающий цветок смирения. Так же, как аромат духов получается от измельченных цветов, красота и благочестие жены Маноя получились от многих унижений в ее жизни. У нее не было ребенка. Подробности о жизни жены Маноя Бог сообщает в печальных словах. В то время был человек именем Маной, жена его была неплодна и не рождала. Эти слова – печать, обжигающая женское сердце и заставляющая ее склонить голову и печалиться всей душой. Вы понимаете, во времена жены Маноя многие смотрели с осуждением на тех, у кого не было детей. Они считали бездетность своеобразным Божьим наказанием. Что же делать бездетной женщине? Жена Маноя, скорее всего, проводила время в молитве. Мы знаем, что ее муж молился, и его молитва о том, чтобы ангел, который являлся его жене, появился снова, были услышаны. Подобно страданиям других бездетных женщин Библии – Сара, Ревека, Анна и Елисавета. Душевные страдания этой женщины, скорее всего, побуждали ее стремиться ближе к Божьему сердцу. Что происходит в вашей жизни? Есть что-то, чего вы очень желаете и в чем вам до сих пор было отказано? Есть что-то, к чему вы стремитесь? Старайтесь подражать этой прекрасной, любившей Бога женщине. Жизнь молитвы с верой замечательна по своему благоуханию, которое происходит от смирения и преклонения перед всемогущим Богом. Потому склоните вашу голову, смирите себя и позвольте Богу приступить к работе над его изысканным букетом в вашей жизни. Пусть он начнет с несравненной красоты цветов его смирения.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Радіопрограма «Поисках счастья». А ты, мой юный друг, нашел дорогу к счастью? Где, как и в ком найти полноту счастья? Об этом вы узнаете в этой передаче.

Я хочу прочитать место Священного Писания, которое записано в Иезекииле, 18 глава, 32 стих, а потом с 21 по 23. «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления, какие делал, он не припомнится ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Иезекииля 33 глава, 11 стих. «Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам?» Друзья, обратиться назад, вернуться туда, откуда ты ушел, нелегко. Нелегко, друзья. Но Слово Божие говорит, у тебя есть выбор в жизни твоей. Обратиться, то есть вернуться назад к Богу и жить, обратиться от грехов своих, от путей греховных и иметь жить, или оставаться там и умирать. Библия не ставит третьего варианта, говорит, только два есть. Или ты обратишься и будешь жить, и Господь говорит, я хочу, чтобы ты жил, чтобы ты обратился. Или ты останешься на месте и потихонечку будешь умирать и умрешь за свои беззакония. Вы знаете, может, думаем мы, что из этого получится? Вот я нагрешил, упал, вернуться, признаться. Может, кому-то даже сказать, меня накажут, посадят меня на заднюю лавочку, как последнего христианина. У меня нет ни будущности, ни надежды. Вот есть и смысл, у меня теперь впереди нет перспективы трудиться там или еще что-то делать, решать вопросы какие-то. Есть и смысл возвращаться. Я думаю, что вот эти мысли посылает дьявол. Я думаю, что вот сегодня такой же смысл будет у людей, такая же проблема. Есть смысл каяться, есть смысл как-то опять обращаться к Богу или нет. Будет ли у меня победа? Есть ли какая-то перспектива впереди или нет? Хорошо, что вот Павел впереди говорил о этой надежде, что у нас Бог оставляет нам эту серьезную надежду. Библия говорит так: Бог гордым противится, смиренным дает благодать. И Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Если Бог сказал, что у тебя есть надежда, если Господь тебя зовет, то Он сказал, приди ко мне, и я успокою тебя. И здесь написано, вот мы прочитали с вами эту мысль, что если ты обратишься, жить будешь, а если не обратишься, умрешь. Зачем тебе погибать, Господь? Говорит, я хочу, чтобы вы обратились. Друзья, и моя тема сегодня – обращение. Для того, чтобы нам было понятно это слово «обращение», я бы хотел проиллюстрировать на одном случае. Он описан в книге Руфь. Я прочитаю первые 6 стихов, и мы с вами просмотрим момент, что такое обращение, к чему

Умер Елимелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими, и пошла обратно с полей моавитских, ибо услышала на полях моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. Я уже сказал, что прежде чем она обратилась назад, прежде у нее было отступление. Вы знаете, отступление развивается естественно. Люди его не планируют. Но оно ведет все глубже, глубже, глубже, до серьезного кризиса. И вот здесь описывается, как люди, живущие среди народа израильского, как они постепенно отступали и к чему они пришли. Прежде всего написано, что в те дни управляли судьи, и каждый делал то, что ему казалось правильным. Знаете, когда люди не видят какой-то стабильности, когда не знают, что ожидает их впереди, люди часто разочаровываются, духовные ценности, знаете, теряют, и тогда каждый начинает заботиться о себе, жить как, ну, как ему кажется правильным. Вот время судей было такое время упадка, когда вокруг люди начали поклоняться идолам, отступали от Господа, делали грехи, беззаконие и устраивали свою жизнь, и вроде бы, знаете, и неплохо. Так написано в книге Малахия, что ну какая польза от того, что мы соблюдаем все постановления церковные, Слово Божие исполняем, когда есть люди, которые не делают это и устраивают неплохо свою жизнь и остаются целы. И вот эта проблема, которая сегодня у людей смотрит на других. Глянь, посмотри, пошел этим путем, перестал, допустим, напрягаться, жить, трудиться для Господа, начал жить свое удовольствие, там пошел делать, там пошел, там гулять пошел, там играть пошел, там немножко подвыпил, там еще что-нибудь, и ничего, и нормальный, и целый, живой, и еще говорит, что я спасенный, как будто бы все и хорошо. Вы знаете, как-то однажды нас посетила одна молодежь. Ну, нашу молодежь. Но они приехали немножко не похожи на нас. Ну, с другого объединения приехали. У братьев волосы торчком, как инопланетяне, знаете, так. Там еще кто, ну, кто как, значит, поют живо, интересно так, знаете, все подвижно у них. Ну, и один из братьев подходит и спрашивает, а можно вам вопрос задать? А почему вы вот так себя ведете? Он говорит, ну, потому что мы не такие квадратные, как вы. Ну, понятно. Ответ вроде бы обтекаемый, все понятно. Значит, мы квадратные, они не квадратные. И вот у него вопрос, а эти не квадратные, они спасутся или не спасутся? Ну, естественно, они же говорят так хорошо о Боге, конечно, спасутся. Ну, все нормально. А какой тогда смысл нам быть квадратными? Может, нам тоже круглыми быть? Зачем нам так поступать? И закрадывается мысль, почему? Почему им можно, а нам нельзя? Они спасены, вроде бы и мы спасены. Зачем я должен идти тогда этим путем? Путем ограничения, путем такого зауживания пути своего. Ну, какой мне смысл здесь вот так, знаете? Можно же идти другим путем. Вы не видите, что сегодня таких людей очень много? Мы смотрим на другие деноминации, на других верующих, которые живут не так, как мы. Вы спросите, они спасенные или нет? Спасенные. У вас никогда не появляется такая мысль, а зачем я тогда так делаю? Что, какой смысл от всего этого? Как-то однажды в начале, когда появилась свобода, к нам прислали из Америки группу, ну, миссионеров для того, чтобы они с нами поработали, ну, как эксперимент, как нужно проповедовать. Вы знаете, они собрались так, приехали две пары, муж и жена, еще там муж и жена. И вот, значит, они проповедуют. Один проповедует, хорошо проповедует, обучает, как задавать вопросы, как отвечать, что нужно делать. Другой проповедует. Ну, ведут себя немножко не так, как мы. Жены их пострижены. Ну, знаете, ну, мирские, светские дамы. И первый вопрос. Они спасенные или нет? Вот или не проповедуют, а у нас люди спрашивают, они спасенные или не спасенные? Как вы думаете, спасенные или нет?

спасенные, наверное. Скорее всего, что спасенные. Но следом стоит другой вопрос. Зачем нам тогда вот так жить? Ну, зачем? И мы и так можем быть спасенными. Сейчас мы превратимся в мирских людей и будем спасенные, как они. Зато будем проповедовать хорошо, раскомплексуемся, и все будет на своем месте. Вы знаете, вот сегодня, тогда, когда люди ожидают пробуждения, просматривается больше отступления. Слово Божие говорит так: «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Вы знаете, вот написано: «Случился голод в земле, появилась, наверное, угроза благополучия, нечего будет есть». Я так смотрю, сегодня тоже что-то подобное у нас бывает. Меняется политика, меняются какие-то появляются угрозы, кто-то потерял работу, у кого-то появились долги, может, кто-то в аварию попал, кредиты, угроза голода. И вопрос, что делать? Пока было все хорошо, была хорошая, знаете, обстановка, вроде бы духовно жили, неплохо. А когда стало плохо, люди начинают задать вопрос, что дальше делать? Вы знаете, ну, сегодня точно такое же и в нашей жизни. Написано, что Бог испытывает все сердца. Какое решение приняла Руфь или приняла эта семья? Просматривается из того, что я прочитал, решение принято было по плоти. Не по духу, а по плоти. Решение было принято не по вере. Почему? Ну, скорее всего, потому что была жизнь плотская. Вот когда жизнь у нас плотская, внутреннего содержания нет, мы так кажемся, все нормально. А когда приходит искушение, тогда показывается, что, оказывается, нету основы в жизни. Но я говорил о том, что обязательно придут какие-то трудности. И вот здесь, знаете, эти трудности заставили практически делать плотские шаги. Почему это решение плотское было? Почему шаги были плотские? Давайте мы несколько моментов быстренько просмотрим с вами. Они не думали о духовном, они не думали о благополучии своих детей. Вот смотрите, что они делают. Мы знаем, что моавитяне – это язычники, с которым Бог не разрешал общаться. Это были язычники, которые не имели права войти в народ израильский. Но а тут наоборот. Евреи идут к язычникам. И там пытаются устроить свою жизнь. Они думали, что у них два сына есть. Как они там будут устраивать свою жизнь? Скорее всего, об этом не подумали. Они думали о том, что им нужно материально жить получше. Мне пришлось быть в Италии и встречаться с некоторыми христианами. Вы знаете, ситуация один к одному. Трудности, я не с Союза. Раз и туда. Мамочка уехала с двумя дочерями. Живут, работают, деньги зарабатывают. Церкви нет. Проходит время, надо решать вопросы семейные. С кем им решать вопросы семейные? Оба выходят за неверующих людей. И она сама падает. И вот кто-то их находит, они приходят в церковь, у них масса проблем, масса вопросов, как дальше выжить. И вы знаете, сколько там таких людей, которые поехали устраивать свою жизнь. Они не думали о том, что духовной основы там нету. Да как-нибудь там, лишь бы заработать деньги, и все. Следующее, друзья, на что я хочу обратить внимание. Они пренебрегли требования Писания. Они знали четкое, ясное Писание, которое говорили амаликитянина, моавитяне не может войти в общество Господне. Знаете, ну они пошли. Пошли в обратную сторону, нарушили это Писание. Я скажу так вот сегодня, люди знают четкие требования, что нужно от верующих. Давайте мы их просто на самые три основных момента посмотрим. Первое. Читать Слово Божие. Молиться. То есть изучать, читать Слово Божие. Пребывать в Слове Божьем. Я не буду задавать вопрос, кто сегодня читал Библию или кто не читал. Но вы сами посмотрите. Вы постоянно читаете Слово Божие, изучаете. Мы же знаем, что от этого происходит жизнь у нас. К сожалению, хочу сказать, немало верующих сегодня не читают Евангелие, не читают Слово Божие. Следующий вариант. Молиться. Слово Божие повелевает нам непрестанно молиться.
Я сегодня все больше и больше встречаю верующих, членов церкви, молодежи, которые перестали молиться. Сначала молились 3 раза, кто 2 раза, потом 1, а потом очень многие садятся за стол, вообще не молятся. Это не дети, это члены церкви. Сели за стол, поели, взяли и пошли. Немало людей, которые сегодня находятся в интернете, лежа в кровати, засыпают и не молятся. Смотрят, читают. А есть еще фильм, посмотрели, какая молитва после фильма? Никакой, и не молятся. И просыпаются с тем же настроением, тоже не молятся. Следующий момент. Слово Божие говорит, не оставляйте собраний ваших, как у некоторых бывает обычай. Чем более усматриваете пришествие Иисуса Христа. Вы не заметили, что сегодня многие верующие легко оставляют собрания? Зная, что этого делать нельзя, они оставляют. Пятницу молодежи. Мало на собраниях. Это же молитвенное собрание, пусть бабушки молятся. Вот. На разбор священного писания церковного молодежь приходит очень мало. Я не хочу сказать везде. Где-то и хорошо, а где-то совершенно люди не ходят на молодежные собрания. В воскресенье 2 раза ходить в собрание тяжеловато. Достаточно и 1 раза. Вот так сегодня некоторые люди решают вопрос. Они устраиваются на работы и говорят, нам некогда, нам работать надо, нам ходить в собрание некогда, а кто будет деньги зарабатывать? Вы знаете, кажется, что это мелочь, но шаги отступления к духовному падению начинаются потихоньку. Следующий момент, на что я хочу обратить внимание, почему именно это решение было у них явно плотское, по той причине, что материальные нужды поставили выше духовных нужд. Материальное благополучие, оно не должно достигаться за счет ущербно духовному нашему благополучию и общению с нашим Господом. Что говорит по этому вопросу Священное Писание? Слово Божие говорит нам, не хлебом единым будет жить человек под небом, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вы знаете, будет ли жить человек или не будет, зависеть не от того, есть ли у него в желудке кусок хлеба, много ли он съел мяса или еще что-нибудь. Вы знаете, что вот человек может есть, так все для блага, Бог сказал, он с полным желудком или с полным животом умер. Другой человек может быть совершенно голодный, не имея ничего абсолютно. Бог ему скажет, живи, и будет жить. Не от этого зависит. Не от этого зависит, много у меня благосостояния или нет, моя благополучная жизнь. Она в одно мгновение может совершенно по-другому поменяться. Все зависит от Слова Божия. Вы знаете, современный обман человека, он такой. Но ведь тебе же нужно как-то жить. Вы такое слышали? Я же должен как-то жить. И знаете, на что говорит? Сатана толкает человека на воровство. Тебе ж нужно как-то жить. Воруй и живи. Другому говорит, ну, как-то ж надо выживать. Обмануй. Обмануй. И выживши, все обманывают. Обмануй ты и живи. Третьему, можешь налоги не платить или кредиты. Как-то ж выживать надо. Если ты отдашь, за счет чего ты будешь отдавать? Бери, а назад не обязательно отдавать. Или там еще какие-нибудь по моменту. Например, ну, как-то надо выживать. 10-ю можно не платить церковь. Зачем ее платить? Надо же как-то себе что-то оставить. Как-то надо жить. Вы знаете, один человек сказал так. А почему ты думаешь, что тебе нужно жить так? Вот так как-то. Если твой комфорт, к которому ты стремишься, тебя удаляет от Бога, неужели ты думаешь, что тебе нужно жить в комфорте, но без Бога? Нужно ли тебе учиться или работать в том месте, где ты удаляешься от Бога? Нужно, знаете, по сути дела, нужно задать правильный вопрос. А почему ты уверен, что тебе вообще нужно так жить, когда ты уходишь от Бога? Ты же погибнешь. Есть ли смысл променять все благополучие или всю нашу вечность на какое-то временное греховное наслаждение? Мы же знаем людей, которые не шли на компромисс. Не шли на компромисс, знаете. Ну, например, Мардохей. У него было очень тяжелым. Ну, поклонись и живи. Как-то же другие живут. Поклонись и живи. Зачем ты не поклонялся, когда можно было поклониться и жить? Те же самые 3 друга. Сидрах, Месах и Авденага.
Ну что, ну поклонись перед этим истуканом, и зачем тебе у печку идти? Ну как-то же выживать надо, другие же делают так. Вы понимаете, братья и сестры, я хочу сказать, так поступали и пророки, так и сегодня некоторые люди поступают. И немало таких христиан, которые не идут на грех. Лучше не жить, чем так жить. Лучше не иметь свободы, Иосиф сказал, чем согрешить и иметь свободу. А мы иногда себя оправдываем. Ну а что мне делать? Ну я как-нибудь должен выживать. Но так не поступали люди верующие. Вы знаете, я думаю, что еще одна из причин, почему можно сказать, что это было чисто плоское решение уйти на поля Моавитские. Потому что они жили видением, они рассчитывали на свой ум, они не жили верою. Они не верили, что Бог может их сохранить вот в земле израильской во время голода. У нас такое бывает, друзья. Появляются трудности, у нас теряется вера. Надо что-то делать. Мы в панику, надо куда-то бежать, надо что-то делать. У нас не хватает веры, что меня Бог может сохранить. Братья и сестры, но я хочу сказать, когда вернулась Наимень назад, вдруг она увидела таких же верующих евреев, как и она, которые жили в Израиле, сохранены и были, все у них нормально было. Все у них было нормально. То есть, я хочу сказать, у них такая же обстановка была, но у них они верили в Бога. Следующее, на что вы обратили внимание, они предпочли мирское общение общению с народом Божиим. Но ведь они же могли, крайне случайно, в таких ситуациях, но идти, уйти в другое колено. Но не уйти к Моавитянам. Ну, например, рядом было колено Рувимова, колено Гадова, Манасина. Ну, пошли бы туда. Зачем им нужно было идти к Моавитянам и там жить? Вы понимаете, в чем я говорю? Бывают трудности, но ты пойди там, где церковь. Ты пойди туда, где можешь ты выживать, чтобы ты имел ощущение. Зачем тебе уходить там, где нет никого? Но такое сегодня бывает. И я думаю, почему? Может быть, для того, чтобы делать то, что им хочется, чтобы никто не осуждал. Жить по-своему. Наконец-то я избавился от чьих-то постоянных, пристальных взглядов и контроля. Братья и сестры, я хочу сказать, ну, действительно, контроль тяжел для людей. И мы иногда испытываем, уйти подальше, чтобы меня никто не контролировал. Нередко молодые люди хотят уйти скорее, уйти, закрыться от родителей, чтобы родители их не контролировали. Чтобы в церкви никто их не проверял, не контролировали. Говорят, что вы лезете в нашу жизнь, почему вы все проверяете? Я не сторонник, что нужно все проверять. Мы должны доводить людей до того, чтобы они имели отношение перед Богом, а не перед людьми. Я хотел вам сказать, братья и сестры, вы молодые сегодня, вы не понимаете. Бесконтрольной жизни у нас не должно быть. Если ты сегодня ушел от контроля родительского, и ты же я свободен теперь, а что ты будешь делать, когда ты женишься и выйдешь замуж? Тоже будешь уходить от контроля жены или от контроля мужа? Я вам хочу сказать, а это в семье невозможно. Если вы сегодня, у вас непрозрачные отношения с родителями, если вы не можете доверительно сказать, где вы были и что вы делали, в семье так невозможно. Если ты мужу не скажешь, где ты была и что ты делала, и муж тебе не скажет, где он был и что делал, ты сразу заподозришь, что ты нечистая. Чтобы в семье было единство, было благополучие, там нужна полнейшая откровенность, полное доверие. Там, знаете, хотите, не хотите, а вас будет спрашивать жена, где ты был? А ты скажешь, что ты меня контролируешь? Так же невозможно, да? Или муж спросит, где ты была, что ты делаешь? Ты скажешь, что ты меня контролируешь, так же, да? Нет, друзья, мы должны быть открытым лицом. Вот это одна из проблем. Слово Божие, кто любит Бога, тот любит рожденного от Него. Не любите мира, не того, что в мире. Следующее, на что бы я хотел обратить внимание, они не спешили вернуться к народу Божьему. Скажите, сколько был голод? Не написано. А сколько они жили в народе моавитянском? 10 лет. Неужели был 10 лет голод? Ну хорошо, прошел голод. Все, год прошел голод. Возвращайся назад быстрее. Почему они остались там так долго? Друзья, это и есть упадок духовный, это и есть отступление от Бога. Решение было плотским, потому что они его искали там, где его невозможно было решить.
Например, что обозначает Вифлеем? Дом хлеба. Они уходят из дома хлеба к моавитянам, где нет хлеба. И ищут его, этот хлеб. Вы знаете, приобрела ли что-нибудь семья их там? Что-нибудь заработали, получили ли они что-нибудь там? Но если мы хорошо знаем эту книгу, Руфь, то мы видим, что когда она вернулась назад туда, и говорит, Наимень вернулась, а она говорит, не называйте меня Наимень. А потом говорит, я уходила с полным достатком, а вернулась – ничего. Так бывает сегодня у нас, у молодых людей. Мы уходим с полным достатком из церкви, от народа Божия, имея радость, чистоту, любовь, имея надежду, имея общение с Богом. А потом у нас обольщение такое, пойдем туда, поживем там, приобретем что-нибудь. Сколько людей, которые уезжали что-то там получить, потеряли все, вернулись ни с чем. Вы знаете, я хочу немножко итог подвести. Может быть, сегодня среди нас есть тоже те, которые ищут духовной пищи для себя, радости, утешения, благословения в этом мире. Думаю, но здесь я не нашел. Какой-то здесь сегодня скудость. Некоторые люди говорят, ну что-то мы видим, что дело идет все к упадку. И кто-то говорит, надо быстрее бежать отсюда. А некоторые, знаете, что делают? Ну, слушают интернет. Ой, как там хорошо. Там такие проповедники, там такая жизнь. И знаете, сегодня все пытаются выкинуть в интернет. Посмотрите, кто как, чем живет. И говорят, а мы хуже всех живем. Вроде бы где-то что-то хорошо, а у нас плохо. Братья и сестры, видимо, так вот было и у них. Ну, и они пошли и подумали, наверное, наживемся вдоволь. Вот вдоволь, будем жить, как хотим там. Но Слово Божие говорит, что ничего они не нашли. Ничего. Давайте мы посмотрим теперь на обзор немножечко так поконкретнее. Вот это решение плоское привело к плохим последствиям. Первое на что? Третий стих написано. «И умер Елимелех, муж Наимени, и осталась она с двумя сыновьями своими». Они ушли из Вифлеема, чтобы найти жизнь, а нашли смерть. Когда человек уходит из церкви или уходит в этот мир, чтобы там найти для себя жизнь, сразу можете делать вывод, найдете там смерть. Следующий шаг принимается еще более неразумно. Решение опять чисто по плоти. Они не только ушли из Вифлеема к моавитянам, они жен себе берут. Умер муж. Два сына берут жен из моавитянок. Дочерей жителей моавитяна. Разве не знала Наимень, что из-за моавитянок более чем 24 тысячи погибло. Они же знали, это же народ израильский знал, что из-за этого более 24 тысячи погибли. И она берет опять оттуда, или они берут оттуда опять этих жен. Что происходит дальше? Дальше очень понятно. Писа умерли и оба ее сына. Посмотрите, какая трагедия. Пошли, чтобы пожить. И все умирают. И все умирают. Что за причина? Вы знаете, так вот духовное падение начинается с этого, друзья. Пойдем немножко поживем, попробуем. И оно не с тяжких грехов начинается. Начинается с мелочей. А потом затягивает. И человек потихоньку теряет ориентиры и начинает жить, как живет этот мир. О, сколько сегодня людей, которым уже деваться некуда было. Они решили свои проблемы в мире. Кто вышел замуж за неверующего, кто женился на неверующей. А какая у них жизнь? Я встречаюсь с этими людьми. Иногда спрашиваю, как вы живете? Вы знаете, что отвечают? Мы жили, когда были в церкви. А теперь мы существуем. Плачут. И никто не сказал, у меня так хорошо, как ни у кого. У меня лучше, чем у вас. Ни один и ни одна не призналась. Некоторые просто замыкаются, ничего не говорят. А те, которые, знаете, открываются, говорят, вот тогда мы жили, а сейчас мы просто существуем. Вы знаете, и вот когда попала она в такую ситуацию, написано, принимает решение. Вернусь
назад. Я хочу сегодня обратить внимание вот на этот момент. Обращение – это и есть тот вопрос «вернусь назад». Написано «и встала» 6 стих, «и встала она со своими снохами, и пошла обратно с полей Моавитских». Ну, точно так, как блудный сын. Когда туда пошел, потом пошел назад. Шаги возвращения. Что это значит «вернуться назад»? Ну, я бы провел некоторые моменты, друзья. Вернись туда, где ты был раньше, откуда ты ушел. Кажется, это очень просто. А может быть и не просто. Ну, к примеру. Если ты раньше любил Господа, а теперь охладилась твоя любовь к Богу, тебе нужно опять вернуться к Богу и полюбить Его. Просить, чтобы вернулась твоя первая любовь. Вы знаете, мы иногда говорим, а что делать, если не любится? Я бы хотел любить, но не любится. У вас такие не появляются вопросы, друзья? Ну, я вижу, у меня нет любви. А что я должен делать? Ну, если вот меня туда тянет, туда я люблю, а вот это не люблю. Вы знаете, заповеди такой нет в Священном Писании. Если тебе вдруг захочется и полюбится, полюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всем разумением, и всей душой. Любовью можно управлять. Если вы не верите, что любовью можно управлять, я вам задам самый простой вопрос. Представь себе, что ты выйдешь замуж, а потом скажешь мужу, извини, сердцу не прикажешь, я еще кого-то полюбила. Что тогда он тебе скажет? Или он тебе так скажет, извини, дорогая, я тебя люблю, но есть еще кого я люблю. Вы же сразу возмутитесь. Оказывается, любовью можно управлять. Поэтому я хочу сказать и здесь. Мы выбираем, что любить, мир любить или любить Господа нашего Иисуса Христа. Он свою любовь доказал. И нам нужно доказать свою любовь. Если ты раньше читал или читала Библию каждый день, а сегодня ты перестал читать ее или перестал читать, вернись к тому, начни ее читать каждый день. Разве это тяжело, друзья? Возьми себя в руки и каждое утро вставай и читай Священное Писание. Если ты раньше молилась или молился в церкви или дома, молился со слезами, горячо, а теперь у тебя просто сухая молитва, не имеющая ничего абсолютно, не дает тебе силы, я думаю, что нужно тебе опять вернуться к Богу, начать молиться, о чем мы говорили, искать Бога, о восстановлении духовном. Побудь с Господом наедине. В молитве. Открой ему все свои переживания. Вернись к нему. Ты же помнишь тот момент, когда ты пришла или пришел к Богу, и Бог дал тебе это общение. Да, было тогда тоже тяжело идти. Тяжело было идти к покаянию. Тяжело было идти вот к такому осознанию, но Бог дал тебе силы, и ты радовалась. Если сегодня вас, друзья, влечет этот мир, или кто-то уже ушел туда, знаете, и только остался вид присутствия здесь, а на самом деле живете другой жизнью, мне бы хотелось сказать, что, а вернее посоветовать, вернись обратно, вернись к Иисусу Христу, вернись, чтобы Господь тебе помиловал. Он говорит, я не хочу смерти грешника, не хочу, чтобы он умирал. Обратитесь, обратитесь и живите. Так говорит Господь. Еще один из моментов, на что я хотел обратить внимание, что такое возвратиться. Если Наиминь ушла от своего народа, то слово «обратиться» она вернулась к своему народу. Если сегодня ты уходишь от общения с народом Божиим, от молитвенных общений, от церкви, если тебя сегодня туда тянет в этот мир, вернись назад к народу Господнему. Там есть хлеб. Именно там, когда она вернулась, вот там она нашла хлеб для себя. Там она нашла встречу опять с Богом, милость и успокоилась под крылами всемогущего. Там, когда она вернулась в народ Господень. Вернуться нелегко. Уйти от Бога легко. Почему легко? Часто бывают друзья такие, хорошее настроение, и группочкой раз и ушли. Вы знаете, для того, чтобы вернуться, нужно быть готовым вернуться одному или одной.
Может, другой теперь не захочет, твой друг, с кем ты имел общение, или подруга, с кем имел общение, они не захотят вернуться. Но если ты видишь, что ты погибаешь, вернись один или вернись одна. Пусть у тебя, может, кто-то будет над тобой смеяться, может, крутить будет у виска своего пальца, сказать, ты с ума сошла или сошел, куда ты возвращаешься. Будь готов вернуться даже и один, потому что каждый за себя даст отчет Богу. Если ты духовно упал и не знаешь, или уже отступил от Господа, все-таки мне бы хотелось сегодня сказать, вернись назад. Мы сегодня говорим о том, что у нас есть право выбора, у нас есть ценности. Вы знаете, вот люди ищут лучшего, но где его найти? В этом мире лучшего найти невозможно, чем в общении с Богом. Жизнь дает только Господь. Иеремия 8 глава с 4 по 7 стих написано так. «Так говорит Господь, разве упавшие не встают, и совратившиеся с дороги не возвращаются? Для чего этот народ находится в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал. Никто не раскаивается в своем нечестии. Никто не говорит, что я сделал». Ну, еще одно место я прочитаю. Иеремия 31 глава, стих 19. «Когда я был обращен, я каялся. И когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности своей». Отсюда я хочу обратить внимание вот на такие моменты. Господь говорит, я звал, они не идут. Он говорит, ну разве упавшие не встают? Совратившиеся с дороги разве не возвращаются? Но почему такое упорство? Вы знаете, вот я так вот думаю, вот мы сейчас заканчивать будем наше служение молитвой. И я уверен, что Господь сегодня вот каждого из вас за все эти общения посетил. Посетил, подсказал, что нужно сделать, где есть проблема, в чем нужно поправить свою ситуацию. И я точно думаю, что сегодня Господь тоже кого-то зовет, вот так точно, вернись. Вернись к надежде Господней. Вернись к Богу, к Иисусу Христу. Возложи на Него свое упование, доверься Ему, скажи Ему о своем переживании. Вы знаете, шла это назад Наиминь и говорит, я уходила с полными руками, сейчас я иду совершенно пустая, ничего у меня нету. Но, друзья, но приход ее назад в народ израильский, он дал ей жизнь. Вы же читаете Библию, она жила. Она там нашла утешение. Она получила то, что не могла уже получить в этом мире или там на полях Моавитских. Бог оказал ей великую милость. Падшие встают, Бог поднимает, Бог дает жизнь, дает источник жизни. Бог принимает, как блудного сына принимает и дает благодать. Я бы хотел, чтобы мы сегодня могли не столько на чувствах прийти к Богу. Можно бы сейчас рассказать несколько серьезных пример, мне иногда даже делают замечания. Вы заставляете людей каяться специальными душевными, психологическим приемом. Вызываете их, чтобы они на чувствах могли заплакать, и тогда им деваться некуда, и приходят к Богу. Я сегодня не хотел бы это сделать, друзья. Мы должны к Богу прийти разумно. Разумно. Мы должны принять решение, о чем мы говорим, о том, что у нас есть ценность избрания. Или ты будешь служить Богу, или ты не будешь служить Богу. Или ты там найдешь источник жизни, или ты его потеряешь вообще. Тебе нужно сделать решение. Идти общей волной, идти за кем-то, когда все идут, а потом что я сделал или сделал, а у меня ничего не получилось. Это неосмысленный шаг. Тебе нужно сделать осмысленный, осознанный шаг. Итак, Господь говорит, я не хочу смерти грешника или беззаконника. Хочу, чтобы они обратились и жили. Обратитесь. Обратитесь от путей ваших. Не так давно в школе с подростками решили провести личные беседы. Родители и ребенок ведут себя очень плохо. Ну, собираемся, два служителя, отец, задаем вопрос девочке. Ты видишь, как
плохо ведешь себя. Видишь, какое состояние? Она говорит, вижу. Скажи, как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы ситуация поправилась? Она посмотрела, подумала, потом говорит, нужно поменять поведение, но я одна не буду, если все. Тогда и я готова. А если я одна, надо мной же буду смеяться. Один из братьев у нас, я уже рассказывал, по-моему, здесь, решил избавиться от интернета. Все с интернетом, все с телефонами такими. Это я почувствовал, теряю общение с Богом. И я взял его и продаю. Надо мной даже мои родные стали смеяться. Ты что, с ума сошел? Ты же жениться не сможешь. Сейчас же все в интернете переписываются, все. А ты как ты будешь жить? Он для меня дороже общения с Богом. Я понимаю, что сегодня, когда человек захочет идти к Богу, найдутся те, которые тебя не поймут. Тебя, может, не поймет тот человек, с кем ты вместе грешил или грешила. С кем ты меньше вместе развлекался, тебе не поймут. Скажи, зачем ты это сделал? Что, разве было плохо? Да можно и так жить. Я тебе хочу сказать, сделай решение. Вернись к Богу. Душа твоя будет согрета любовью. Загорится огнем. Ты будешь способен тогда проповедовать другим, благовествовать. У тебя жизнь появится. А так ты будешь постепенно умирать, умирать и умирать. Прошло время нам помолиться. Я бы хотел, чтобы мы сегодня спели наш знакомый псалом «Что ты медлишь на грешном пути».

Где счастье? Во Христе теперь я знаю, и нет ему ни меры, ни конца. Мой юный друг, тебя я ныне призываю, скорей спеши в заветный дом Отца. Вы слушали программу «В поисках счастья», составленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Мир вам, братья и сестры! Приветствуем всех любовью Господа Иисуса Христа. Давайте обратимся к Божьему Слову. Тема моей проповеди, как Господь позволит, будет, называется, я прочитаю. Первое послание Тимофею, 4 глава, 8 стих, вторую часть я прочту. Благочестие на все полезно. Благочестие на все полезно. Нам, русскоязычным, понятно, что значит слово «все». Вот брат говорил, ему предложили, говорит, давайте помолимся о всем. Очень хорошо, мне понравилось. Но это не значит, есть молитвы такие, когда «Господи, прости нам». Этот брат или сестра никогда не скажет, Господи, прости мне. А все так вот, в общем, округленно. Мы все много ошибаемся. Мы все много согрешаем. А у Господа нет, простите за слово такое известное в бывшем Союзе, колхоз. У Господа индивидуально, каждый в отдельности. Потому что в книгу жизни... Я думаю, вы верите тоже в это, записывается каждый индивидуально. Даже из христианской семьи, но каждый индивидуально. Муж отдельно, жена отдельно, его имя, их, и дети отдельно, и внуки отдельно. Те, кто сидит здесь, это Слово Божие этому учит. Так вот, знаете, я надеюсь, что мы все читаем Божье Слово. Ну, стараемся во всяком случае. Опять же, простите за такие, может быть, отвлечения. Посещаю одну молодую семью. Ну, как живете? Да, слава Богу. Ну, Слово Божие читаете? Стараемся, муж отвечает. А ты как, жена? Стараемся. У них девочка небольшого такая, ну, еще, как говорят, под стол ходит пешком. И ребеночек растет, ага. Но я спрашиваю у него, ты знаешь, что твоя жена читает? Пауза. Я не знаю, надо это, чтобы муж знал. Если он знает, что она читает, в смысле, не другое что-то в Библии, какую конкретно книгу она читает, да? Какая у нее? Я понял, хорошо. Я спрашиваю у нее. Пауза. А до этого односложные были ответы. Стараемся. Я спрашиваю у нее. Ты, дорогая, видишь, когда муж твой Библию читает? Пауза. И потом их прорвало. Оказывается, он работает из дома. И она говорит, скажу всю правду. Он спит до обеда, а я должна встать, приготовить, ребенка накормить и приготовить, чтобы когда он проснется, тоже ему. А потом он садится за компьютер. Наша тема не забыли какая? Благочестие на все полезно. Так вот, я стараюсь читать Библию, читаю. Читаю и особенно, когда дошел вот послание апостола Павла к Тимофею, первое, второе, и Титу еще захватил. Знаете, на что я обратил внимание? Очень часто встречается вот это слово в его посланиях – благочестие. И как это обычно бывает, знаешь, пока не спросят, да? Я задумался, сам себя спросил. Обычно я думал, что благочестие – это одно из синонимов праведности и так дальше. Но не так давно, я думаю, у вас тоже был праздник, известный праздник.

Редко я не припомню в своей жизни, чтобы слышал конкретную ясную проповедь о благочестии. Может быть, вы слыхали. Я за себя говорю. Так вот, братья и сестры, посмотрите, а этот же апостол, вторая глава, послание к Титу, вот что говорит. 12 стих прочитаю. Ну, два стиха, чтобы связать. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». А этот нынешний век, известно, он какой? И я себе задал вопрос. Значит, оказывается, праведность-то праведность, а благочестие – это нечто отдельное. Благочестие – это то, чему учит нас благодать спасительная, чтобы мы оторвались или оторвать нас от нечестия. Противоположное слову «благочестие» существует слово «нечестие». И весь этот мир, и Господь, когда смотрит, то можно одним словом охарактеризовать этот грешный мир – нечестие. И вот в этом грешном мире, в этой атмосфере, невозможной для существования чего-нибудь, хоть проблеск доброго святого, Бог через благодать свою взращивает благочестие. Ну, во-первых, сколько позволит, братья и сестры. Итак, это не мои слова, апостол написал, благочестие на все полезно. Причем оно имеет обетование. Какое обетование? Возвращаемся к нашему первоначальному тексту. Имея обетование жизни настоящей и будущей. Вдумайтесь, пожалуйста. А когда я прочитал во втором послании Тимофею апостола Павла, меня это вообще несколько, я хотел бы даже сказать, шокировало, выбило просто из равновесия такого. Думаю, как же так? Надо разобраться в этом. Третья глава, второе послание. Посмотрите. Апостол описывает последнее время, которое будет. Чем будут заниматься люди? Это не о мире сказано. Потому что отступят от веры, какие будут, и далее посмотрите и читаю. Последний, пятый стих из этого перечисления. «Имеющие вид благочестия, силы же его, потерявшие, как-то утратившие, отрекшиеся, она нам не нужна. Мы и так без нее справляемся. Неплохо. Ну, я так воспринял». Понимаете? И дальше заключает апостол, говорит, таковых удаляйся, держись подальше. Вид благочестия есть, силы нет? Ну, нет и нет. Каждый за себя ответит. Таковых удаляйся. Я не знаю, что вы думаете сейчас. Размышляли или нет? Я даже честно скажу, может быть, братья подскажут более, которые углублялись и в богословие, и все там до конца не постиг, что же это такое. А мы в какое время живем? Не в последнее ли? И я сам опять же задал себе вопрос, слушай, Михаил, чтобы ты не оказался в числе вот этих, от которых надо удаляться и держаться подальше. Слышите? А может быть, и живем мы в этой среде? А может быть, он рядом сидит с нами на одной скамейке? Как Спержин говорил, здесь некоторые сидят на этих скамейках церковных и погибают. Я не отношу к сегодняшнему нашему собранию. Вы все раненько встали, тем более время перевели и пришли на богослужение. Но все-таки, братья и сестры, что? Снова вопрос этот. Задаю себе и всем нам, что такое благочестие и чем оно отличается от праведности. Да, я посмотрел в словаре, можно найти, я себе записал.
истинную.

0: богопочитание, внешнее проявление внутреннего богопочитания. Ну и другое, такое же в этом роде. Вы что-нибудь поняли? А кто Бога не почитает? В этой стране все Бога почитают, только у каждого Бог свой. Правда или нет? И знаете, о благочестии Библия очень много говорит. И в Ветхом Завете, и в Новом. Но больше в Новом. Я подсчитал, апостол Павел в этих посланиях, особенно первое послание Тимофею, 18 раз сказано о вере. 6 всего глав. И знаете, 9 раз сказано о благочестии. То есть через один благочестие, благочестие, благочестие. И всего здесь 6 глав. Пророк, древний пророк, это лет 600 или 700 до Рождества Христова, вот что он написал, пророчествуя о Спасителе. Оказывается, в первую очередь, пример благочестия – это сам Господь наш Иисус Христос. 11 глава, посмотрите, пожалуйста. 2 стиха. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Братья и сестры, это Дух, оказывается. Только Дух Святой дает благочестие. Закон этого не давал. Нет, можно правила определенные учредить, и внешность будет. А размышляя, я еще сам для себя вот такое откровение написал. Это значит, благочестие – это значит оставаться верным Богу в любых обстоятельствах. Это сам для себя я так принял. И еще, стремление угождать только Богу, несмотря ни на что. Дорогие мои, драгоценные молодежь, слышите? У вас сейчас столько у них вызовов, у нас самих и растут внуки. Столько искушений, столько всего. Папы, мамы, вы, дедушки, бабушки, вы это знаете. Плыть против течения. Лично, когда человек сам для себя принял решение. И в посланиях, как раз, и в данном послании апостол Павел хоть немножечко намек дает, что это такое. Вот мы здесь сидим, да, благочестиво, я без критики, действительно, приятно смотреть, да. Но насколько я благочестивый, да, вот так вот перед вами, можно только определить, с чего начинается. Как только я заговорил. Да, апостол об этом говорит. Мои слова меня выдают. Насколько там внутри благочестие. Благочестивый человек следит за своим языком. Ну, понятно, здесь мы следим, безусловно. И то не у всех получается возможно. А когда нет рядом брата, сестры, вот... А как, когда я на работе, когда я в других местах нахожусь? Это открывает... Насколько там есть дух благочестия. 4 глава, 7 стих. Посмотрите. Негодных, это же послание. Негодных же и бабьих басень отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Я не знаю, там в английском, по-моему, басни, бабьи басни – это старые бабушки. Так написано, да? Где-то. Вот. Ну, не только у бабушек старых это происходит, тут о том, о сём. И об этом очень много Слова Божия говорит. При многословии, в притчах сказано, не миновать греха. Вот какую мудрость я выписал, опять же, для себя, размышляя над этим, лично для себя и делюсь с вами. Апостол Иаков говорит, 1 глава, 26 стих, «Кто не обуздывает своего языка, то что? Пустое благочестие». Над этим надо подумать. Правда, нет? Об этом речь. И вот еще. Люди пишут умные. Словоохотливость – один из признаков ограниченности. Когда собираются люди высокого ума, они обсуждают идеи. Когда собираются люди среднего ума, они обсуждают события. А когда собираются люди невежды, недалекие, они обсуждают, как вы думаете, кого? Людей. Потому что, а чего еще? Вот. Поэтому не зря апостол предупреждает, только это в 6 главе этого же послания. Посмотрите, что. Пустые споры, 6 глава, 4 там по 5 стих. Пустые споры между людьми поврежденного ума. Это же он написал тем, которые будут читать в церкви. Это не тем, которые далекие от церкви, там они не знают, что это такое. Там все нечестие. С этого начинается, дорогие братья и сестры. И подвязаться, оказывается, упражнять себя в этом надо. Кому не приходилось жалеть о сказанных словах? Правда же? А слово не воробей. А мы уже констатировали, что благочестие, оказывается, это дух. Этим духом нужно пропитаться. Дух благочестия. Да, благочестивый сначала думает, прежде чем сказать. Сколько на этой почве необдуманных слов происходит всякого рода зла, беды. Оскорбительное слово в притчах находим, что? Возбуждает ярость. А мягкий язык что делает? Переламывает кости. Вот представьте себе, ну, вот инструмент. Можно мягко сказать, ну, как это будет благотворно. А я правду сказал, мне говорит один. И я, говорит, всегда за правду. И бывает. Я не хочу долго, братья и сестры, об этом. Просто немножечко озадачить, чтобы мы понимать начинали. Я лично сам просто делюсь своими переживаниями сегодняшнего дня, потому что мне очень серьезно это коснулось. И, конечно, возвращаясь к нашему Спасителю, я сказал, что Он непревзойденный пример благочестия. О Нем, на Нем почил этот дух благочестия. Это о Нем мы читали пророчество. И апостол вторит, это же, посмотрите, что здесь сказано. Второе послание. Нет, это первое послание, простите. Третья глава, 16 стих. И беспрекословно великое, дальше что? Благочестие тайна. Бог явился во плоти. Знаете, сегодня, наверное, вы слышали, ну, это беда, но это древняя ересь воскресает, древнейшая ересь, когда нашего Господа и Спасителя ставят под сомнение, кто Он, Его божественную личность. Где, говорит, написано о Боговоплощении, мне один говорит. Найди мне такое слово. Ну, бесполезно доказывать. Абсолютно бесполезно. Если не открыто духом, дедушка мой говорил, не вложишь и обухом. Действительно это так. Потому что и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Если мной движет дух благочестия, братья и сестры, то благочестивый человек, он думает, даже оно проявляется, выливается во внешнее. Посмотрите, что сказано. Вторая глава. Да, это есть. Заставить невозможно. Закон можно принять, но оно же внутрь не попадет. Еще раз хочется подчеркнуть, это дух. Дух благочестия – это Дух Святой. Он приносит благочестие. Смотрите, читаю с 9 стиха. «Также, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью, целомудрием, украшали себя не внешним плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя». Что там дальше? Благочестие. Но это относится не только к мужскому. Посмотрите, к женскому так, обществу, но также и к мужскому. Кстати, благочестие, что я обнаружил, оно предписывается и разного возраста людям. И пожилым, и молодым, и мужчинам, и женщинам. Общество, в котором, почему за молодежь, в котором мы живем, оно старается вот эти грани стереть. Попал я в одно общественное, по делу пришел, заведение, и заходит туда одна сестричка, рваные штаники такие, знаете, вот это, коленки голые, и все, джинсы такие. Она, как увидела меня, застеснялась, и сначала стала в очередь, а потом быстренько ушла. Ну, понимаете, это без критики, друзья. Ну, я обрадовался, знаете, чему? Что совесть все же есть. Совесть есть. Да, благочестивый наблюдает, что он говорит. Благочестивый наблюдает, во что он одевается. Даже благочестивый здесь можете найти, что он кушает, что он пьет. Потому что им руководит Дух. Когда не хватает этого, то человек задает вопросы. А где написано, что нельзя? А благочестивый, знаете, что отвечает? А где написано, что можно? Да. Потому что дух благочестия, он сам подсказывает, что можно и что нельзя. Когда Иисус, прощаясь с учениками своими, давал им последнее наставление и говорил о том, что придет Дух Утешитель, то знаете, что Он сказал? Вот когда Он придет, Он вас наставит на всякую истину. Потому что мы живем в таком веке. А что такое искусственный интеллект? Ваши дедушки знали об этом? Нет. Родители наши не знали об этом. А молодежь выросла, дети рождаются уже в этом. Что это такое? И только Дух Святой подскажет. Можно дискуссии проводить, там, дебаты, различные интервью. Только Дух Святой подскажет, Дух благочестия, как ко всему этому относиться. Вы чувствуете, что нам все больше и больше вызовов таких, которых, казалось бы, здесь не найдем. Это дано общее направление. Но учит нас Дух Святой. Он Духучитель. Вы поймите меня правильно, братья и сестры. Я думаю, вы правильно понимаете. Вот в отношении Писания. Да, это Боговдохновенное слово. Но да, находятся люди, где тут про это сказано. Ничего не сказано про этот интеллект. Ничего. И в это время, в которое мы живем, но сказано, какое наше отношение ко всему этому должно быть. Понимаете? И когда я прочитал предостережение апостола о том, что в последнее время будут люди, которые отрекутся от благочестия, силы же его отрекшиеся, внешность будет сохраняться какая-то, а силы не будет. А не будет силы. Мы прочитали, опять же напоминаю, стих первоначальный. Благочестие имеет обетование жизни настоящей и будущей. Должны озадачить себя. Я хотел бы, это для себя я говорю, и для всех нас, чтобы выйдем из этого служения и дома по-серьезному поговорили на эту тему. Где еще и как говорит Господь нам о благочестии? А последнее время вот какое будет. Внешнее, оно важнее внутреннего. Вот внешний эффект, имидж на это устраивается. Да, и опора на душевное, а не на духовное, на психологию так называемую будет, а не преображающую работу и силу Духа Святого. И проповедники будут такие, потому что они сами не будут иметь этого Духа. Ну, когда я просто пишу, помечаю себе то, что я слышу вокруг, с чем приходится сталкиваться. Бог хочет, чтобы ты был счастливый. А кому не хочется? Это вроде правильно сказано. Или нет? Знаете, я одному ответил. Бог хочет, чтобы ты был праведный и благочестивый. Вы не чувствуете подмена? Если мне с этим человеком хорошо, и он не возражает, значит, все хорошо. Мы любим друг друга. Все окей, да? Бог желает, чтобы мы были благочестивые. А через благочестие приходит и счастье. Если мы акценты переставляем, может, кто-то не уловил еще, это страшно. И вот так постепенно меняется это все. И люди далеко, и все уже. Вы знаете, на брак смотрят, как на нечто старомодное. А где, о сочетании где сказано, говорит мне один. Мы не нарушили никакой заповеди. Она меня любит, я ее люблю. И мы сняли комнату и живем, не обижаем друг друга. В христианской семье. А где сказано, что ты должен нас сочетать? Да, они на эти вещи смотрят, как на законничество уже. И смеются над этим. Это то время, в которое мы сейчас живем с вами, братья и сестры. И высмеивают. Считают, что нас старомодными уже такими. Их лозунг, братья и сестры, спасен однажды, спасен навсегда. Ну, не для всех, конечно, но для многих. И главное, принимай себя таким, как ты. Это и есть психология. Будь в гармонии с самим собой. Видите, я куда уже немножечко пошел рассуждать. Ну что? Это портрет Ладикийца. Почему они не просто утратили, потеряли, а там уже Господь стоит за дверью. Да, а у них идет своя программа. Господь Иисус им даже мешает осуществление их программы, которую они наметили. Они прекрасно справляются без Господа. Ну, вдумайтесь, пожалуйста. Вот это церковь. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А благочестие на все полезно. Господь стоит и стучит. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит, не для всех, вы вдумайтесь. Они, для них, братья и сестры, важнее, вы видали такие концерты, они умеют собирать публику, а публику они умеют собирать. Свет-эффекты различные, дымочек пускают с микрофоном, мечутся по сцене, как воображая так себя вдохновенными. Да, вдохновленными. И куда движутся эти люди? Конечно, если не покаяться. Слово Божие об этом очень много говорит. И движутся вслепую, в сторону погибели. Но это то, что называется христианством. Заканчиваю. Может быть, я не поднял только вопросы, а у меня не было цели Главное, чтобы ответить. У меня, я говорю, нет ответа. Каждому ответит Дух Святой. Проговорит. Он научит жить. Дух благочестия. И ему не надо уже будет человеку говорить, слушай, сними, вот это, ну, не для христианки это. Дух благочестия научит. Нет, конечно, наставлять надо. Но внутренность это не поменяет и не исправит. Вот что пишет апостол, продолжая. «Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни». Благочестие на все полезно, имея обетование настоящей жизни и будущей. Держись вечной жизни, которой ты и призван, исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Это 6 глава этого же послания. И да, когда, повторюсь, приходим мы вот, во второе послание, где апостол говорит, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Я не хотел бы оказаться в этой среде. Я думаю, и вы тоже. Пусть Господь поможет нам то, что хотя бы было, ну, как тема поднята, услышана нами, вот, притворилась как-то, переосмыслилась личной нашей жизни. Потому что иметь вид, не иметь силы благочестия – это пустое благочестие, оно. Это человек потерянный. Это человек погибший. Если он, пусть всю жизнь даже, значился членом церкви. Аминь. Давайте молиться.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com.
2: Слушали радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

При императорах – катакомбы и арены амфитеатров. При атеизме – вой сирен милицейских воронков, изгнание и тюрьмы. Для гонимой церкви порой трудно было найти место и время для общения, и поэтому нередко вместо крыши над ней был свод небес в ночи, а вместо стен укрывали от взгляда притеснителей гостеприимные леса.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Тит. Имя Тит означает «порсенный» и было в широком употреблении у римлян и греков. В посланиях апостола Павла упоминается один из его сотрудников, носивший это имя, которому было написано даже отдельное послание, сохранившееся в Новом Завете и являющееся хорошим руководством для молодых работников. Но об этом сотруднике апостола Павла знаем очень мало. Первый раз имя Тит встречается в послании Галатам 2:1-3, где читаем: «Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезаться». Это свидетельствует, что Тит был елен, то есть грек, и оставался необрезанным. Павел с Варнавою дважды отправлялись в Иерусалим. Первый раз, чтобы доставить пособие голодающим в Иерусалиме братьям, о чем читаем в Деяниях апостолов 11:28-30. А второй раз для разрешения спора. Обязаны ли обращенные из язычников принимать обрезание и исполнять закон Моисеев, о чем говорится в Деяниях апостолов 15:1-32. Какой бы из этих двух случаев мы бы не приняли, а мог быть и третий, не записан в Деяниях апостолов, неизменный остается то, что Тит был греком, оставался необрезанным и являлся хорошим сотрудником апостола Павла. Странно только то, что в Деяниях апостолов он не упоминается. Одни объясняют это тем, что он был более пастором церкви, нежели благовестником. А другие допускают, что он был братом евангелиста Луки, который не хотел упоминать ни себя, ни своего брата, как особенных служителей Господних. В своем послании к Титу апостол Павел назвал его истинным сыном по общей вере, Титу 1:4. Это заставляет думать, что Тит был духовным сыном апостола Павла, то есть обращенным через его служение, вероятно, в Антиохии или другом городе Малой Азии, где проживало достаточно греков. О служении Тита можем иметь некоторое представление, если примем во внимание все заметки, относящиеся к нему, какие находим в посланиях Коринфянам. В первом послании Коринфянам говорится о разделениях и спорах в тамошней церкви. Апостол Павел посылал туда Тимофея, который с самого начала принимал там участие в служении, но, вероятно, Тимофей не мог примирить враждующих и исправить духовные уродства. Тогда Павел послал туда Тита. Договорился встретиться с ним в Троаде, и об этой несостоявшейся встрече имеем такую заметку. «Пришед в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ним, я пошел в Македонию». 2 Коринфянам 2, 12-13. Беспокойство о состоянии церкви в Коринфе лишило апостола Павла бодрости для проповеди в Троаде, и он направился в Македонию. Мы не знаем причин, задержавших прибытие Тита в Троаду. Но Господь благословил его служение в Коринфе, и он с радостными известиями догнал Павла в Македонии, о чем читаем. «Когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отвсюду, отвне нападения, внутри страхи, но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы радостью Тита, что вы все успокоили дух его». 2 Коринфянам, 7 глава, с 5 по 7 стих и 13 стих. Бог употребил Тита и для коринфян, и для апостола Павла. У американцев имеется поговорка, что наградой за хорошо сделанную работу бывает больше работы. Радость Тита по поводу его успеха в Коринфской церкви побудила апостола Павла опять направить туда Тита, но с поручением подготовить верующих к сбору пожертвований для нуждающихся в Иерусалиме. Македонцы были бедны, но отличались особенным усердием. Они просили апостола принять дар и участие их в служении святым. 2 Коринфяна, 8 глава, 4 стих. Коринфяне были богаты и считали себя изобилующими всем, потому что Павел попросил Тита, чтобы он как начал, так и окончил это доброе дело в Коринфе. И тут мы имеем два свидетельства или диплома, какие апостол Павел выдал Титу. Первое так гласит: «Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам, ибо хотя я и просил его, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно». 2 Коринфянам 8:16-17. К сожалению, добровольных и усердных работников не всегда было достаточно в церкви. Второе свидетельство такое: «Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас». 2 Коринфянам 8 глава 23 стих. Я не знаю, может ли быть для христианина что-либо более почетное, как быть сотрудником апостола Христова? О дальнейшем служении Тита узнаем из послания, какое ему написано апостолом Павлом, и в котором читаем так: «Для того я оставил тебя в Кресте, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Титу 1:5. В Деянии апостолов ничего не сказано о евангельской деятельности апостола Павла на острове Крите. Скорее всего, это было после освобождения из-под римского ареста, на что надеялся апостол. Филиппийцам 1:23-26 и Филимону 1:22. По пути из Рима в Колоссы апостол Павел, видно, некоторое время вместе с Титом проповедовал Евангелие на острове Крите. Остров Крит является четвертым по величине островом в Средиземном море. И аккадийцы называли его Каптара, египтяне – Кефту, а евреи – Кафтор. Поскольку некоторые названия гор, рек и городов совпадают с палестинскими, это принимают как доказательство, что в древности этот остров был населен выходцами из Палестины. На этом острове развивалась древняя минойская культура, которая была одновременной с древней и среднеегипетской. С Крита имеем слово «лабиринт» от названия дворца с множеством ходов, коридоров и комнат, построенного Дедалом в городе Кносе. К всеобщему изумлению, этот считавшийся мифическим лабиринт открыт в 1900 году англичанином Артуром Ивансом и теперь является приманкой для туристов. Крит вел обширную торговлю с Египтом, Палестиной, Малой Азией и Европой. Критяне имели свои письмена, которые до сих пор не расшифрованы. Минойская культура внезапно прекратилась около 1450 года до Рождества Христова и сменилась Микенской. Крит считался родиной филистимлян. Второзаконие 2:23, пророка Амоса 9:7, Еремии 47:4. Критяне славились как превосходные стрелки из лука, как наемные солдаты и как торговцы, а это вело к испорченности нравов и утвердило за ними известность как плутов и обманщиков. На острове Крите проживало много евреев. Некоторые из них были в числе слушателей проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы, Деяния апостолов 2:11, и, вероятно, первыми вестниками о Христе на этом острове. Проповедь апостола Павла и Тита имела большой успех на острове Крите. И апостол, спешивший в другое место, поручил остававшемуся там Титу, чтобы он поставил по всем городам пресвитеров, а на острове было около сотни больших и малых городов. Задача для Тита была нелегкая. И, сознавая это, апостол написал Титу специальное послание, в котором дал ему разные наставления относительно строения Церкви Христовой, и которая является превосходным руководством для каждого христианского работника. Послание заканчивается призывом, чтобы Тит, когда прибудет к нему Артема и Тихик, поспешил прибыть к Павлу в Никополь, что тот, вероятно, и сделал. Во втором послании к Тимофею 4:10 апостол Павел написал, что Тита он послал в Далматию. Это было последнее поручение апостола, какое Тит исполнил. В церковной истории Евсевия, том 3, 4, 6, написано, что Тит был первым епископом на острове Крите. Полагают, что там он и скончался в преклонном возрасте.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2018 год. Словом и делом. Петр Луничкин. 1 февраля 2018 года ушел Господу миссионер Леви Мартенсон. Ушел к тому, кого любил и о ком неустанно проповедовал. Вероятно, мало кому из читателей нашего журнала знакомо имя Леви Мартенсон. Служение Леви Мартенсона было очень значимым и важным для адыгейцев и кабардинцев. Леви швед по национальности, точнее, принадлежал к народу саамов. В 90-х годах прошлого столетия Леви Мартенсон с семьей переехал на Северный Кавказ. Ранее он выучил адыгейский и кабардинский языки и перевел для этих народов Новый Завет. Стоит отметить, что фонетика адыгейского языка очень своеобразная и трудная для произношения. Но Леви Мартенсон говорил на адыгейском языке практически без акцента. За искреннюю любовь к адыгейскому народу и знание адыгейского языка сердца и дома адыгейцев были для него открыты. С проповедью Евангелия Иисуса Христа Леви объездил все аулы, поселки и города Республики Адыгея. Благодаря служению этого брата возникла адыгейская христианская община. Более 150 адыгейцам Леви преподал водное крещение. За активную миссионерскую деятельность Леви был депортирован из России. Он очень переживал об адыгейской общине и о тех, кому еще не успел засвидетельствовать об Иисусе Христе. Ничто не доставляло Леви Мартенсону большей радости, чем возможность нести благую весть черкесским народам, не только Северного Кавказа, но и черкесским диаспорам по всему миру. У Леви остались жена и двое детей. В день похорон у него родился внук, которого назвали в честь деда Леви. Постскриптум. 25 февраля 2018 года в Центральной церкви ЕХБ в Майкопе собрались практически все адыгейцы, уверовавшие в Иисуса Христа. У каждого было доброе свидетельство о его духовном отце. Леви Мартенсон не просто лично знал каждого пришедшего на вечер его памяти, но в жизни каждого уверовавшего адыгейца он принял личное участие как словом, так и делом. В этот день я еще раз убедился, что полная посвященность Господу и любовь к народу могут сотворить нечто необыкновенное. Я удивлялся великим делам Божьим, слыша, как люди пели песни и читали Священное Писание на своем родном адыгейском языке. Проповедь Евангелия, начатая в Адыгее нашим миссионером Леви Мартенсоном, продолжается уже самими адыгейцами. Богу за это слава!
2: Малая кафедра. Петр Луничкин. Скажи нам, когда это будет. Чем ниже уровень мышления и меньше здравый оптимизм, тем выше степень самомнения и шире личный эгоизм. Сергей Кирпиков. Люди будут горды, хвастливы, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны. Второе послание Тимофею, глава 3, стих 2. О грядущих глобальных изменениях в обществе христиане не просто должны быть проинформированы. Они обязаны их знать и к ним должны быть подготовлены. 2 Тимофею, глава 3, стихи с 1 по 5. Данное предупреждение сказано церкви не для устрашения, но для серьезного размышления и укрепления веры. Апостол Павел говорит, что в самые последние дни перед вознесением церкви многие христиане, отрекшись от силы Божьей, станут людьми недуховными. Они будут руководствоваться не Словом Божьим, а принципами окружающего их общества. Дух Святой предупреждает, что люди будут хвастливы, в русском переводе «горды», Это прямо противоположно тому, что говорит Писание: «Хвалящийся, хвались Господом». Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 31. Вместо того, чтобы воздавать славу Богу за дарованную мудрость, таланты и силу, христиане сосредотачивают внимание на самих себе, демонстрируют друг другу достижения и жаждут не Божьей, а собственной славы. Бог говорит: «Славы моей не дам иному». Исаии, глава 48, стих 11. Присвоить славу себе значит отречься от Бога и уподобиться Люциферу. Его самовосхваление привело к гордыне и последующему бунту против Бога. Мирские люди хвастливы и горды собой. Павел призывает христиан руководствоваться иными принципами. Второе послание Коринфянам, глава 4, стих 7. «Мы должны всегда помнить о том, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Иакова, глава 4, стих 6. Хвастовство, гордость, неизменно приведет к надменности. Данное качество выражается в пренебрежительном отношении к другим. Это ложное, мнимое впечатление своей значимости. Надменные люди никого не наставляют, ничего не навязывают. Они просто игнорируют других, демонстрируя свою независимость.

0: нейтрально относиться к злоречию и уже не считают его греховным. Злые речи унижают, обижают, наносят непоправимый ущерб Церкви Божьей. Злоречие попирает любовь, а без любви верующих друг другу проповедь Евангелия тщетна. Апостол Павел предупреждает: «Не воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые Царства Божьего не наследуют». 1 Коринфянам, глава 6, стих 10. Перечисляя признаки последнего времени, Павел говорит о том, что дети будут непокорны родителям. Не секрет, что послушание детей – лучший подарок для родителей. Но осознают ли родители, что самый лучший подарок для детей – это воспитание их в страхе Божьем? Мы вплотную приблизились к тому времени, когда суета стала превалировать, а синдром хронической усталости стал уделом большинства. У родителей остается все меньше и меньше времени на воспитание детей, но все больше и больше требований и ожиданий. Сегодня принято думать, что жизненный успех зависит от хорошего материального обеспечения и лучшего образования. А потому родители вкладывают во всестороннее развитие детей все свои силы и необходимые для этого средства. Однако, вкладывая по максимуму в детей, родители часто не видят ожидаемых результатов. Отсюда негодование, конфликты, разочарование, а порой и полный разрыв во взаимоотношениях. Мы не можем смириться с неблагодарностью тех, в кого все вкладываем, но должны знать ответ на вопрос, что мы вкладываем и для какой цели.
1: Воспоминания. Маргарита Коломийцева. О бабушке или каких жен нужно искать. Когда я вспоминаю свою бабушку, то невольно задаюсь вопросом, а все ли в порядке с нашим христианством? Как мы жадно клюем на наживку комфорта. Посмотреть хотя бы на сегодняшних христианок, мужа им подавая с высшим образованием, с приличной зарплатой, жить, чтобы в хорошем доме, в любимом городе, с правильной церковью, ну и чтобы все было: дети, внимание мужа, приятный круг общения, чтобы дом полная чаша и все как у людей. А иначе зачем замуж выходить? На этих условиях можно детей воспитывать по-христиански, песенки христианские петь, стишки разучивать и гостей звать иногда, страннолюбие, мол, гостеприимство, только не слишком часто. Мы ценим личное пространство. Я не говорю, что все это плохо. Это хорошие вещи, и девушки неплохие, смотря с кем сравнивать. Все, кто рассказывает о моей бабушке, говорят о ней не просто с уважением, а даже с неким трепетом. А факты простые. Жизнь в захолустном городке, в крошечном домишке, по нашим меркам, в развалюхе. Четверо детей на руках, которых нужно кормить. Мужа, считай, нет. 3 года в тюрьме за проповедь Евангелия. Плюс 10 лет в бегах на нелегальном положении. Получается 13 лет, а все остальные годы – разъезды по многочисленным церквам с проповедью Евангелия. Какое особое внимание от мужа? Какие, извините, еженедельные романтические свидания и курорты? Думаешь, ну как тут не возроптать? А она не только не роптала, не только содержала семью, работая в шахте, женщина в шахте, но еще служила в церкви и принимала гостей. Постоянно. Круглосуточно. В доме Коломийцевых часто кто-то жил долгосрочно, плюс временные гости с ночевкой. Полный дом. Спали на полу. Это всех нужно было накормить, за всеми убрать и постирать. Вот это я и понимаю гостеприимство. а не то, когда зовешь гостей раз в месяц на 2 часа, вылежешь дом, чтобы все было салфеточка к салфеточке, чтобы гости видели, что мы тоже

не лыком шиты, умеем устраивать приемы. Бабушка никогда не пропускала церковные служения, которые проходили 4 раза в неделю. Еще она была регентом церковного хора. Это плюс спевки, сами понимаете. И все это после работы в шахте, готовки, уборки, стирки. Ах да, и воду из колодца таскали, ведрами. А мы сегодня краник открыли, посудку помыли, уже устали. И думаем, идти сегодня на собрание или онлайн посмотреть. Еще бабушка переписывала вручную Евангелие и христианскую литературу, чтобы сделать доступной благую весть. Это сложное, кропотливое и опасное занятие. Вы спросите, когда она успевала, если целый день работа, а по вечерам собрание и спевки? Оказывается, по ночам. Вернее, по утрам. Это нужно было вставать 5:00 утра, чтобы до работы еще поработать при свете керосиновой лампы. И дети не на самотек, все воспитаны с любовью и в христианском духе. Откуда бралось такое посвящение? Такая преданность делу, такая ревность? Где все это сегодня? Если некоторые современные девушки и мечтают выйти замуж за служителя или пастора, так это потому, что у служителя в современном понимании положение круче. Такие парни популярнее и виднее, значит, выгодная партия. Ну и любить должен больше, раз служитель, чтобы семья была крепкой. А заикнись он переехать куда-нибудь в деревню, в другой город или страну ради служения, 90% желающих отсеется. Раньше выйти замуж за активного служителя означало, что его наверняка посадят за служение. Это означало полностью пожертвовать собой ради дела Божьего. Сегодня же малейший дискомфорт вызывает ропот. Позорный уровень нашего посвящения и жертвенности заставляет меня задаваться вопросом, а все ли так с нашим христианством? Ну, а кому интересно, теперь вы знаете, каких жен нужно искать, как моя бабушка. Маргарита Коломийцева «Неудобные люди». Неудобных людей очень трудно любить. Кто-то словом пырнет, кто-то делом. Ах, насколько свободнее было бы жить, если б всех принимать я умела. Принимать от души, без притворства в глазах и без липкой назойливой лести. Сколько б было друзей настоящих в друзьях, новых встреч и знакомых чудесных. Неудобных людей тороплюсь обойти, чтоб нечаянно не уколоться, и не думаю вовсе, что, может быть, им одиноко на свете живется. Оттого они злы, оттого иногда обливают сарказмом и ядом, а их душам немного Христова тепла и немного участия надо. Научи меня, Господи, больше любить всех недобрых и всех неудобных, безусловно прощать, бремена их носить и быть истинно в духе свободной. Проза. Надежда Орлова. Подписано. «Тебе надо успокоиться. Возьми себя в руки», — невозмутимо сказала мама, сидя в кресле и наблюдая, как Саша нервно запихивает в черный мусорный мешок футболки, рубашки, носки, ремни, шарфы и перчатки. «Что ж поделать? Такова жизнь». Мама всегда изрекала банальности с апломбом профессора. Это раздражало Сашу, особенно сейчас. Смахивая с ресниц злые слезы, она крикнула: «Ты понимаешь, что он уже не выйдет оттуда? Никогда не выйдет! Надо что-то делать!» «И что же ты собираешься делать?» — спокойно спросила мама. Саша не знала. Точнее, она знала, но не хотела признаваться в этом самой себе. Оттого и злилась.
Самым правильным решением в этой ситуации было бы уволиться с работы, переехать в отцовскую квартиру и забрать отца из психоневрологического диспансера. Но это означало полностью изменить свою жизнь, взять на себя ответственность за больного, посвятить ему, если не все время, то большую его часть, отказаться от привычного круга общения, от вечеринок и дискотек, от кафе и театров, сменить место жительства и друзей. Отказаться, в конце концов, от карьеры. К таким жертвам Саша не была готова. На это решиться она не могла. На следующий день под крылом взлетевшего самолета остался город детства, отцовская квартира, сданная временным жильцам, и печальная палата. Виталий не помнил, как оказался в этой палате. В реальный мир он возвращался медленно и урывками. То все было ясно и понятно, то вдруг окружающая действительность становилась зыбкой и смазанной. В палате было тепло, медперсонал вежлив, врачи внимательны. Кормили, конечно, по-больничному, скудно и невкусно, но на тумбочке всегда лежали фрукты, сладости. Мама, 85-летняя старушка, два раза в неделю приезжала на рейсовом автобусе в диспансер, расположенный на окраине города, почти за его пределами. Обессиленно ставила на пол у двери тяжелые сумки, а потом долго сидела с Виталием, глядела на него и вытирала платочком слезы. Она надеялась, что в старости сын будет ей опорой, а вышла совсем наоборот. Первый месяц Виталий никого не узнавал, не реагировал на вопросы, не мог ходить. Теперь ему лучше. Он стал реагировать, если к нему обращались, отвечал на вопросы, осторожненько выходил в коридор, держась за стенку. И память постепенно стала возвращаться. Врачи говорили о последствиях перенесенного инсульта, о том, что жить самостоятельно Виталий уже не сможет. «Что же делать?» — сокрушалась мать. «Ведь нас на свете осталось только двое — старуха и инвалид». Но разве только двое? Нина была чуть постарше Виталия, но не намного, года на три. Красивая. Они поженились, родились сыновья Алексей и Иван, назвали их в честь дедов. Виталий хорошо зарабатывал, имел, как тогда говорили, блат, нужные связи с нужными людьми. Достаток был виден во всем. В новом «Жигули», в хорошем ремонте квартиры, в современной мебели. Начало 1980-х, эпоха тотального дефицита. А у них джинсы и импортные дубленки в гардеробе, копченая колбаса и кофе на столе. Виталий всегда любил показной шик и демонстративный уют. С началом перестройки, когда вся страна стояла в очередях с продуктовыми талонами в руках, он стал ездить в загранкомандировки, привозил вещи в красивых импортных упаковках. Жизнь текла песней. Пока однажды дорогу не перешла красивая и смелая. Анжела была моложе его на 10 лет. Высокая, стройная, белокурая и голубоглазая. Напрасно Нина приходила скандалить к сопернице. Напрасно родители Анжелы в штыки встретили зятя. Подумай, он от сыновей отказался. Разве ж такой способен любить? Но при чем здесь любить? Обладать. Красивой женщиной, красивой машиной, красивой квартирой. В жизни такого успешного человека все должно быть красиво. Жизнь началась с чистого листа. Новая жилплощадь, новый железный конь, новая жена, новый ребенок, дочь Саша, престижная работа, высокая зарплата, отдых в Турции и Египте, Мерседес себе, Митсубиси жене, домашний кинотеатр дочке. Что еще нужно человеку, чтобы достойно встретить старость? Жизнь текла песней, пока однажды дорогу не перешел красивый и смелый. Начался бракоразводный процесс, несмотря на 15 лет, прожитых вместе.
Мысль о том, что жена изменила, предпочла другого, заставляла Виталия сжимать кулаки и, брызгая слюной, кричать ей в лицо самые грязные ругательства, какие только можно было придумать. Уютный мирок их семьи превратился в ад. Бесконечные ссоры и взаимные оскорбления не прекращались. Бедная Саша. Девочка тогда как раз перешла в 8 класс. Став невольным свидетелем ежевечерних выяснений отношений, видя, как родители буквально захлебываются ненавистью друг к другу, она потеряла к ним всякое уважение. Осталась только жалость и презрение. И мамаша хороша, и папаша не лучше. Все рухнуло, в том числе и Сашин собственный мир. Анжела вместе с дочерью переехала в другой город, к своему новому мужу. Несколько раз Саша приезжала навестить отца, но тот дал четко понять: выбрала мать, вот и живи с ней. Все контакты прекратились. В течение 10 лет Виталий пытался наладить свою личную жизнь. Сколько их было, претенденток на его руку и сердце, а также на имущество и вполне приличную пенсию. Всех и не вспомнить. Завидный холостяк, еще не старый, с двухкомнатной квартирой в центре города, с 2 гаражами и Мерседесом, привлек внимание работницы паспортного стола. «А я от вас недалеко живу. Не стоит беспокоиться, приходите стоять тут в очереди. Занесу справочку вечерком. Вы же дома будете». Лида была его ровесницей. Хваткая и властная, она стала главой в их союзе. Вела все дела, отвадила немногочисленных знакомых Виталия, которые нет-нет, да и навещали его. Сам Виталий как-то оказался не у дел в собственном доме. Сидел целыми днями перед телевизором, пропуская в рекламных паузах по рюмочке. Мир потускнел, стал размываться, пока не погас совсем, чтобы вновь вернуться в виде больничной палаты. Долгие 3 месяца старенькая мама была единственным человеком, которого он видел, если не считать врачей и медсестер. От нее он узнал, что Лида развелась с ним, предварительно оформив гаражи и машину на свое имя. Было невыносимо грустно, обидно и одиноко. Но вдруг... «Больной, к вам посетители!» Полная женщина с коротко стриженными седыми волосами вошла в палату. «Неужели это Нина? А кто это с ней?» Вслед за женщиной вошел молодой мужчина и ярко накрашенная брюнетка, сын Алексей и его жена, невестка Виталия. Рядом с матерью хмурила брови девочка лет 12. «Внучка? У меня есть внучка?» За ними 2 пацанов лет 8-10. «Внуки! У меня 2 внуков!» Сын Иван сжимал губы, старался быть приветливым с отцом, которого видел последний раз в раннем детстве. «Саша, доченька, повзрослела-то как! Институт закончила, работаешь, зарплата хорошая, замуж не вышла. Руки-то у тебя совсем замерзли. Садись рядом. Давай руки согрею. Не плачь, ну не надо. А кто это мнется там у дверей? Не может быть. Анжела!» Перед Виталием стояли те, кого он уже успел забыть, и те, кого он никогда и не знал. Сначала появилась робкая надежда, а потом все более крепнущая уверенность в сердце. Он скоро уедет отсюда. Его заберут из этого тоскливого, пропахшего сбежавшим молоком и хлоркой места. Семья-то, ого, большая! Дети, внуки, все явились, всем нужен. Он смотрел на посетителей, путался в именах и воспоминаниях, удивлялся и растерянно улыбался, бесконечно подписывая бумаги, доверенности, справки, дарственные. Ему что-то объясняли, затуманивали бедную голову юридическими терминами, похлопывали по плечу, целовали в колючую щеку, как только он старательно, руки чуть-чуть дрожали, выводил свою фамилию на очередном документе. Да-да, он понимает, что кто-то должен получать его пенсию, а то пропадет.
«Конечно, конечно. В квартиру надо пустить жильцов, а то пропадет». «Безусловно, безусловно. Надо оформить генеральную доверенность, а то все пропадет». Привычно текут рабочие будни диспансера. Снуют по коридору молоденькие медсестры. Не спеша проходят врачи, шаркают ногами больные. И только один обитатель лечебного заведения никуда не выходит. Часами сидит в кровати, опершись спиной на подушку, и смотрит, не мигая, в одну точку. Ни книги, ни газеты с журналами, ни телевизор его не интересуют. Порой проходящая мимо палаты медсестра слышит странные звуки. Она приоткрывает дверь и видит. Пациент, глядя в пространство перед собой, размеренно хлопает в ладоши, аплодируя пустоте. «Виталий, что вы делаете?» Он не отвечает, просто опускает руки на одеяло и замирает. Все подписано.

0: Наше интервью. Я могу только восхищаться Богом. Интервью с Эльвирой Цорн. Христианскому журналу «Тропинка» исполнилось 28 лет. На постсоветском пространстве, пожалуй, невозможно найти евангельского христианина, который бы ничего не слышал об этом детском издании. Согласно последнему опросу, у «Тропинки» более 1,5 миллиона читателей в 55 странах мира. Такому успеху могло бы позавидовать любое периодическое издание. Но идея журнала заключена не в успехе масштабного распространения, а в достижении детских сердец Евангелием Иисуса Христа. Журнал «Тропинка» издается на 9 языках, общим тиражом 149 тысяч. Все эти годы бессменным редактором «Тропинки» был удивительно посвященный, мудрый, кроткий, но самое главное, искренне верующий в Бога человек. С Эльвирой Цорн я лично знаком более 26 лет. Она прекрасная жена моего друга и брата в Господе Вальдемара, мать 6 детей и бабушка 15 внуков. Мне выпала честь взять интервью у того, на кого все эти годы старался равняться, а трудоспособностью которого восхищался и продолжаю восхищаться. Спасибо, Эльвира, что согласилась ответить на мои вопросы. Насколько я знаю тебя, ты скромный человек. Это качество было выработано с годами или это дар от рождения?
1: Если это верно по отношению ко мне, то думаю, что Бог наделил меня этим качеством от рождения. Но, конечно, и жизнь с Богом накладывает свой отпечаток.
0: Какие мечты детства тебе удалось воплотить в жизнь?
1: Я мечтала быть учительницей. Но когда подросла, поняла, что ничего из этого не получится, так как в атеистической стране, мы жили в Киргизии, у христианина нет никаких шансов стать учителем. Тем не менее, Господь исполнил мое желание, подарив мне возможность учить детей жить с Богом по Его законам, то есть через детский журнал быть учительницей в Божьей школе. А еще я мечтала о благополучной семье, и Господь дал мне замечательную семью.
0: Твои родители были людьми верующими?
1: Моя мама была верующей. Отец верил в существование Бога, но не был возрожденным человеком и церковь не посещал. Но, слава Богу, в 47 лет он уверовал и тоже стал чадом Божьим.
0: Кто из родителей был главным авторитетом для тебя и почему?
1: Главным авторитетом для меня была мама. Она была жертвенным, гостеприимным, трудолюбивым, общительным, уповающим на Бога человеком с непоколебимой верой, которую она посеяла и в сердца своих 6 детей. И не только детей. Моя мама работала бригадиром штукатуров. Благодаря ее свидетельству все сотрудницы уверовали. Не сразу, но одна за другой. В течение 10 до самой своей кончины мама поддерживала с ними контакт.
0: С радостью ли ты посещала общеобразовательную школу? Твои оценки радовали прежде всего тебя или родителей?
1: Мне доставляло большое удовольствие учиться, и я любила получать 5. Конечно, родители радовали мои оценки, но меня, наверное, больше. Правда, в старших классах интерес к учебе у меня немного ослаб, так как не было перспективы поступить в высшее учебное заведение и получить желаемую специальность. В моей характеристике стояло «верит в Бога». Тем не менее, я по рекомендации моего начальника по месту работы поступила в техникум на заочное отделение. Однако вынуждена была на 4 курсе прервать учебу из-за рождения 1 ребенка.
0: В то время велась сильная пропаганда коммунистической идеологии, она как-то повлияла на твое мировоззрение?
1: Слава Богу, нет. Господь уберег меня от сомнений в его существовании, за что я ему очень благодарна. А притеснение вследствие моего отказа вступить в пионеры и комсомол, октябренком я тоже не была, только укрепляли мою веру. Как ни старались учителя, завуч и директор школы выбить из меня эту дурь, меня часто вызывали во время уроков к завучу и к директору, им это не удавалось. Слава Богу, который давал мне силу и стойкость противостоять и оберегал меня, несмотря на то, что я тогда еще не была чадом Божьим.
0: Когда ты осознала, что Бог простил все твои грехи?
1: Это было время, когда запрещалось приводить детей в церковь. В немецкую общину, которую посещала мама, детей с собой не брали. Мне было 14 лет, когда моя новая школьная подруга Мария Мартенс пригласила меня на праздник Рождества в баптистскую церковь. Мне очень понравилось там, и я стала регулярно посещать богослужения. Тогда же у меня появился и интерес к Библии. Со временем пришло осознание своей греховности и необходимости в Божьем прощении. Я молилась и томилась в ожидании того сверхъестественного, что Господь совершает в людях. Видимо, я не совсем понимала, что Господь уже все сделал для моего спасения, и за мной только осталось сделать шаг к Нему, попросить прощения и принять Его дар. Обратилась я к Господу лишь через 3 года, в 17 лет, и тогда мое сердце запело. «Пусть Иисус моим сердцем владеет, в мыслях и чувствах лишь Он пусть живет».
0: Апостол Фома однажды сказал: «Не увижу, не поверю». Бог сказал ему в ответ: «Не поверишь, не увидишь». Что ты можешь сказать о своей вере?
1: Я очень рада, что вера в Бога была заложена у меня с детства. И я благодарна Богу, что Он взрастил ее в моем сердце, укрепил через испытания, через свое слово, через служение. Я верю в того, кто начатое во мне дело доведет до конца. Оглядываясь назад, могу только восхищаться Богом, который меня так сильно любит и ведет по жизни.
0: Что для тебя значит посвящение Богу?
1: Посвящение Богу значит для меня всецелая отдача себя в Его распоряжение, то есть ответная любовь на любовь Господа, всем сердцем, всей душой, всем разумением. Это возможно лишь если знаешь, кто такой Бог. Если веришь, что Он – Творец Вселенной и людей, всемогущий, всеведущий, милосердный, долготерпеливый Господь, что Он из любви к людям ради их спасения отдал Своего Сына Иисуса на смерть, и если принимаешь Его жертву за себя, тогда нетрудно доверить Ему всю свою жизнь.
0: Как зародилась идея создания детского христианского журнала «Тропинка»?
1: В 1989 году у нас с Вальдемаром появилась возможность полететь по приглашению Якова Кузьмича Духонченко в Украину. Мы в 1982 году эмигрировали из Литвы в Германию. Посещая разные церкви, мы рассказывали о духовном богатстве, которое имеют дети в Германии, о множестве христианских книг и журналов для разного возраста, а также о детских песнях и учебных пособиях для учителей воскресных школ. И везде нас просили поделиться этим богатством и что-нибудь придумать для русскоязычных детей. Когда мы вернулись из Киева, у нас родилась идея издавать детский христианский журнал. Мы перебрали множество названий и остановились на «Тропинке». Наше желание было, чтобы этот журнал стал для детей тропинкой к Богу. Затем мы обговорили содержание и решили составить пробный номер.
0: Были ли у тебя с Вальдемаром разногласия по поводу содержания, дизайна?
1: Нет. У Вальдемара был опыт в издании журнала «Вера и жизнь», а у меня был опыт в воспитании детей, да и у него тоже. У нас их 6, так что в какой-то мере мы знали психологию детей. Мы вместе решили, какие рубрики желательно иметь в журнале, то есть что будет интересно и полезно для детей.
0: Сложно ли быть главным редактором не просто детского, но детского христианского журнала?
1: Я всегда осознавала большую ответственность перед Богом и перед детьми, и, конечно, без Божьей помощи не могла бы справиться с этой задачей. Кроме того, большой поддержкой была и редакционная коллегия. Мне не надо было одной принимать решения как по тексту, так и по оформлению. И я знала, что очень много людей молятся о нас и служении детям через журнал. Это тоже очень ободряло. А собирать материал о том, кого очень любишь и кто очень любит детей и всех людей, доставляло мне большую радость. Рассказывать о нашем Спасителе, собственно, цель и призвание каждого верующего.
0: Что для тебя самое важное в подготовке номера?
1: Самое важное в подготовке номера, чтобы весь материал служил тому, чтобы показать нашим читателям, маленьким и большим, величие и любовь Бога. И это вызвало у них желание жить с Господом, служить Ему и другим указывать путь к Богу.
0: На что тебе не хватило смелости или дерзновения?
1: Служение, по большому счету, не было вопросом смелости или дерзновения, а послушания. Я боялась взяться за эту работу, так как не имела соответствующего образования и опыта работы над журналом, но согласилась временно составлять журнал, пока не будет найден подходящий редактор. Однако Господь распорядился иначе и наделил меня необходимыми дарами для этого служения. Итак, я могла выполнять его на протяжении 28 лет с осознанием великой милости Божьей ко мне и с большой благодарностью Ему за то, что Он мог пользоваться мной и даже давал мне видеть плоды этого служения.
0: От чего пришлось отказаться ради работы над журналом?
1: Отказаться мне ни от чего не пришлось. Я знала, что самая основная моя ответственность – это воспитание подаренных мне Богом детей. Я не хотела в старости жалеть о том, что уделила мало времени своим детям. Поэтому это было моим главным служением. Младшей дочери было 6 лет, когда я занялась работой над журналом. Но первые 6 лет я работала дома, чтобы дети не были предоставлены самим себе. И только когда они уже не так сильно нуждались во мне, и работать дома становилось все сложнее, так как объем работы увеличивался, появились идеи перевода тропинки на другие языки. Я перешла работать в офис миссии.
0: Как дети относились к твоей работе? Была ли с их стороны поддержка?
1: Журнал «Тропинка» стал как бы нашим 7-м ребенком. Дети радовались вместе с нами его развитию и с пониманием воспринимали, что все крутилось вокруг журнала.
0: Человеку свойственно уставать. Церковь, работа, муж, дети, внуки, да еще постоянные гости. Как получается отдыхать уставшему редактору, жене, маме, бабушке?
1: Это вопрос организации. Иногда получается, иногда нет. Но Бог установил день отдыха, и мы стараемся по возможности выполнять это повеление.
0: Я знаю, что ты уже готовишь себе замену. Изменится ли тропинка с твоим уходом, или ты все же останешься в команде?
1: Да, постепенно мое служение переходит в руки Олеси Гандзии, дочери пастора из Нижнего Новгорода. Я ухожу на пенсию, но буду как добровольный помощник вычитывать корректуры и останусь членом редколлегии. Это неизбежно, что в какой-то мере журнал изменится, так как время меняется, и у следующих поколений свои вызовы и испытания. Но цель журнала – познакомить юных читателей с Иисусом Христом и помогать им расти в вере, конечно, не изменится.
0: Твои пожелания – читателям журнала «Вера и жизнь».
1: Я желаю всем читателям возрастать в познании Господа, наслаждаться общением с Ним и сеять добрые семена, чтобы еще у многих была возможность познакомиться со Спасителем и Господом душ наших и обрести спасение в Нем.
0: Вопросы задавал Петр Луничкин.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Матфея. Глава 17. По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О род неверный и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати, сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя».

Евангелие от Матфея, глава 18. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить

во всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи, но до седьмижды семидесяти раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.

Евангелие от Матфея, глава 19. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам,
удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

В Новом Завете 27 книг, и 13 из них начинается именем Павел. Это значит, что автором всех этих 13 посланий является апостол Павел. Во всех этих посланиях вы обнаружите характерные черты их автора. Например, Павел каждое свое послание начинает словом «благодать». Возьмите первый стих первого послания Фессалоникийцам и последний стих, и вы прочтете «благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». И заключительный стих послания «благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Апостол Павел был проповедником благодати. Я не знаю другой истины, которой бы он больше подчеркивал, чем благодать Божию. И вы никогда не услышите, чтобы Павел извинялся за повторение этой истины. Возлюбленные, будь то спасение, или наша христианская жизнь, или дары Божии, или Его благословение, все, без исключения, мы получаем по благодати. Впервые человек узнает о благодати, когда он рождается свыше. Тот, кто воистину стал чадом Божьим, знает, что стал он таковым не иначе, как по благодати. И как он может знать о том, что он спасен по благодати? Имеется ли для этого достоверные доказательства? Возьмите наш текст. «Благодать вам и мир». Читая Новый Завет, а особенно послание, мы не должны забывать, что все они, без исключения, были написаны возрожденным людям, детям Божьим, которые уже приняли спасательную благодать Божию. Вот почему, сказав «благодать вам», Павел добавляет «и мир». Это, возлюбленные, и есть вернейший признак благодати Божией. Она всегда влечет за собою мир. Первое, что благодать Божия совершает, это то, что она устанавливает мир между человеком и Богом. Обиженный грехом человека, Бог примирен через Голгофскую смерть Сына Своего. В этом и заключается благодать, что Сын Божий, Иисус Христос, взяв на Себя грех всего рода человеческого, устранил его Своею смертью. «Бывший некогда далеко, мы стали близки кровью Христовой», говорит апостол Павел, «ибо Он есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею». Какую вражду? Вражду между праведным, святым и справедливым Богом и враждующим против Него грешным человеком. Он, Иисус Христос, примирил грешника с Богом посредством креста, убив вражду на нем, благодарение Ему. Но, дорогие друзья, Слово Божие учит, что благодать Божия не только примирила нас с Богом, но что она же и дает нам мир с Богом. Видите, мир с Богом – это одно, а мир Божий, царствующий в нас, это нечто другое. Первое, как мы уже указали, пережило каждое чадо Божие, когда оно приняло спасательную благодать. Но вторым, то есть Божьим миром, к сожалению, не все могут хвалиться. Да, печально, что есть христиане, которые, примирившись с Богом, не знают радости постоянного мира Божьего, пребывающего в них. Вы хотели бы знать, как можно иметь этот мир Божий? Дорогие мои, нам не нужно долго искать ответа. Он дан нам здесь, в Библии. Слушайте, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Но как это возможно, ни о чем не беспокоиться? Разве не естественно быть озабоченным завтрашним днем? Ты говоришь, а меня все же беспокоит мое будущее. Ведь это очень важное дело. Но скажите, пожалуйста, что даст тебе забота о твоем будущем? Зачем обременять себя мыслями о завтрашнем дне? Вот тут как раз, дорогие мои, мы обнаружим, что христианская жизнь сверхъестественна. Вот почему ей не свойственно заботиться. Ведь подумай, мой друг, ты говоришь, что веришь в Бога, и что ты чадо Его. Если так, тогда у тебя не должно быть никаких сомнений о том, что Бог всемогущ, что Он владычествует, что Он никогда не может ошибиться. Не так ли? Зачем в таком случае заботиться?
То, о чем ты беспокоишься, Бог может предотвратить, правда? Но если Он даже и допустит что-либо трудное, то ведь Он знает лучше, не так ли? Если Он допустил то, чего ты боялся, значит, такова была Его воля. Благодари Его за это. Правда, тебе не видно ни причины, ни цели во всем этом, но у Него есть определенная цель во всем том, что Он допускает в нашей жизни. А цель у Него одна – твое и мое благо. «Ибо только я знаю намерение, которое имею о вас, — говорит Господь, — намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Возлюбленные, если так говорит сам Бог, тогда зачем беспокоиться и волноваться о будущности? Он держит ее в своей пронзенной руке, слава Ему. О, дал бы Господь нам, чтобы мы так верили в Него и так познали Его, чтобы мир Его всегда царил в сердцах наших. Сказав это чудное приветствие, благодать вам и мир, апостол Павел начинает свое послание. И начинает он его нотой благодарности. Во всех своих посланиях, как церквам, так и отдельным лицам, за исключением только одного послания, Павел после приветствия выражает благодарность Богу за них. Если вы нас слушали, то знаете, как многократно мы подчеркивали эту истину о благодарственности и какое большое значение придает ей Слово Божье. В послании Ефесянам сказано, чтобы мы благодарили всегда за все Бога и Отца во имя Господа Иисуса Христа. В своем втором послании Фессалоникийцам Павел повторяет эту мысль, говоря: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Слова «всегда» и «все»

жаловаться на то, что пора вставать. Мы все знаем таких людей, которые рады были бы встать, если могли. Дальше, благодаришь ли ты Бога за здоровье, что имеешь два глаза, что владеешь разумом, что имеешь две ноги и руки, и что способен работать? О, за сколько мы должны благодарить Бога! Но вы заметили, Слово Божие учит нас благодарить не только за то, что, по нашему мнению, достойно благодарности, но за все и при том всегда. Видите, такая благодарность не без стоимости. Когда ты так благодаришь Бога, тогда ты приносишь даяние, то есть дар, который приносит Ему радость. Библия называет такой дар жертвой. Слушайте, и так будем через Него, то есть через Иисуса Христа, непрестанно, то есть всегда приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Вы слышали? Жертву хвалы. Да, это Богом вдохновенные слова. Но кто является их человеческим автором? Чей это голос я слышу? И откуда он? С какого места пишешь ты это послание, Павел? Ведь ты в узах, в заключении, не так ли? И ты говоришь, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы? И там, в сырой, холодной тюрьме Рима? Да, говорит Павел, за все и всегда буду благодарить Бога. Пусть враг беснуется, но мы же ответим ему жертвой хвалы нашему дорогому Господу и Спасителю. Сооружен ли у нас этот жертвенник? Если да, то мир Божий будет царствовать и охранять сердца и помышления наши во Христе Иисусе. Павел верующим в Фессалониках говорит, «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших». Припомним, что апостол Павел был всего лишь 3 недели в Фессалониках. За это время вряд ли он мог со всеми обратившимися близко познакомиться, особенно что обращаемых, как сказано, было великое множество. Поэтому он не мог каждого из них хорошо знать. Но одно, что он знал, это то, что они были спасены. Он благодарил Бога за них, что они дети Божьи. Как мы должны благодарить Бога за спасенных людей? Вы благодарили когда-нибудь Господа за знакомых вам, братьев и сестер? Подумайте, есть дети Божии, которые живут в одиночестве, не имея общения с другими детьми Божьими, по той простой причине, что их нет поблизости. Павел о фессалоникийских верующих говорит, «Мы всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в молитвах наших». Он их упоминал по имени. О, как радостно, когда получишь письмо от какого-нибудь брата или сестры, скажем, из далекой Сибири, которых никогда не встречал, и они пишут, что молятся о тебе. Возлюбленные, я уверен, что такая ходатайственная молитва предваряет каждое пробуждение. Если бы верующие говорили более на своих коленах о других, чем стоя или сидя, то в наших средах было бы пробуждение. Может быть, я не во всем согласен с моим братом, но разве это должно исключать его из моих молитв? Наоборот, тем больше следует за него молиться, чтобы в моем сердце не оказалось недоброе чувство к нему. Всегда благодарим Бога за всех вас. Слово «всех» тоже такое слово, которое не позволяет исключения. Читайте первосвященническую молитву Христа в 17 главе Евангелия от Иоанна. Он за всех уверовавших в Него молится, и не о них только, но и о уверовавших в Него по слову их. Так что каждое чадо Божие в течение всех прошедших веков и до скончания мира входит в ходатайственную молитву нашего Спасителя. А как поступаем мы? За скольких молимся мы? Да, мы молимся за себя, за своих родных. И дальше за кого? Сколько, кроме нашего семейного круга, входит в орбиту наших молитв? Молишься ли ты за тех лиц, которых ты никогда не видел? О, сколько есть детей Божьих, которые нуждаются в молитвах их братьев и сестер! Молимся ли мы за узников, за их семьи, за братьев и сестер, которые несут поношение ради имени Иисуса Христа? Слово Божие говорит, «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле».

0: Но заметьте, Павел говорит: «Всегда вспоминаю о вас в молитвах моих». А в третьем стихе добавляет: «Непрестанно памятуя». Слова «всегда» и «непрестанно» говорят нам, что молитва наша должна быть постоянной. «Вечером и утром и в полдень буду вопиять и умолять», говорит Давид, псалмопевец. А в другом месте: «Семикратно в день прославлю тебя». А Самуил, пророк, сказал народу: «Не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас». Христос же сказал: «Должно всегда молиться и не унывать». Возлюбленные, привилегия каждого верующего – иметь непрерывное общение со Христом в молитве. Где бы ты ни был, в любом месте, в любое время, ты можешь молиться, приносить свою нужду, нужды других братьев и сестер, и приносить жертву хвалы Богу. Благодарение нашему Господу, который сделал это возможным, дав нам Духа молитвы. А Дух молитвы – это никто иной, как сам Дух Святой. О, как мы нуждаемся в Нем! Дорогие друзья, мы возвращаемся к той же мысли, которой начали сегодняшнюю беседу – мир Божий. О, благодарение Господу, что Его благодать примирила нас с Богом. Но, возлюбленные, Господь хочет, чтобы Его мир всегда царствовал в наших сердцах. Дадим Духу Святому полную свободу в нашей жизни. Он, действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, что мы просим или о чем помышляем. Когда Он будет иметь полное право в нас, тогда Его слова не будут тягостны для нас. Он сам их исполнит через нас. Слава и благодарение Ему. Но если ты еще не примирен с Богом, тогда тебе остается только одно – пасть к ногам Христа и просить прощения, чтобы Он Своею кровью очистил и сроднил тебя с Богом. И когда ты так придешь к Нему, тогда и ты будешь навеки примирен с твоим Богом. Пусть Господь поможет тебе прийти к Нему сейчас. Аминь.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы предлагаем вам послушать заключительную часть рассказа «Первый миссионер Индии», читает Татьяна Курмаева.
2: Родители не пустили своих детей в школу, а оставили дома, боясь, что они станут христианами. Такие опасения имели основание, потому что вслед за первым последовали еще крещения. Сестра жены Кришны была смелой женщиной. Решив, что христианский путь правильный, она обратилась к Богу, и ее крестили в новом 1801 году. Первая индусская женщина открыто стала христианкой. Спустя месяц жена Кришны и еще одна женщина также были крещены, а затем и Гакул, который вел долгую борьбу с сомнениями и страхами. И, наконец-то, он победил их и искренно поверил в Иисуса Христа, и его жена последовала его примеру. Это были простые мужчины и женщины. Никто из высших каст не проявил какого-либо интереса к христианскому учению, но так продолжалось недолго. Уорд и Кришнапал путешествовали однажды по низко расположенным деревням в речной дельте. Это была болотистая местность. С собой они взяли христианские брошюры, отпечатанные на станке в Зирампуре. Они распространяли их везде, где находили слушателей. «Вы видели это?» – спросил человек из высшей касты своего друга по имени Питамбер. «Нет», – ответил тот, – «и не хочу видеть. Истинная святость никогда не может прийти через англичанина». В ту ночь он долго не мог уснуть. «Я же могу в конце концов взглянуть на брошюру», — уговаривал он себя. На следующий день он попросил у друга брошюру. «Ну!» — воскликнул он с удивлением, прочитав ее. «Да ведь это как раз то, что я так долго искал! Именно таким должен быть путь к Богу!» Он узнал, что брошюра напечатана типографией в Зирампуре в 30 милях, и немедленно отправился туда. Там он познакомился с миссионерами, узнал об их учении, о Боге и о том, как просто можно прийти к Нему. Он искренне поверил в Иисуса Христа и стал надежной опорой миссионеров. Он был умен, образован и благороден. Во время Рождества он сел за стол с миссионерами и Кришной пал. Жители деревни были ошеломлены. «Никогда мы не думали увидеть человека, принадлежащего к высшей касте, который бы ел с людьми из низшей касты и с сагибами, которые не принадлежат вообще никакой касте». Позже еще два брамина присоединились к христианскому братству. Брамины были из самой высшей из всех каст в Индии. Они носили священную нить, называемую пайта, на своих плечах со знаками на ней, как отличие от всех других людей. Перед своим крещением Кришна Прасад, один из браминов, снял свою священную нить пайта и потоптал ее ногами. Затем он отдал ее Уорду, который отослал реликвию в Англию и попросил, чтобы ее сохранили, так как за отказ от нее была заплачена высокая цена. Участвуя в вечере Господней первый раз, Кришна Прасад, пренебрегая своей гордостью, принял чашу из рук человека низшей касты – Кришны Пал. Друзья брамина в Калькутте так разозлились, что уничтожили все, что напоминало им о нем, и разбили пополам кальян – трубку, которую он однажды выкурил с ними. Спустя год он женился на младшей дочери Кришны Пал. Один из сыновей Маршмана так описал свадьбу. В этот день пришло много друзей христиан Кришны. Торжественная церемония проходила возле дома Кришны под большим ветвистым деревом. Карей провел богослужение, сочетал молодых, и пара подписала свое согласие. Впервые женщина-индуска совершила это. Все миссионеры расписались как свидетели и были в тот день более счастливы, чем гордые отцы, в свою очередь свидетельствуя при заключении приятного союза. Вечером следующего дня все они пошли на свадебный ужин в дом Кришны Пал. Миссионеры пожертвовали изюм, бананы и сладости на этот праздник. Они начали ужин песнями и закончили его благодарственной молитвой. Некоторые другие тоже готовы были присоединиться к христианам, но им мешал страх преследований. Разъяренные индусы избили башмаками двух новообращенных, когда те посмели появиться на улицах. Еще один был испорот, другой отравлен. Торговцы отказывались обслуживать их в своих магазинах, и их выгоняли из собственных домов. У Кришны Пал сорвали крышу с дома. Брамин плюнул в лицо Карею на улице, чтобы показать свою ненависть. Свадебное торжество, в котором все христиане принимали участие, поразило индусов в Зирампуре, и они долго не могли забыть его. Спустя 6 месяцев они испытали новое потрясение. Умер Гакул, один из первых христиан. Единственные люди, которым разрешалось держать мертвое тело христианина, были донсы, деградированное племя отверженных. Христиане решили провести похороны сами. Кареи не было в Зирампуре в то время, но Маршман знал, что его друг и руководитель одобрил бы это. После пения гимна, написанного Кришной Пал, 6 христиан подняли гроб на свои плечи и понесли его на кладбище миссии. Среди тех, кто нес гроб, были Маршман и Кришна Пал, Феликс Карей и его младший брат Уильям, Перу, новообращенный мусульманин и христианин Брамин. Толпа пришла в изумление, видя такое нарушение кастовых правил. «Эти христиане действительно живут, как братья!» – удивлялись они. Глава 9. Профессор. В то время как Карей мечтал об увеличении числа миссионеров, из Англии в Индию стало прибывать немало молодых людей. Но, как правило, с целями, далекими от христианской деятельности. Они надеялись получить здесь выгодные места и без особых усилий сколотить солидное состояние. Лорд Уэлсли, генерал-губернатор Индии, знал, что во многих привилегированных школах Англии есть юноши, которые так рассуждают. Он видел, что происходило,

0: И из молодых англичан стремились узнать больше об индийском народе и его образе жизни, но встречали слишком мало тех, кто готов был помочь им. «С этим нужно кончать», — заявил лорд Уэлсли. «Они должны учиться заботиться об Индии и ее народе, ведь это будущие судьи и правители страны. Они должны знать язык и обычаи народа, которым хотят управлять. Я организую колледж здесь, в Калькутте, где они будут все это изучать. Если они провалятся на экзаменах по истечении 2 лет, им придется найти себе другое применение. Я откажусь принимать их на государственную службу».
1: Генерал-губернатор не тратил время. Он открыл свой колледж в форте Вильям, недалеко от Калькутты. Он выбрал 2 колониальных капелланов, Дэвида Брауна и Клавдия Буканана, и назначил их настоятелем и вице-настоятелем. Он поместил объявление для ученых-мужей, готовых прийти на помощь в качестве профессоров, и нанял свыше 50 человек для использования на разных должностях. Корей был рад слышать, что Виконт Уэлсли заботится о повышении уровня молодых писателей Ост-Индской компании, но он и не подозревал, что новый колледж сыграет роль в судьбе его самого и других миссионеров. Большинство претендентов на профессорские должности в колледже были отклонены, оставили только 2.
0: «Пост профессора бенгальского языка – самый важный», – заявил губернатор. «Бенгальский является языком общения в этом районе, и поэтому наши государственные служащие должны его знать и на нем должны говорить. Кто бы мог обучать ему?»
1: «Может рискнуть», – подумал Дэвид Браун, настоятель. «Корей – самый подходящий человек для этой должности», но он миссионер. Генерал-губернатор отказывал миссионерам в разрешении поселиться в Калькутте, так как боялся, что могут возникнуть волнения в народе. Британцы обещали не вмешиваться в религиозную сферу Индии. «Я знаю только одного человека, который может занять этот пост», все-таки решился Дэвид Браун. «Он лучший знаток бенгальского языка в Индии. Он говорит на нем, как местный, и даже перевел священное писание на этот язык».
0: «Кто он?» – спросил Уэлсли. «Мы должны немедленно принять его».
1: «Он миссионер, Вильям Корей, ваше превосходительство. Он живет как раз через реку, в Зирампуре».
0: «Пошлите за ним», – повелел губернатор.
1: Утром 8 апреля 1801 года Корей занимался очередными переводами. К своему удивлению, он внезапно увидел одного из слуг генерал-губернатора, приближавшегося к нему с письмом. Он вскрыл его и едва мог поверить своим глазам. Письмо было написано Дэвидом Брауном, капелланом и настоятелем нового колледжа, по поручению губернатора, который просил Уильяма Корея незамедлительно прибыть в Баракпур для обсуждения вопроса о назначении его профессором бенгальского языка в новом колледже генерал-губернатора. Корей засомневался, следовало ли ему, миссионеру, принять этот пост. Он посоветовался со своими друзьями-миссионерами.
0: «Подумайте, какие перспективы открываются перед вами!» – радовались они. «Вы сможете помочь будущим правителям Индии понять народ, которым они будут управлять. Губернатор не сможет помешать вашей работе, если вы будете одним из его профессоров. А ваше жалование поможет вести нашу собственную работу и поддержит школы миссии и издательства».
1: Корей переправился через реку навестить капеллана.
0: «Вы будете помогать этим юношам и в их личной христианской жизни», сказал Дэвид Браун. «Они смогут использовать ваше Евангелие на бенгальском как свою книгу для чтения и таким образом будут познавать Слово Божье, изучая язык.
1: Затем они возьмут ваши Иван

Евангелие с собой и сделают его известным всюду, где они будут служить. В конце концов Карей согласился. Вечером каждого вторника он спускался в лодке по реке в Калькутту и оставался там до вечера пятницы. Миссис Маршман критически осматривала его перед тем, как он уходил. «Вы должны оставлять немного из вашего жалования для себя», – советовала она, – «и покупать новую одежду. Вы не можете читать лекции студентам, имея такой убогий вид». Почти все его жалование шло в общую кассу. Карей начал преподавать 13 студентам, двое из которых были из Итона. Ему потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к студенческому гаму и проказам. Но вскоре он завоевал их уважение. Индийские ученые-филологи писали свои работы на санскритском языке, а не на бенгальском, который они использовали только как разговорный. Карей вынужден был составить свой собственный учебник бенгальского языка и с помощью своего давно знакомого индийского учителя подготовил грамматику и разговорник. «Вы не можете по-настоящему узнать народ», – наставлял он своих студентов, «если не будете изучать его религию, его историю и сказания, которые передаются из поколения в поколение». Карей собрал книгу народных преданий Индии, которые он услышал от деревенских жителей, когда посещал их. Эти притчи были популярны среди студентов. Особенно один о короле, который построил бассейн в своем саду. Он захотел наполнить его молоком и сказал об этом своим людям, пообещав награду каждому, кто принесет чашу молока в течение ночи и выльет ее в бассейн. Всю ночь можно было видеть людей, бредущих в темноте к бассейну и выливающих в него содержимое своих чаш. Король вышел рано утром, чтобы полюбоваться своим бассейном, наполненным молоком, и его лицо стало сердитым. «Где мой бассейн с молоком?» – кипел он от гнева. «Здесь нет ничего, кроме воды!» Каждый человек про себя подумал, что среди такого большого количества молока никто не заметит, что он выльет воду. Другие народные сказания были о лесных животных, о хитром шакале, обезьянах и тиграх. В колледже по-прежнему не было профессора санскритского языка. Санскрит считался самым трудным из языков, который студенты вынуждены были учить. «Уильям Карей – знаток также и санскритского языка, ваше превосходительство!» – подсказал Дэвид Браун. И кафедра санскритского языка была объединена с кафедрой бенгальского. Английские студенты узнали от своего наставника не только грамматику и восточную литературу, а гораздо больше. Они приходили к нему в его кабинет, когда заканчивались занятия, и обсуждали много вопросов. Они говорили с ним о христианской вере, и многие из них присоединялись к церкви благодаря влиянию Уильяма Карея. 4 дня спустя после того, как Карей начал читать лекции в колледже, он узнал, что Англия находится в состоянии войны с Данией. Полковник Бай был посажен в тюрьму, а датский флаг снят в Зеранпуре. Почта в те дни доставлялась медленно парусными кораблями. Уже месяц минул, как Нельсон разбил датчан у Копенгагена, но известия о войне только сейчас достигли Индии. Зеранпурские миссионеры были полны тревоги. Их собственная безопасность гарантировалась датским флагом. Но генерал-губернатор уже составил благоприятное мнение о Карее, решив, что его присутствие в Британской Индии ничего, кроме хорошего, не принесло. И он, благодаря Карею, согласился дать разрешение другим миссионерам оставаться на месте. Запрет против них был отозван, и в течение года, пока Англия и Дания официально воевали, миссионеры осуществляли свою деятельность под британским флагом.
Спустя 14 месяцев, когда был восстановлен мир между двумя странами Европы, датский флаг снова был поднят в Зеранпуре. Британские солдаты ушли, а полковник Бай вернулся к своим обязанностям. Виконт Уэлсли планировал проводить в колледже в конце каждого года большой показ достижений. Он решил, что на этих торжественных вечерах, называемых дискуссионными, три студента будут произносить речи, каждый на трех языках, изучаемых в колледже. А с главной речью будет выступать профессор. Вечер по поводу окончания 1804 года проводился в тронном зале губернаторского дома. Это был великолепный зал с очень высоким потолком и большими окнами. Главный судья и судьи Верховного суда восседали там в своих мантиях. Около них сидели члены Верховного совета в своих мантиях. Крупные предприниматели Индии присутствовали на торжестве в своих придворных одеждах. Армейские офицеры явились в военной форме. Приятное впечатление произвел на всех брат губернатора Артур Уэлсли, будущий герцог Веллингтона. Необыкновенный колорит привнесли в зал индийские принцы. Их одежды из великолепных шелков всевозможных расцветок и оттенков были украшены драгоценными камнями, изумрудами, топазами и рубинами, вспыхивавшими многоцветными искрами при каждом их движении. Трое избранных студентов нервничали перед выступлением на иностранном языке перед таким образованным и выдающимся обществом. Но их хорошо подготовили, и они оправдали надежды. Затем губернатор объяснил, что так как санскрит является языком самым почитаемым в Индии, то главная речь вечера будет произнесена на санскрите их самым ученым востоковедом Вильямом Кореем. Корей прекрасно знал и санскрит, и бенгальский. С достоинством и все еще с таким же пылким взглядом и страстью в голосе, которые были ему присущи, когда он проповедовал в деревнях Лейчестера, Корей обратился к собранию. Он рассказал, как его привычка проповедовать массам, рассуждать с браминами и постоянно общаться с уроженцами Индии сделали для него их обычаи почти такими же близкими, как и обычаи его отечества. Корей не попытался утаить тот факт, что он миссионер. Он закончил свою речь, отдав должное дальновидности губернатора, основавшего колледж, и добавил, что сами индийцы оценят обучение в нем тех, кто готовится стать их будущими чиновниками. Это было первое публичное выступление европейца на санскритском языке. «Я очень доволен действительно оригинальной и превосходной речью мистера Корея», говорил позже лорд Уэлсли. «Я считаю, что признание такого человека – это большая честь, чем аплодисменты придворных или членов парламента». Глава 10. Спасенные жизни. «Что тревожит твоего отца, Феликс?» – спросил новый миссионер. «Он выглядит таким озабоченным. Я слышал, как он сказал, скоро будет полнолуние. Почему он беспокоится об этом?» «В январское полнолуние устраивается индусский праздник на реке», – объяснил Феликс. «Неудивительно, что отец выглядит таким. Спуститесь сами к Гангу за Угорье, где священная река впадает в море, и увидите, что там происходит в это время. Тогда вы поймете». Полная луна светила ярко в ту январскую ночь, когда новые миссионеры спустились к реке вместе с Кореем. Пальмы выделялись при лунном свете, и тысячи людей, одетых в сари и набедренные повязки, двигались к берегу реки. Паломники пришли из дальних мест на праздник богини реки. Они расположились лагерем вдоль берега, и теперь знаменательный момент, который они уже давно ждали, приближался. Среди толпы были женщины с маленькими детьми.
Матери молились богине реки, обещая, что если она выполнит их просьбы, то они отдадут ей одного из своих детей в знак благодарности. Как только полная луна поднялась в небе, раздался оглушительный крик. «Ганга Мау Кай Джай! Да будет победительницей мать река Ганг!» Могучая волна возбуждения привела толпу в трепет, и матери двинулись к воде, чтобы бросить своих детей в реку. «Как нам остановить это?» – спрашивал Корей. «Почему нужно бросать детей в реку из года в год? А сколько больных детей оставляются в лесу на растерзание диким зверям, потому что их родители думают, что они заколдованы и принесут деревне несчастье?» Корей был не единственным человеком, который мучился, зная о жестокостях, совершаемых из суеверий. Его старый друг Джордж Адни, плантатор Индиго, тоже был удручен этим. Его дело процветало, и он теперь стал членом Краевого совета. «Ваше превосходительство!» – обратился он к лорду Уэлсли, губернатору. «Есть дело, которое я хочу изложить вам!» И он описал, что происходит ежегодно на празднике у реки. «Мы обещали не вмешиваться в религиозные обычаи индусов!» – напомнил губернатор. «Этот обычай записан в их священных книгах. Если так, мы ничего не можем поделать. Кто умеет читать и понимать их священные книги и даст им ответ?» «Мистер Корей читает эти книги, ваше превосходительство». «Тогда попросите его основательно изучить их и узнать, предписывается ли там верующим бросать своих детей в реку». Корей внимательно исследовал санскритские книги и нигде не нашел указаний жертвовать детей речной богине или оставлять больных в лесу. «Эти обычаи возникли на основе суеверий», – доложил он. «Они не упоминаются в священных книгах индусов». «Тогда мы запретим эти обычаи законом», – заключил губернатор. «Любой, кто бросит ребенка в реку, будет наказан». На следующем празднике реки 50 синайцев, индийских солдат Ост-Индской компании, разместились вдоль берега реки, чтобы проследить, как исполняется закон. Впервые за 100 лет ни один ребенок не был брошен в реку, и жестокий обычай перестал существовать. Корей радовался, что христианские миссионеры предотвратили смерть многих индусских детей, но им предстояла еще одна битва. Когда умирал индус, его тело сжигали на похоронном погребальном костре из дров и сухих листьев. Считалось священным актом для его жены погибать вместе с телом мужа в пламени. Сотни вдов ежегодно умирали таким образом. Многие из них, это чувствовал Корей, с безумным страхом погибали в огне. Им хотелось жить, но их заставляли делать это их родственники. Однажды 3 женщины были сожжены вместе с трупами своих мужей на одном погребальном костре недалеко от дома миссии. Корей больше не мог этого вынести. Он собрал команду заслуживающих доверия индийцев и послал их собирать факты. Они сообщили, что около 400 вдов были сожжены в течение года по соседству с Калькуттой, и что по приблизительным данным во всей Бенгалии около 10 тысяч погибли за 1 год, следуя этому бесчеловечному обычаю сати. Корей передал эти данные на рассмотрение мистеру Адни, чтобы представить их генерал-губернатору. Он также еще раз просмотрел священные книги индусов и обнаружил, что этот обычай не является обязательным предписанием индусской религии. Лорд Уэлсли передал эти сведения на рассмотрение судьям, но они постановили, что британское правительство не должно вмешиваться в религиозные ритуалы народов колониальных стран. Срок полномочий лорда Уэлсли окончился, и он вернулся в Англию. Его преемники придерживались постановления судей. Однако Корей не мог смириться и продолжал привлекать к бессмысленным самоубийствам внимание правительства.
Он учил индийских христиан, что жизнь их свята перед Богом и что христианские вдовы должны продолжать вести добропорядочную жизнь и после смерти их мужей, вместо того, чтобы умирать с ними на погребальном костре. Но христиан-индусов было очень мало, и сердце Корея болело, когда он думал о сотнях женщин, умиравших каждый год мучительной смертью. 20 лет спустя, ранним воскресным утром, Корей сидел в своем кабинете в Зирампуре, просматривая материалы, приготовленные к дневному богослужению. К его удивлению, прибыл курьер от генерал-губернатора. Он принес официальное донесение с пометкой «Срочно». Он вручил депешу Корею. «Привет от губернатора!» – начал он. «Он просит, чтобы вы немедленно перевели этот приказ совета на бенгальский». «Переводить правительственный указ в воскресенье?» Корей нахмурился. Он хотел было отказаться. Но это оказался указ, запрещающий самоубийство индийских женщин во всех британских владениях Индии. Корей ждал этого дня 20 лет. Он вскочил на ноги, сбросил с себя черное воскресное пальто и схватил ручку, почувствовав, что не смеет задерживаться с переводом ни минуты. «В церковь я сегодня не пойду», — решил он, отправил посыльного к одному из своих миссионеров, попросив его провести службу вместо него, и сел переводить. «Если я промедлю хоть на час с переводом и опубликованием его», — беспокоился он, «жизнь многих вдов может быть принесена в жертву». Он работал над ним весь день и закончил его к вечеру. Сначала новый закон встретил сопротивление, но постепенно индусы смирились. Практика самосожжения вдов в Индии, обычая сати, прекратилась. Глава 11. Пожар. Корей решил перевести Библию на многие языки с тем, чтобы народы Востока могли читать Священное Писание на своих родных языках и таким путем прийти к Христу. Миссионер обладал блестящими способностями к изучению языков. Он выучил латинский, будучи еще школьником. Затем самостоятельно освоил греческий и древнееврейский. После этого он овладел французским, датским и итальянским. Работая сапожником, он каждое утро прочитывал главу Библии. «А как переводится эта глава на другие языки?» Бывало, интересовался он и прочитывал главу на уже известных ему языках. Он советовал своим коллегам и ученикам работать тем же методом, сравнивая различные языковые варианты и уточняя свои переводы на восточные языки так, чтобы они были как можно ближе к оригиналу. Без этих людей Корей не смог бы осуществить свою программу переводов. «Некоторые из них работают над текстом Библии на своем родном языке так много, что уже знают полный текст почти наизусть», — говорил он. Много времени Корей теперь уделял и Калькуттскому колледжу, так что когда он бывал дома в Зирампуре, ему приходилось работать с раннего утра и до поздней ночи. И случалось, что в полночь он все еще прорабатывал очередную главу Библии на каком-нибудь из индийских языков. В то время как он, Маршман и ученые-индусы готовили рукописи, уточняя тексты, Уорд обеспечивал выпуск изданий. Феликс уже больше не работал с Уордом в типографии. Он уехал в Бирму миссионером и прислал домой в Зирампур рукописи бирманской грамматики, которую он составил, чтобы помочь в переводе Библии на бирманский язык. Корей радовался тому, что благодаря кропотливой работе, которую выполнил его сын, Евангелие узнают и в Бирме. У Уорда в типографии было теперь гораздо больше рабочих, чем в те дни, когда они с Феликсом впервые установили печатный станок. Большинство индийских служащих жили рядом с миссией в маленьких домиках.
Однажды вечером в марте 1812 года Уорд закрыл типографию, отпустив большинство индийских рабочих. Несколько слуг остались, чтобы подмести и привести все в порядок к следующему дню. Карей находился в колледже. Уорд не пошел домой, а остался проверять счета в конторе. Немного погодя, он почувствовал, как его горло сдавило, и он сухо кашлянул. В воздухе появился зловещий запах. Дым! Он вскочил и побежал в наборный цех. Все было так, как оставили рабочие. Наборы, сделанные наполовину, рукописи на многих языках, отпечатанные листы, ждущие переплета. Ничего подозрительного. Но запах становился все сильнее и сильнее, и он все чаще кашлял. Он поспешил в кладовую, где хранились запасы бумаги. 12 000 пачек были уложены одна на другую на полках. Этот груз прибыл недавно. Он открыл дверь, и к его ужасу облако белого дыма вырвалось наружу. Весь запас бумаги тлел, готовый вспыхнуть пламенем в любую минуту. Уорд закричал: «Пожар! Пожар!» Люди бежали со всех сторон. Они хватали все, что могли найти пригодное для воды. Недалеко была река, и все устремились туда. Уорд закрыл все окна и двери, чтобы прекратить тягу воздуха. Он взобрался на крышу и сделал дыру в ней, прямо над хранилищем, где тлела бумага. В течение 4 часов трудились мужчины, обливаясь потом от жара огня и духоты вечера. Одни бегали то вниз к реке, то вверх к типографии. Другие передавали ведра на крышу. Там опорожняли их и отдавали обратно. Наконец огонь затих. Бумага была повреждена, но Уорд вздохнул с облегчением. Типография, как ему казалось, была спасена. Однако радовался он слишком рано. В возбуждении один из индийцев открыл окно в типографии, чтобы удостовериться, что огонь не распространился. Тотчас сквозняк раздул тлеющую бумагу, и через несколько секунд огонь вырвался из-под контроля. В наборном цехе стояли деревянные ящики для шрифтов и деревянные столы, которые подпитали пламя. Драгоценные рукописи сгорели за секунду. Обезумевшие спасатели в спешке открыли еще окна, чтобы вылить воду на пламя, и сильный сквозняк раздул пламя еще больше. Одна хорошая бочка воды со шлангом могла бы спасти здание вначале, но в Зирампуре не ввели в практику шланги. Пламя рвалось сквозь все окна. В полночь крыша обрушилась с ужасным грохотом. В ту ночь никто не думал о сне. Утром миссионеры и индийцы с болью смотрели на почерневший остов здания. «Я поеду в Калькутту и сообщу горькую новость брату Карею», — сказал Маршман. «Для него это будет печальное возвращение домой. Многие годы работы перечеркнуты. Манускрипты невозможно возместить. Как я скажу ему об этом?» Пока Маршман спускался в лодке по реке, Уорд с работниками копались в тлеющих руинах, надеясь еще что-то спасти. Обнаружили полусгоревшую книгу. Один из индийцев нес ее очень осторожно, чтобы не упустить, и положил в безопасное место. Другой спас массу промокшей бумаги. Они вынуждены были пробираться через груды металла, разбросанные всюду на земляном полу. Это были остатки 3,5 тонн металла для отливки шрифта, который расплавился в огне и превратился в горячую массу. «А где мои наборы?» — с надеждой спросил Уорд. «Ищите, пока не найдете», — попросил он. В течение 4 часов они расчищали дорогу на пожарище, пока не пробрались к печатному цеху. Уорд, пересилив себя, решился, наконец, взглянуть внутрь. «Слава Богу!» — закричал он,
Когда добрался к стеллажам со шрифтом и обнаружил, что его драгоценные наборы матрицы и пуансоны с книг, которые печатались на многих языках, оказались почти неповрежденными, хотя деревянные полки, на которых были шрифты, сгорели. Индийским мастерам понадобились годы, чтобы вырезать эти шрифты. Некоторых из умельцев уже не было в живых. Карей, узнав о пожаре, немедленно вернулся. Он стоял с болью, глядя на руины своего титанического труда. Он думал о своем великом полиглоте, словаре всех языков, основанных на санскрите, который пропал. Его перевод индийской книги Рамахна на английский, сделанный впервые, тоже был уничтожен. Та же судьба постигла переводы священного писания на маратхи, ория, телугу, панджаби, асами и другие индийские языки. Как много теперь нужно было сделать, чтобы хоть отчасти восстановить утраченное. В тот же день Карей, Маршман и Орд строили планы, как дальше работать и жить. «Мы будем пользоваться свободным зданием на территории миссии, пока восстановим типографию», — решил Карей. «Я найду людей, чтобы перенести туда металл», — продолжал Орд. «Мы сможем немедленно начать отливку и, работая днем и ночью, добьемся того, что типография будет готова через несколько недель». Карей написал своему другу Фуллеру, секретарю миссионерского общества, в Англию. «Потери тяжелые, но путешествующие по дороге второй раз обычно совершают это с большей легкостью и уверенностью, чем когда путешествовали первый раз». И я верю, что наша первоначальная работа не потеряла своей реальной ценности. Мы не расхолодились. Подготовка рукописи уже возобновилась на каждом языке. Мы удручены, но не отчаиваемся. Церкви в Англии собрали 10 тысяч фунтов стерлингов для компенсации убытков, причиненных пожаром в Зирампуре. Христиане из Калькутты также помогли. Одна из здешних газет написала, что типография, подобно фениксу древности, восстанет из пепла и поднимется еще выше. Итак, работа над печатанием Евангелия началась снова. И спустя год Карей мог сказать: «Типография сейчас более действенна, чем когда-либо прежде. И мы сделали лучшие переводы вместо некоторых из тех, которые уничтожил огонь». К 1832 году миссионерская типография издала в полном объеме Библию, а также Новый Завет и другие отдельные книги Священного Писания на 44 восточных языках и наречиях. Карей не взял никакого вознаграждения за свою титаническую работу редактора, переводчика и языковеда. Удовлетворение он получал от другого. «Я могу корпеть! Я могу проявлять упорство в любом необходимом занятии. Этому я обязан всем». Глава 12. В саду. Состарившись, Вильям Карей стал быстро уставать, но по-прежнему упорно трудился над своими переводами Библии, пересматривая, проверяя и исправляя рукописи. Затем он, бывало, оставлял работу и выходил в сад, где сидел среди своих цветов. Он создал в Зирампуре удивительный сад. Куратор ботанического сада подарил ему прекрасные образцы тропических растений и кустарников. Феликс прислал семена из Бирмы, друзья передавали ему растения из дальних стран. Вильям с любовью высаживал их в своем саду, заботился о них, и они цвели волшебным цветом. Признанием его мастерства садовника и глубоких познаний в области местной флоры стало избрание Вильяма Карея президентом сельскохозяйственного общества Индии. Но он никогда не забывал дикорастущих цветов, нортгемптонских лугов и больше всего в своем индийском саду любил растения, присланные ему из Англии,
особенно английскую маргаритку с родного поля. Он попросил своих друзей в Англии, чтобы те прислали луковицы и корни крокусов, подснежников, даже крапивы и чертополоха, напоминающие ему английские тропинки, которые он никогда не увидит больше. Сидя среди своих цветов в конце своей жизни, он вспоминал и благодарил Бога за все то прекрасное, что он посылал в его жизни. «Мои мальчики», — думал он, — «Феликс и Вильям теперь миссионеры. Они стали хорошими тружениками для Бога. А мои коллеги Маршман и Уорд, как хорошо мы работали вместе втроем, никогда не ссорились за эти годы». Он улыбнулся. «В Калькутте нас прозвали Зерампурская триада». Он с чувством удовлетворения думал о простых, но величавых и прекрасно спланированных зданиях Зерампургского колледжа, который он и Маршман основали для обучения индийцев с тем, чтобы христианская церковь в Индии могла иметь мудрых руководителей среди своего народа. Живы были также его воспоминания о битвах, в которых он сражался и побеждал. Длительная борьба спасла детей, которых бросали речной богине, вдов, которых клали на костры. То был радостный день для вдов, когда был принят закон, запрещающий их сожжение вместе с мертвыми телами мужей. Он вспомнил и трагический день пожара в типографии. Теперь на ее месте поднялись новые здания. Мужчины и женщины во многих частях этой великой страны читают на родных языках священное писание, напечатанное в основанной им типографии. Он представлял себе группы индийских христиан в деревнях, как они встречаются на богослужениях каждое воскресенье, остаются верными Иисусу Христу, несмотря на преследования, посылают своих детей в миссионерские школы, читают Евангелие, напечатанные в Серампуре. «Я принял участие во многих судьбах», — думал он. «Мои бывшие студенты из правительственного колледжа разъехались по всей Индии. Как я нервничал в тот первый день, когда меня назначили профессором. Но мои братья молились за меня, и Бог был со мной». 8 июня 1834 года, за несколько недель до того, как Вильям Каррей тихо умер в Зерампуре, энергичный молодой шотландский миссионер Александр Дафф навестил его. Он был полон планов работы в Индии и радовался тому, что старый ветеран поддержал его. «Доктор Каррей, что вы думаете об этом? Доктор Каррей, вы согласны? Доктор Каррей, что бы вы посоветовали?» Нетерпеливо сыпал Дафф свои вопросы. Когда он уже собрался уезжать, то услышал спокойный голос, зовущий его назад. «Да, доктор Каррей», — отозвался он. «Вы зовете меня?» Старец улыбнулся. «Мистер Дафф», — сказал он, — «вы тут все говорили о докторе Каррее. Прошу вас, когда я уйду, ничего не говорите о докторе Каррее. Говорите о спасителе доктора Каррея». В Иисусе Христе был источник его жизненной силы. Вот и закончилась замечательная повесть о Вильяме Каррее, основателе миссионерского общества в Англии, посвятившем свою жизнь обращению индийского народа в евангельскую веру. А сегодня будет новый золотой стих. «Господи, Ты слышишь желания смиренных». Псалом 9, 38 стих. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.

Сегодня вы прослушали заключительную часть. Радиопередача была составлена в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 49. Псалом Асафа. Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Пред Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, и небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешнику же говорит Бог: что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя? Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься, уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие.

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою, ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению Твоему, Сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов.

Псалом 51. Начальнику хора. Учение Давида после того, как приходил Доик идумеянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. Что хвалишься злодейством, сильный? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва, он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: «Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в Доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков. Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими».

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому.

Это наша вторая беседа о мадам Гийон. В прошлой своей беседе она делилась мыслями, духовными мыслями, глубокими мыслями, которые волновали ее в ее время до реформации. Сегодня мы будем читать о ее детстве, о ее семье. Она рассказывает об этом сама. Вот что она говорит. «Я родилась 18 апреля 1648 года. Мои родители, и особенно мой отец, были очень религиозными, но это было более делом наследственности, потому что в семье отца было много святых. На 8-м месяце беременности мать была чем-то сильно испугана, и я родилась преждевременно. Принято считать, что рожденный на 8-м месяце ребенок не может жить. И я действительно сильно болела сразу после рождения, так что все боялись за мою жизнь. Увидев признаки жизни, родные призвали священника, чтобы совершить обряд крещения. Но эти признаки оказались обманчивыми, последними трепыханиями умирающего ребенка, и было решено, что я умерла. Однако вскоре я пришла в себя, но еще долго оставалась очень слабой, не давая возможности крестить меня. До 2,5 лет я болела постоянно и была, наконец, отправлена в монастырь на несколько месяцев для поправки здоровья. По моему возвращению мать пренебрегала моим воспитанием. Она не любила девочек и отдала меня полностью на руки слуг. Если бы не благое провидение, я пострадала бы серьезно от этого небрежного обращения со мной со стороны матери. Будучи очень подвижной, я попадала в различные беды, но всегда выходила из них целехонькой. Княгиня Монтбассон приехала в монастырь бенедиктинов, когда мне было 4 года. Она дружила с моим отцом и выхлопотала мне разрешение жить тоже в этом монастыре. Ей весьма понравилась моя спортивность и известная доля приятности в моей внешности. Я сделалась ее постоянной спутницей. Я была причиной многих и частых беспорядков в доме. Я имела много хороших примеров перед собой и по природе легко следовала им, если бы меня ничто не отвлекало. Я любила слушать, когда речь шла о Боге. В церкви ли или дома, и любила носить религиозное одеяние. Я слыхала о страхах ада, которые были, по-видимому, представлены мне, чтобы смирить мой живой нрав, который тогда называли смышленностью. После такого знакомства с адом я плохо спала ночью, видя во сне ад таким, каким мое воображение его рисовало. Я видела ужасный мрак, в котором несли наказание души грешников, и мое место среди них было тоже указано мне. От страха я закричала: «О Боже, если ты смилуешься надо мною и сохранишь мою жизнь немного дольше, я никогда больше не буду огорчать тебя». Господь услышал мой вопль и дал мне силу и смелость служить Ему необычайным для моего возраста образом. Я пожелала одна исповедаться перед священником, но была слишком маленькой, и одна из живущих в монастыре дам отнесла меня к нему и присутствовала при исповеди. Она весьма удивилась, когда узнала, что у меня есть свое мнение относительно веры, а священник даже рассмеялся и попросил рассказать, что я имею в виду. Я сказала, что если раньше думала, что адом меня только пугают, чтобы я вела себя лучше, теперь я совершенно уверена в том, что он есть. После исповеди мое сердце трепетало от радости, и в известный момент мне даже захотелось мученичества. Хорошие девочки в доме, желая развлечь себя и посмотреть, как далеко зайдет мое рвение, пожелали, чтобы я начала готовиться к мученичеству. Я находила большое удовольствие в молитве и была уверена, что мое рвение, которое было в одинаковой мере новым и приятным для меня, было подтверждением Божьей любви ко мне. Это придало мне такого дерзновения и решимости, что я серьезно позволила им приступить к исполнению их намерения, которое ввело бы меня прямо в присутствие Божие. Но не было ли во всем этом лицемерия с моей стороны? Не воображала ли я, что они не смогут на самом деле убить меня? И не надеялась ли я, что заслужу мученичество, не страдая? Именно что-то в этом роде я чувствовала тогда, когда меня поставили на колени и занесли надо мною громадный меч, чтобы посмотреть, как далеко я пойду со своим желанием пострадать. «Не надо!» — закричала я. «Нехорошо, чтобы я умирала без разрешения отца». Меня отпустили на свободу, но мученицей я так и не стала. Я погрузилась в уныние.
Что-то внутри меня говорило, что я упустила возможность попасть на небо, когда дело зависело полностью от моего решения. По причине моих частых заболеваний меня отправили домой, где мать тотчас же передала меня в руки слугам, не желая возиться со мной. Как глубоко виноваты те матери, которые под предлогом внешней занятости разлучаются со своими дочерьми. Мне трудно не осуждать то пристрастие, с которым некоторые родители обращаются со своими детьми. От него часто бывают разделения в семьях, а иногда и полное разрушение их. Без пристрастия, соединяющее сердца детей воедино, полагает основание для прочной гармонии и единства. Мне бы очень хотелось убедить родителей и всех, кто воспитывает молодежь, в том, что их воспитанники нуждаются в большом внимании и что время, проведенное без надзора родителей, может быть даже опасным для них. Такое небрежение повредило множеству девочек. Как жаль, что матери, которые склонны к благочестию, могут превращать даже спасение своих детей в их погибель. Проводя целые дни в молитве в церкви, они пренебрегают жизнью своих детей, которые в то же самое время направляются к погибели. Не прославляется ли Бог больше тогда, когда мы избегаем того, что может быть неугодным Ему? Что пользы в жертве, которая служит ко греху? Богу нужно служить Его путем. Пусть посвященность матерей не приводит к заблуждению дочерей. Обращайтесь с ними как с сестрами, а не как с рабами. Радуйтесь их малым развлечениям. Детям будет тогда приятно быть в присутствии матерей, и они не будут избегать его. Находя счастье у матери, они не будут искать его где-то в другом месте. Матери часто лишают детей свободы, и потому они, как птицы, проведшие жизнь в клетке, при первой возможности навсегда покидают ее. Для того, чтобы они были прирученными и послушными, им нужно время от времени испытывать свои крылья. Но так как они еще слабы, нужно не сводить с них глаз и быть готовыми во всякий миг помочь им. Коротенькие полеты создают привычку возвращаться в клетку, которая становится приятной и благонадежной для них. Мне кажется, что молоденькие девушки должны подвергаться именно такому обращению со стороны матерей. Матери должны давать им известную меру свободы, но никогда не выпускать их из виду. Для того, чтобы головки детей были чем-то заняты, их нужно занимать приятными и полезными делами. Их нельзя набивать пищей, которой они не в силах принять. Молоко подходит младенцам больше, чем твердая пища, от которой они могут разболеться, но которая в свое время станет для них подходящей и удобоваримой. Каждый день они должны читать отрывок из какой-нибудь хорошей книги, проводить время в молитве с тем, чтобы возбудить в них любовь к Богу и людям. О, если бы такое воспитание было получено всеми, сколько горя можно было бы избежать в семьях! Ставшие матерями, такие дочери, в свою очередь, воспитывали бы своих детей таким же образом. Родители не должны проявлять ни малейшего пристрастия в воспитании детей. От него рождается тайная зависть и открытая ненависть среди детей, которая сопровождает их иногда до самой смерти. Как часто можно видеть детей, из которых сделали идола в семье? Они ведут себя как настоящие тираны и обращаются со своими братьями и сестрами, как со слугами. Сердце моей матери было сосредоточено полностью на моем брате, а мне не уделялось ни капельки ее внимания и любви. Поэтому я добровольно оторвалась от нее. Верно, что мой брат был более добродушный, чем я. Но ее чрезмерная любовь к нему не позволяла ей видеть что-нибудь хорошее во мне. Она видела только мои недостатки, которые были бы незначительными, если бы со мной обращались правильно. Помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за это назидание, которое мы получили сегодня из слов этой знаменитой женщины. Господи, помоги нам учиться от ее слов, от ее опыта, нам, матерям 20 века, Господи, как пострадала эта женщина от того, что ее мать не любила ее в детстве, как не хватало ей этой любви. Помоги нам, Господи, быть чуткими и внимательными к нашим дочерям, к нашим всем детям, Господи, помоги проявлять одинаковую любовь и близость. Только с Твоей мудростью, только с Твоим руководством мы можем достигнуть успеха в воспитании наших детей. Помоги нам в этом, Господи. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию четвертую часть чтения диспута под названием «Откуда произошла вера в Бога?». Этот диспут имел место в Советской России в 1920 году. В основу его положены происходившие в Советской России действительные события, в которых автор принимал сам участие. Этот диспут показывает крах теории эволюции и открывает величие и мудрость Бога.

0: А между тем, Матюнин именно теперь давал ответы без всякого лукавства. Он все глубже и основательнее убеждался в существовании во Вселенной всемогущей и разумной силы. И в его голове все сильнее и все настойчивее звучал вопрос: что же это за сила? И как бы в ответ на этот вопрос какое-то внутреннее чувство шептало ему: «Бог есть, без Него ничего нет и быть не может. Он – источник разлитого по всему миру разума. Он – начало и творец жизни». В каждом человеке есть религиозное чувство, но у атеистов оно подавлено, засыпано разным мусором, точно искра пеплом. Но сдуйте пепел, и искра обнаружится. Подуйте на нее, и она может превратиться в яркий пламень. Беседа Демьяна Лукича оказалась для Матюнина именно таким дуновением. Она обнаружила в нем засыпанную, тлеющую искру религиозности. И чем дальше развивалась беседа, тем чаще воспламенялась эта искра, тем теплее она согревала душу Матюнина. Он чувствовал эту теплоту и был поэтому совершенно спокоен. На последний вопрос своего собеседника он уже ответил не колеблясь, как раньше отвечал ему на подобные же вопросы, а уверенно, твердо. План всего мироздания и все законы, управляющие Вселенной, и все явления природы весьма разумны. Этого никто не станет отрицать. Кто же решится сказать, что, например, клеточки организмов созидаются неразумно, или что данным план бестолковый, глупый? Весь ученый мир приходит в восхищение и в изумление от сложности чудесной постройки клеточки. Матюнин мог бы на этом разъяснении остановиться. Оно давало вполне ясный и определенный ответ на вопрос Демьяна Лукича. Тот уже и рот открыл, чтобы поставить новый вопрос, доводящий до последней точки, до конечного вывода, что разумные законы и разумные планы могли быть даны только разумным существом, а не слепой или бессознательной силой. Но Матюнин, к удивлению Демьяна Лукича, не остановился, а продолжал. Но еще удивительнее создание живого организма. Клеточки в нем так распределяются, что одни из них идут, например, в создание человеческого тела, на образование костей. Тут должен быть твердый материал. Другие – на создание мозга, чрезвычайно остроумного и крайне запутанного аппарата. Третий – на устройство сердца. Четвертый – на образование крови и так далее. И строитель организма никогда не ошибется. Он твердо знает, что и как нужно делать. Сердце он не сделает твердым, как кость. И костей не построит такими мягкими, как тело. У него все строится по точному плану, по твердо установленному распределению материала. Бывают, конечно, и уродливые организмы, но это вина не строителя его, а посторонних причин. Однако с разными препятствиями этот строитель ведет сильную борьбу и твердо прокладывает свою линию. Посмотрите, например, на криво выросшие деревья. Мешало им расти правильно какое-нибудь препятствие? Колода какая-нибудь, соседнее дерево, сильные ветры, упавшие на молодые побеги предметы и тому подобное. Строитель дерева не остановится перед этими преградами, не прекратит свою постройку. Он заставит выращиваемое дерево изогнуться, искривиться, как-нибудь обойти, обогнуть встретившиеся препятствия, но идти все дальше, расти все больше. И только когда план будет доведен до конца, строитель оставит дальнейшую постройку. До облаков он не потянет дерево. У него нет для этого плана. И человека он создает не выше леса стоячего, не толще слона ходячего. Строитель организма ограничен в своей работе. Он может делать только по данному ему плану, по предписанным ему законам. Сам он не творец, а только исполнитель чужой воли, чужих предписаний.
1: «Чьи ж предписания он исполняет?» – почти вскричал Демьян Лукич.
0: Он с изумлением слушал Матюнина и все вглядывался в него. Не подменил ли его кто? Раза два он даже протер свои глаза. С удивлением и со сдержанным дыханием слушала его и публика. И ей казалось, что Матюнин стал точно другим. А он все продолжал свои разъяснения, точно увлеченный каким-то невидимым потоком. Новый вопрос Демьяна Лукича не мог его остановить.
1: «Вот вы давеча спрашивали, зачем эта зародыш цыпленка заготовляет еще в скорлупе и крылышки, и ножки, и головку, и клюв, и все прочее? Кто ему сказал, что все это ему пригодится? Откуда зародыш знает, что он вылупится из яйца и что ему понадобятся эти члены?
0: Как в каждом организме, так и у яиц есть свой строитель, который все это делает по заранее данному ему плану. Он так твердо за него держится, что, как бы вы на него ни влияли, не собьете его с указанной ему дороги. Он скорее прекратит свою работу, совсем уйдет с нее, но не подчинится вашим требованиям. Попробуйте яйца утки положить под курицу. Все равно выйдут утята, а не цыплята. Из яйца ласточки непременно выйдет ласточка, а не воробей. А из воробьиного яйца выйдет непременно воробей, а не другая какая-нибудь птичка. Хотя для всех птиц требуется один и тот же материал. И яйца одних птиц очень похожи на яйца других птиц. Но строитель их никогда не ошибется в данных ему планах. Как бы вы ни старались сбить его с этих планов, если бы даже весь ученый мир всевозможными способами старался заставить строителя яйца, например, вороны, вывести курицу или коршуна, никакого успеха от этих стараний не было бы. Строитель яйца подчиняется не человеку, а высшей силе, давшей ему определенные законы и точно установленный план. Только в том случае, если в этом плане заложена возможность разнообразия, оно может произойти при изменении, например, климатических условий или почвы. А если в плане не дана эта возможность,

0: природе законов и предписаний никто не может изменить!» С каким-то упоением воскликнул Матюнин.
1: «Кто же дал ей эти законы?» Снова попробовал было Демьян Лукич остановить Матюнина. Но тот не остановился, а продолжал еще с большим увлечением. Точно он на самом деле попал в какое-то сильное и непреодолимое течение.
0: «Есть свои строители и у семян», – ораторствовал Матюнин. «Они спокойно в них пребывают, точно предавшись спячке. Но стоит только посадить семена в соответствующую почву, как начинается в них планомерная, очень разумная и целесообразная работа их строителей. Ни один из них не даст промаху в данной ему задаче. Строитель, например, репы, не собьется на горох или фасоль, но непременно репу выведет. Может быть, тощую, плохую. Это зависит от почвы, то есть от строительного материала. Но все же репу. А строитель подсолнуха непременно вырастет подсолнух, а не капусту или что-нибудь другое. Строители растений, овощей, плодов ведут упорную борьбу со всевозможными препятствиями, нарушающими правильность их работы, и всеми силами стараются наладить нарушенный ход работы. Например, картофельное растение. Оно состоит из двух этажей. Сверху земли растет ботва, а внизу, в земле, клубни, которые, собственно, и называем картофелем. Если вы срежете ботву и этим нарушите план строителя картофельного растения, он немедленно примется опять выгонять ботву из нижнего этажа, то есть из клубней. Если вы клубни заберете, он начнет производить их из ботвы. Строитель не хочет примириться с вашими нарушениями и упорно продолжает свою работу. Строитель картофеля строго охраняет свои плоды даже тогда, когда они уже сорваны. Картофельный клубень, картошка, покрыт особой шелухой, которую образно называют мундиром. Попробуйте срезать часть картофелины. Через 2-3 дня вы увидите, что сорванная часть затянулась тонкой пленкой, шелухой. Строитель, точно портной, шьет одежду своему детищу, закрывает оголенную часть тела. Какими-то непостижимыми для нас способами он умеет из самой картофелины достать нужный ему материал и сшить из него заплату. Работает он, как разумное существо, понимающее, что нужно делать в том или ином случае.
1: «Чудо! Да и только!»
0: – вполголоса произнес Демьян Лукич.
1: «И таких чудес разлито по всему необъятному миру многое множество. Всюду они есть. И в мире растений, и в мире животных, и в мире насекомых, и в неодушевленной природе. Весь мир – сплошное чудо!»
0: Демьян Лукич до того был озадачен речью Матюнина, что своим ушам не верил. Безбожник ли Матюнин сие говорит? Ведь это же речь верующего человека, восторженно преклоняющегося перед разумностью и чудесностью созданного Богом мира. «Все премудростью сотворил ты!» – шептали уста Демьяна Лукича. Он даже не сразу нашелся, о чем дальше спрашивать Матюнина. В большом недоумении была и публика. С напряженным вниманием она слушала Матюнина и ясно видела, что это уже другой Матюнин, а не тот, который читал доклад на тему «Откуда произошла вера в Бога?» и доказывал, что ее выдумали темные дикари. Новый, преображенный Матюнин говорит совсем другое. Он так ясно, так разумно, так убедительно доказывает, что весь мир всей своей разумностью, всей своей непостижимой чудесностью свидетельствует, что Бога никто не выдумал, а существует Он вечно, что Он – источник разума и чудес. Он – начало жизни. Весь мир Ему повинуется. Весь мир исполняет Его предписания.

0: Что же случилось такое с Матюниным? Видно, и он преклонился перед Господом Богом. Публика в каком-то оцепенении ждала, что дальше будет. Один безбожник, Альтшулер, куда-то сбежал со своими угрозами, а другой, Матюнин, по-видимому, отрекся от своего безбожия. Матюнин действительно стал уже иным. Он ясно осознавал всю безнадежность безбожия, всю его ужасающую нелепость и безумие. Первый и неумолимый враг безбожия есть разум. Подобно солнцу, уничтожающему своим ярким светом мрак и темноту, разум рассеивает безбожие, как туман. Разумный человек не может быть безбожником. Второй враг безбожия – природа. Всеми своими законами, всей своей разумностью и чудесностью она не спровергает безбожие, как чуждый и противный ей хаос, как бессмыслие и безобразие. Безбожие – то ничто, то пустота, то отрицание всего разумного, закономерного, целесообразного, всего природного, естественного, отрицание самого бытия. Матюнин удивлялся самому себе. Как он, человек разумный, мог быть безбожником? Безбожие – это слепота. И он именно в слепоте был. Теперь же она прошла, и он стал верующим человеком. На новый вопрос Демьяна Лукича, кто же именно создал столь удивительно разумный мир со всеми его несказанными чудесами, дивными законами, непостижимыми тайнами, Матюнин уже без всякого колебания ответил: «Разумный мир создан великим всемогущим разумом. Разумное может быть и должно происходить только от разумного», — пояснил он. «Это так же очевидно, как то, что светлое происходит от светлого, а темное — от темного». «Стало быть, Бог есть!» — радостно воскликнул Демьян Лукич. «Да, есть». Как-то тихо, точно конфузясь или каясь в совершенном поступке, произнес Матюнин. Демьян Лукич был охвачен такой радостью, что даже запел молитву Царю Небесному. Ее сей же час подхватили передние ряды публики, и, наконец, запела вся публика, поднявшись со своих мест. Сотни голосов звучно лились из верующих сердец и сливались в один мощный поток. Все были радостными, счастливыми, торжествующими победу над безбожием. Но торжество это было нарушено появлением Альтшулера с вооруженным отрядом. Со злобным лицом он кричал солдатам: «Стреляйте!» Те взяли ружья на прицел, но не выстрелили. Хотя сии русские воины были полными рабами советской власти, и распоряжение иноплеменника было для них непреложным законом, нарушение которого карается расстрелом, тем не менее они не решились убивать своих братьев и отцов, возносящих молитвы к Богу. Собрание все же было разогнано. Публика, напуганная появлением вооруженной силы, немедленно покинула школьное помещение. Вместе с ней вышел и Демьян Лукич. Опасаясь расправы, жители деревни Покровской скрыли его от розысков Альтшулера. Матюнин же, как потом дошли слухи до них, был убит Альтшулером по дороге из деревни Покровской в город, как изменник безбожию. Долго и часто вспоминали покровчане беседу Демьяна Лукича, удивляясь его мудрости и знаниям. Всюду-то он видит премудрость Божию. А мы вот, слепые люди, не видим. Под самым нашим носом творятся чудеса, а мы даже не замечаем их. Правду о нас Евангелие говорит. огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и не уразумеют сердцем. Ни о пчелах мы ничего не думали, ни о птицах, да даже на свои собственные глаза не обращали внимания. Никто из нас не догадывался, что во всяком творении есть свидетельство о Боге. Даже козявочка, даже ничтожная былиночка носит на себе печать Божию. Удивлялись покровчане и познанием Матюнина. Зато он и уверовал в Бога, что много знал, отзывались они о нем. Они искренне сожалели о его смерти. Многие из них молились о нем Богу и кончину его считали мученической. Все товарищи-коммунисты после описанной беседы сбросили с себя безбожие как нечисть какую. Вообще, безбожие в деревне Покровской сгинуло после этого. О нем иногда только вспоминали, как о какой-то язве моровой.
1: От автора. Описав беседу Демьяна Лукича с Матюниным, мы находим не лишним обратить внимание читателей на позицию, занятую в ней Демьяном Лукичом. Будучи неученым человеком, он, однако, сумел стать на такую твердую почву, которая именно в науке наиболее выяснена и которая научным исследованием приводит к признанию всемогущего Бога. Все ученые всех времен, изучавшие природу, приходили в изумление от ее целесообразности и разумной деятельности. Особенно их поражала инстинктивная работа животных и насекомых. Величайший из естествоиспытателей прошлого века Дарвин говорил: «Мозг муравья – это чудо, быть может, больше, чем человеческий мозг». Друг Дарвина, не менее его выдающийся исследователь природы Уоллес, также искренно верующий человек, свидетельствует, что он не один раз заставал Дарвина за молитвой. Со времени установления Дарвином теории эволюции, развития, прошло уже много лет. За это время естествоведение сделало огромные успехи, и дарвиновская теория во многом изменилась. Современная наука уже иначе объясняет развитие природы, но вера в господствующий в природе верховный всемирный разум еще более укрепилась научными исследованиями. Именно целесообразность и непостижимая чудесность инстинкта животных и насекомых заставляет признать руководящей природой высший разум. Матюнин неверно объяснил этот инстинкт наследственная привычка. Огромное большинство ученых считает инстинкт прирожденной способностью, которая превосходит человеческий разум. Еще великий ученый Кьюви отмечал, что пчелы-работницы строят от начала мира чрезвычайно остроумные постройки, исполненные по правилам высшей геометрии. Современный ученый, исследователь пчел Дидерикс, заявляет, что пчелиные ячейки по своей точности и смелому способу стройки превосходят все человеческие сооружения. Другие насекомые удивляют другими способностями. Знаменитый современный энтомолог, исследователь насекомых Васман нашел, что самка березового жучка строит колыбель для своего потомства согласно требованиям очень остроумной математическо-технической проблемы, которая в человеческую науку введена только в 1868 году знаменитым голландским геометром Гюйгенсом. Маленькое насекомое оказалось догадливее и остроумнее даже ученых людей. В естествоведении установлено, что насекомые обладают инстинктом предведения, то есть знают будущее. Но насекомые, разумеется, знают это не умом своим, и не они, собственно, знают, а кто-то другой за них все это знает и строит. Он только вложил в них побуждения и способности, которые они и выполняют бессознательно, слепо, сами не зная, что, собственно, выйдет из их работы, как машины не знают, для чего они работают. Современный выдающийся французский философ Бергсон заявляет: «Когда мы изучаем жизнь насекомых, то встречаемся с инстинктом, развитым до такого совершенства, который соперничает с умом человеческим и даже превосходит его. Наш русский первоклассный ученый Пирогов говорит: «Мы по необходимости должны признать беспредельный и вечный разум, управляющий океаном жизни». А таких великих ученых, как Герман Лотце и Клод Бернар, профессор зоологии Бючли сообщил на Международном зоологическом конгрессе в Берлине, что они признают творцом организмов Бога. Даже, заявил Бючли, такие убежденные сторонники чисто физико-химической деятельности организма, как Лотце и Клод Бернар, видели себя вынужденными признать, что весь комплекс условий, лежащий в основе гармонически функционирующего организма, создан и управляется высшим метафизическим и теологическим принципом. По мнению Лотце, высший организм мог произойти не путем случая, а от Творца. По свидетельству профессора зоологии Генриха Циглера, такого на природу взгляда держится невообразимое число мыслителей и писателей. Даже Ренан, которого принято считать атеистом, вынужден был признать божественную силу в законосообразности природы. «В мире есть, – писал он в своих философских диалогах, – какая-то тайная пружина, заставляющая возможное осуществиться. Эта божественная сознательность выдает себя в инстинкте животных, в врожденных стремлениях человека, в голосе его совести и в той высшей гармонии, по которым мир оказывается полным числа, веса и меры». Нет ничего удивительного в том факте, что и Матюнин вынужден был признать существование Бога. Кто знает природу и ее чудесные законы, тот никак не может отделяться от этого признания. Знаменитый шведский естествоиспытатель Линней свою ученую книгу «Система природы» закончил таким обращением к Богу: «О вечный, как бесчисленны твои творения! Как премудро все устроено тобою! Земля полна твоих сокровищ! Боже вечный, премудрый, всемогущий! Я как бы видел его предо мною и смутился. Я открыл несколько следов его творчества в делах творения. И сколько силы, сколько мудрости, невыразимого совершенства в них, как бы малыми и ничтожными не казались они». Такое исповедание и носит в душе своей каждый серьезный естествоиспытатель. Да иначе и быть не может. Весьма удачно, по нашему мнению, указал Демьян Лукич и на чудесное строение глаза. И еще великий ученый Ньютон, гениальнейший из всех ученых, спрашивал, мог ли глаз быть образован без всякого знания оптики? Или ухо без знания законов звука? Тот, кто создал зрячее око, сам всевидящее око. Кто создал слух, сам все и всюду слышит. Образумьтесь, бессмысленные люди, обращается к безбожникам псалмопевец Давид. Когда вы будете умны, невежды? Насадивший ухо не услышит ли? И образовавший глаз не увидит ли? Псалом 93, 8 и 9 стих. Бог есть всемогущий, всеразумный, всевидящий, всеслышащий и всезнающий. Бог есть личность. Аминь. Тайга, 1920 год.

0: Давайте мы вместе откроем первую книгу Библии, первую главу. Книга Бытие, первая глава. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». 29 стих. «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». И еще давайте откроем вместе с вами Новый Завет, послание апостола Павла к Титу, и мы прочитаем из 2 главы с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Братья и сестры, мы прочитали эти места Священного Писания, многим из нас знакомые, которые многие из нас помнят, знают наизусть. И вот в продолжении рассуждений о Боге, о том, что Бог даровал нам, и вот говоря о том, что Бог даровал человеку, как хорошо вспомнить эти слова, которые написаны в первой главе книги Бытие, где в самом начале, одни из самых первых слов, которые Бог сказал человеку, Он сказал: «Вот я дал вам». Это сущность Бога как даяние. «Вот я дал вам». А в послании Титу мы видим эти слова о Господе Иисусе Христе, Боге и Спасителе нашем, всех человеков, который также, как написано, дал Себя за нас. Продолжая рассуждение о том, что Бог даровал человечеству, людям, каждому из нас, стоит снова напомнить или сказать о том, что самое великое, самое славное, благодатное, что Бог даровал человеку, это возможность познания себя, возможность знать о Боге, возможность знать Бога, возможность познания Бога, возможность понимания, кто есть Бог, возможность понимания Его воли, Его планов, Его намерений, которые Бог имеет о человеке. И сам факт того, что мы только что читали эти места Священного Писания, говорят нам о том, что мы читали то, что Бог даровал нам, как средство познания Его. И вот человек, который в наше время живет, и он в сердце своем, он желает познать Бога, желает познать смысл своей жизни. Ведь любой человек здравомыслящий, он понимает, что если, например, он покупает какую-то машину или компьютер или телефон или что-то, чем он, может быть, раньше никогда не пользовался, он понимает, что для того, чтобы ему правильно управлять вот этим устройством, прибором, для того, чтобы ему не поломать, не навредить, ему нужно знать устройство, ему нужно знать правила, ему нужно знать процесс, как это, то, что он имеет, работает. Так и, мне кажется, самым разумным для человека, который живет на этой земле, будет понимание, что же такое его жизнь, для чего он существует на этой земле, почему он живет, ради чего он существует, каков смысл его земного бытия. И человек вот в этом поиске начинает искать, начинает обращаться, начинает думать о том, каков же смысл его жизни. Что удивительно, что археологи или ученые, которые изучали древность, древние народы, будь они верующие или неверующие, не так важно, но не смогли найти ни одного народа на всей земле, который был бы атеистическим, то есть который бы отрицал существование божества, существование силы, высшей силы, которая в этом мире, но над, не от этого мира, над этим миром. В древности не существовало атеистических народов. И вот люди, которые отвергали Бога, они говорили, что причина этому была в том, что люди в древности, они были очень примитивны, они просто не понимали, не могли дать объяснение природным явлениям, как молния, гром, какие-то катаклизмы. Поэтому, чтобы дать этим явлениям объяснение, люди придумывали различных богов, чтобы таким образом вот объяснить то, что для них было непонимаемо. Но вот прошли столетия и даже тысячелетия, и люди дали объяснение всем этим явлениям или большинству из них. Но что происходит? На самом деле мы видим, что большая часть жителей Земли, согласно одному исследованию, это 7 из 10 людей, то есть 70% земного шара, продолжает верить в Бога. Сейчас я не говорю о том, в какого Бога, но продолжает верить в Бога. И вот сегодня, особенно в 21 веке, с большой силой звучит страшный голос, голос очень громкий, голос, который пытается занять все радиостанции, телевизионные каналы, который пытается, чтобы каждый его услышал на этой земле, особенно, чтобы этот голос услышали дети, подростки и молодежь, и молодое поколение. Этот голос со страшной силой кричит: «Бога нет». Голос этот говорит: «Наука доказала, что Бога нет. Слушайте, люди, Бога нет». Люди, которые отстаивают этот голос, они пытаются вешать разные большие плакаты в людных местах. Они создают интернет-сайты для того, чтобы с огромной силой по всему миру возвестить эту весть. Наука доказала, что Бога нет. На самом деле, даже это само выражение, высказывание, что наука доказала, что Бога нет, является абсурдным. Оно бессмыслица, нонсенс. Почему? Потому что как в древности, как в средние века, как в новое время и в наши дни, огромное количество ученых, образованнейших людей, люди, которые глубоко знали, как насколько можно человеку их времени познать, законы природы, были глубоко верующими людьми. Исаак Ньютон, Менделеев, Ломоносов, Коперник, Галилей и многие-многие-многие другие великие ученые были верующими людьми. Когда они смотрели на мир, они видели в этом мире творение Бога. Но что же говорит на самом деле атеизм? Какой же атеизм дает надежду человеку? Атеизм говорит: верь, человек, нет Бога. Верь, человек, твоя жизнь на этой земле является следствием случайности. Жизнь человечества на этой земле – это великая, непостижимая, но случайность. Ты продукт случайности. Ты человек страдаешь, ты болен, тебе поставлен смертельный диагноз. Верь, человек, тебя никто не слышит. Врачи тебе не могут помочь, никто тебе не поможет. Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Верь, человек, смысл твоей жизни – это тот смысл, который лишь только дает тебе общество. И если это общество вокруг тебя потеряло всякий смысл, разочаровалось в своем существовании, нет для тебя смысла на этой земле. Но ешь, как говорит Священное Писание, написано о таких людях, они говорят: ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь. Вот в наше время люди с таким состоянием сердца пытаются внушить это молодому поколению: ешь, пей, веселись. Не думай, нету вечности, нет жизни после смерти, нет Бога, делай, что хочешь, делай то, что подсказывает тебе твое сердце. Что же дает на самом деле атеизм? Он дает человеку полную бессмыслицу его существования. Человеку, который начинает глубоко задумываться и думать: почему же в моем сердце у меня возникает такой внутренний поиск? Почему же в моем сердце я не могу удовлетвориться вот этими селфонами, айпэдами, бессмысленными телепередачами с грязным смехом? Почему мое сердце не может этим удовлетвориться и успокоиться от этого? Я чувствую в своем сердце переживания, я чувствую в своем сердце боль и тоску, я чувствую, что со мной что-то не то.
1: Я чувствую, что в этом мире есть что-то, что выше этого мира. В этом мире есть Бог. Атеизм не дает никакого ответа на эти вопросы. Но что же на самом деле мы видим в этом мире? Когда мы поднимем глаза на ночное небо, мы увидим то, что увидел древнегреческий ученый Пифагор. Когда он однажды поднял глаза свои на ночное небо, залитое звездами, он то, что он увидел, назвал космос, что по-древнегречески означает красота. От этого слова произошло многим известное слово «косметика», от слова «красота». Друзья мои, один ученый, который изучал создание клетки, маленькая клеточка, приблизительно в каждом человеке существует 100 триллионов клеточек. Их не видно, их очень много. 100 триллионов, огромное число. Один ученый, который изучал клеточку, он сказал, представить, что клетка появилась в результате случайности, клеточка, маленькая-маленькая клеточка, с ее удивительным строением, которое изучают ученые и до конца не могут понять. Он говорит, вероятность того, что клеточка произошла случайно, подобна тому, как если какая-нибудь обезьяна переписала от руки Библию 400 раз, не сделав при этом ни одной ошибки. И то, наверное, это пример очень слабенький, только лишь приблизительный для того, чтобы люди поняли, о чем идет речь. Это маленькая клеточка. Речь не идет об организме с многочисленным строением органов, взаимодействующих между собой, душой, духом человеческим. Маленькая клеточка. Одна выдающаяся советская, потом российская ученая Наталья Петровна Бехтерева, это нейрофизиолог, человек, который изучал человеческий мозг. В конце 1990-х годов на одной конференции, и она говорит, я всю жизнь потратила на изучение человеческого мозга, как он функционирует, как он работает. И она сказала, что представить о том, что вот это, человеческий мозг, появился без Творца, просто немыслимо, невероятно. Друзья мои, атеизм предлагает полную бессмыслицу, но вера в Бога, я пока еще не говорю, в какого Бога, потому что есть много религий, она дает человеку величайший смысл на этой земле. Твоя жизнь не является случайностью. Твоя жизнь не является случайным стечением обстоятельств. Есть тот, кто тебя слышит. Есть тот, кто даровал тебе жизнь. И когда ты страдаешь, когда тебе больно здесь внутри, есть тот, кто слышит тебя. Есть тот, кто тебя понимает. Художник для того, чтобы обучиться своему ремеслу, тратит долгие годы, даже если он обладает глубоким талантом, он тратит долгие-долгие годы для того, чтобы этот талант выразить в художественном искусстве. Но в этом удивительном таланте он всего лишь копирует то, что он видит в существующем мире. Он всего лишь срисовывает то, что он увидел, видит в этом мире. И когда мы восхищаемся красотой картины, насколько же более велико или велик тот, кто создал все то, с чего срисовывается эта картина. Но что, если мы говорим о том, что да, действительно мы верим, что есть Бог, но кто же Он? Ведь в этом мире, если мы начинаем изучать, потом далее пытаемся познать, какова же религия истина, мы встретим много путей. Мы встретим различные религии, каждая из которых утверждает то, что у нас истина. Именно наш путь – это путь истинного богопознания. Именно наш путь. Когда мы изучаем религии, мы можем увидеть, что христианство, книгу которого мы только что с вами читали, Библия, Священное Писание, христианство, является совершенно уникальной и удивительной верой, близких аналогов которой в этом мире и в истории его не существует. Создателем этой религии, я говорю слово «религия» в положительном смысле, являлся простой странник. Странник из города Назарет, который за свою жизнь не написал ни одной строчки, кроме неизвестных слов на земле, которые он однажды написал. Он не создал никакого учебного заведения, он нигде не учился. Нет никакого исторического факта, чтобы он где-либо учился. Он принес учение, которое по своей глубине не имеет ничего близкого ни в какой другой религии. Это учение, которое касается всех глубин сердца человека, его души и дает ответы на все самые главные вопросы человеческой жизни. Его учение было подтверждено невероятной святостью его жизни, невероятной мудростью, с которой он отвечал на вопросы людей, которые пытались уловить в его слове. Его святая жизнь была подтверждена необычайными чудесами, которые коснулось множества людей. Кто же распространил его учение в этом мире? Кто? Простые рыбаки, не ученые люди, рыбаки, не философы, не образованные люди. Когда они стали распространять это учение, на них обрушился молот лютых гонений. В самом начале появления этой веры на нее обрушились невероятные гонения. Спустя приблизительно 60-70 лет самая сильная империя того времени, Римская империя, ее император Траян назвал эту религию «религия недозволенная». Христианинам невозможно было быть по закону. Римская империя, которая имела сотни различных религий, богов, и ко всем из них была толерантность, никто никого не гнал. Была одна религия, которую люто гнали и уничтожали до самого 313 года. Это была вера христиан. Ни одна вера в мире, ни одна, хотя гнали различные культы, там, движения, в какие-то отдельные отрезки истории, ни одна вера в мире не перенесла столько лютых гонений и преследований. Но что произошло в конце концов? Произошло то, что сказал один человек, бывший в лагерях Советского Союза 30-х годов. Говоря о христианстве в истории человечества, он сказал: «Небольшое количество овец победило несметные стада волков. Разве это не доказательство силы и промышления Божьего?» Этих людей гнали и убивали за то, что они верили в пришедшего в этот мир Спасителя, распятого и воскресшего Христа. Но не только они верили. Эти люди удивительным образом любили своих врагов. Они любили их настолько, что эта любовь не была любовью ослепленных фанатиков. Любовь разумная, любовь искренняя, любовь во время страшных мучений и гонений. Так что исторически известно, что многие палачи еще во времена Римской империи, когда они страшными издевательствами мучили христиан до смерти, видя их невероятную любовь и, самое главное, непонятную им силу, которая укрепляла этих простых людей, часто подростков, девушек, людей очень слабых физически, бросали свои орудия пытки и там же на месте становились христианами, готовыми принять смерть в тот же час из-за действия этой силы любви. Еще одно самое главное отличие христианства всех других религий в том, что христианство говорит о Боге. Христианство говорит о Боге, что Бог есть любовь. Разные религии говорят о том, что Бог, Он всемогущий, и Он может проявить свою милость грешнику, Он может, когда захочет, проявить свою милость, в лучшем случае. Но христианство говорит нечто другое. Христианство не говорит, что Бог может проявить свою милость когда-то, в какой-то момент, если Он захочет того. Писание говорит о том, что сущностью Бога, сущностью является любовь. Бог есть любовь. И написано в Священном Писании известный стих, много раз нами читаемый, что Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Нет большего смысла и радости в жизни, чем служить Богу, следовать за Ним и исполнять Его волю. Богу да будет слава. Аминь.

Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Мария помазала ноги Иисуса. Иисус пришел! Иисус пришел! Эта весть быстро разнеслась по Вифании. Друзья Иисуса очень обрадовались этой новости. Что же им сделать такое, чтобы продемонстрировать свою любовь к Нему? Симон, бывший прокаженный, решил устроить в своем доме ужин для Иисуса. Марфа принялась с рвением хлопотать, чтобы приготовить угощение. Она была очень благодарна Иисусу за воскрешение брата. И единственное, чем она могла выразить свою благодарность, это помочь в приготовлении ужина в честь Иисуса. Лазарь тоже ожидал прихода Иисуса с радостным нетерпением. Местные жители, услышав, что на ужине будет Лазарь, хотели собственными глазами увидеть человека, который был воскрешен из мертвых. Действительно ли он воскрес из мертвых? Как он выглядит после этого? И хотя эти люди не были приглашены, они пришли и, стоя поодаль, наблюдали за трапезой. Марии, второй сестре Лазаря, тоже не терпелось вновь увидеть Иисуса. Ее не могло удержать даже то, что на этот ужин не была приглашена ни одна женщина. Она решила во что бы то ни стало проявить свою любовь к учителю. Наконец Иисус и его ученики прибыли. Симон пригласил их в свой дом. Гости прошли в большую комнату, в которой было расставлено угощение. За ними последовала толпа любопытных. Пока гости обедали, вошла Мария. Она принесла алебастровый сосуд драгоценного мира. Цена этого мира была примерно 300 динариев, годовой заработок простого человека. Но Мария хотела принести в дар Иисусу самое лучшее и дорогое, что у нее было. Мария пробралась к месту, где возлежал Иисус, и, взяв сосуд с редкостным благовонием, возлила мира на голову и ноги Иисуса. Потом, встав на колени, она отерла его ноги своими волосами. И тотчас весь дом наполнился благоуханием ароматного мира. Присутствующие сразу поняли, что это очень дорогостоящее благовоние. Ученики Иисуса начали перешептываться. «К чему такая трата?» Иуда Искариот, который ведал общими расходами учеников, сказал: «Лучше было бы это благовоние продать, а деньги раздать бедным». Иисус знал, о чем переговаривались ученики, и сказал им: «Оставьте женщину в покое. Что вы смущаете ее? Она сделала для меня доброе дело, помазала и приготовила мое тело к погребению. Бедные всегда будут с вами, а меня скоро с вами не станет. Мария этим поступком выразила свою любовь ко мне. Истинно говорю вам, отныне там, где будет проповедано Евангелие, будет сказано в память о ней и о том, что она сделала для своего Господа». Иуде Искариоту пришлись не по душе слова Иисуса. Он слишком любил деньги, был тщеславен и собирался стать богатым вельможей в царстве, которое, как он надеялся, установит Иисус. После окончания ужина Иуда пошел в Иерусалим к первосвященникам и книжникам и сказал, что предаст им Иисуса. Враги Иисуса уже давно строили планы, как им схватить его. После воскрешения Лазаря
они еще больше захотели избавиться от Иисуса, потому что к нему примкнули новые последователи.

В Иерусалиме царило возбуждение. Толпы людей выходили за городские ворота и направлялись к Елеонской горе. Многие из них пришли в Иерусалим на праздник Пасхи. Все ожидали встречи с Иисусом, о котором так много слышали. Иисус и его ученики приблизились к Иерусалиму. И тогда Иисус сказал двоим из них: «Пойдите в ближайшее селение, и там вы увидите на привязи молодого еще не объезженного осла. Отвяжите его и приведите ко мне. Если спросят вас, что вы делаете, скажите, он понадобился Господу». Двое учеников пошли в селение и, увидев молодого необъезженного осла, стали отвязывать его. Хозяева спросили: «Зачем вы отвязываете осла?» Но, услышав, что он понадобился Иисусу, не стали протестовать. Апостолы привели осла и, накинув ему на спину свои одежды, усадили на него учителя. Ликующая толпа приветствовала Иисуса. Одни расстилали свои одежды на дороге, по которой он ехал, другие махали пальмовыми ветвями. Раздавались радостные возгласы: «Благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев! Мир на небесах и слава в вышних!» Так в окружении ликующих и прославляющих его людей Иисус въезжал в Иерусалим. В толпе были фарисеи, пришедшие уличить Иисуса.

Анна спрашивали: «Кто это?» В толпе отвечали: «Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского».

Дом был небольшой, очень старый, с низкой крышей, и стоял он в стороне от дороги. Можно было подумать, что он заброшенный, если бы не тонкая струйка дыма, подымавшаяся из трубы. Если толкнуть скрипучую дверь, то можно увидеть старую, морщинистую, седую старуху, сидящую возле печки. Она машинально ворошила едва горящие дрова или бессмысленным взглядом смотрела за окно. Соседи звали ее тетя Руфь. Мало что было о ней известно, разве только то, что она была очень странная старуха, своего рода отшельница. Жила она одна в заброшенном старом доме. Дом с небольшой, прилегающей к нему фермой, достался ей по наследству от родителей. Но с тех пор уже прошло 30 лет. Поначалу соседям было любопытно посмотреть на нового жильца.

0: лица. Они обнаружили, что высокая худощавая женщина, тогда ей было около 34 лет, очень стеснительная и не любит сплетничать. Кто-то утверждал, что она очень гордая, а другие подозревали, что в жизни ее постигли какие-то разочарования. Никому из них не удалось узнать ее историю, и постепенно у всех пропал интерес к старому заброшенному дому и к его жительнице. Проходили годы и вносили свои перемены. Стены дома почернели от дыма, окна стали грязными, пол провалился. В комнате ничего не было приятного или веселого, точно так же, как и на лице тети Руфи. Люди, оставленные в пренебрежении, со временем становятся сморщенными и скрюченными. Такой стала и она. Закрывшись от всех людей, она стала грубой и черствой. Никто не разделял ее радости или горя, если они у нее и бывали, и никто, конечно же, о ней не заботился. Каждый день был похож на предыдущий, в который она занималась одним и тем же. Это были небольшие обязанности по дому, пришивание латок или плетение соломы. Иногда она ходила в деревню, в магазин, чтобы купить самое необходимое. Группы веселых девушек, уютные дома, которые она видела через окна, и шумное движение жизни были еще более разительным контрастом с ее совершенно одинокой участью. Она скорее спешила домой, к своему безмолвному очагу, где, по крайней мере, кошки были рады ее присутствию. Старая ворона знала ее шаги и наклоняла голову в ожидании нескольких зерен кукурузы, которыми та угощала ее. Куры весело кудахтали и даже не уходили с дорожки, когда ее юбка касалась их блестящих перьев. Забота об этих существах была для нее своеобразной компанией. Во время морозов по утрам тетя Руфь наблюдала, с какой жадностью они едят. Ее собственный завтрак часто оставался нетронутым, а ноги и руки немели от холода. Хотя никто не разделял ее одиночество, иногда среди этих темных стен все же звучал веселый детский голосок и смех. Это была Бесси. В один июньский день по дороге в школу неожиданный ливень загнал девочку в этот дом в поисках укрытия. С тех самых пор маленькая девочка со светлыми волосами и ясными глазками заходила в этот заброшенный дом, чтобы поболтать с тетей Руфь. Когда слышались ее легкие шаги и поворачивалась ручка двери, в тусклых глазах старушки вспыхивали искорки, и на тонких губах появлялась улыбка. Ребенок нашел дорожку к этому одинокому сердцу. У детей это легко получается.
1: «Что заставляет тебя ходить к этой старой отшельнице?» — однажды спросила ее одноклассница. «Бриджит говорит, что эта старая корга должна быть ведьма».
0: «Ведьма она или нет, она мне нравится». Бесси подбросила свою шляпку и бросилась за белкой, перебегавшей дорогу. Бесси продолжала свои посещения, и иногда они целый час сидели вместе. Тетя Руфь показывала ей свои старые безделушки, реликвии прошлых лет и рассказывала их историю. Бесси, широко раскрыв глаза, с восхищением слушала. В это утро, в которое мы начали свое повествование, она сидела у тусклого камина и глядела через грязное окно. В этот раз Бесси отсутствовала дольше обычного. Небо было серым, в трубе свистел ветер и хлопал оконными ставнями. Неожиданно тетя Руфь вздрогнула и глянула за окно. Она увидела приближающуюся фигурку в голубом платьишке с капюшоном и тут же повернулась, чтобы почистить решетку камина и ярче разжечь огонь.
2: «Доброе утро, тетя Руфь! Я уже так давно не заходила к вам!»
1: «Да, для такой одинокой старушки, как я, кажется, очень давно. Но я знаю, что здесь не место для маленькой счастливой девочки».
2: «Ох, дорогая тетя Руфь, не говорите так. Мне очень нравится к вам приходить. Но дядя Джек сильно заболел и послал за мамой и папой, так что я с ними тоже ездила. Это так далеко, что мне казалось, что мы никогда туда не доедем. А еще... Ах, тетя Руфь, я же вам еще не сказала!»
0: Маленькое личико стало серьезным.
1: «Что еще, дитя?» —
0: спросила старушка, поднимая с пола кусочки мусора. Почему-то она всегда старалась навести порядок, когда приходила Бесси. Руки как-то сами непроизвольно это делали. Для нее самой комната была нормальной, но для ребенка ей хотелось, чтобы было чище. Руфь не понимала, что была призвана к лучшей жизни. В ее сердце пробуждалась любовь к свету и красоте.
2: «Ну, я лучше вам скажу. Мы переезжаем. Знаете, мне кажется, очень плохо оставлять всех девочек, когда я только подружилась с ними. И вас тоже, тетя Руфь. Я нисколечко не хочу уезжать».
0: По щекам девочки побежали слезы.
2: «Переезжаете? Моя маленькая девочка уезжает?» — серьезно повторила тетя Руфь. «Да, и мама сказала, что мы не возьмем с собой Чипа, потому что с ним много возни. Я отдала бедную маленькую птичку Алле».
0: У нее снова побежали слезы.
2: «Моих маленьких котят я отдала Эми, а для моей бедной Розы я еще не нашла места. Посмотрите», — сказала Бесси, подходя к столу и разворачивая горшок с цветком. «Какой он красивый! Может быть, вы оставите его у себя, чтобы вспоминать меня? Вы будете о нем всегда заботиться. Правда, тетя Руфь?»
0: Маленький цветочек, казалось, улыбался старушке.
1: «Да, да, дитя, я позабочусь о Розе, она не погибнет».
0: Казалось, что маленькое растение увлекло ее мысли, и она стала разговаривать сама с собой. Затем, вспомнив, что она не одна, старушка сказала:
1: «Значит, ты уезжаешь. Скоро ты забудешь о бедной тете Руфи, у тебя будет много друзей. Ну что ж, это естественно».
2: «Но я не забуду!» — воскликнула девочка, обнимая ее. «Когда-нибудь я приеду, чтобы посетить вас!»
0: Они еще долго разговаривали, но, наконец, поцеловав на прощание тетю Руфь, Бесси помахала рукой своей Розе и исчезла, как солнечный лучик. Казалось, что тени вернулись к обитательнице старого дома. Когда взгляд ее упал на цветок, она стала расчищать место, чтобы поставить его в самом теплом месте. Работая, она размышляла:
1: «Точно такие розы я носила в старую каменную церковь в Лондоне, когда была не больше Бесси. Кажется, это было только вчера. Ах, но прошло так много времени. Может быть, если я смогу это снова делать, то мне не будет так темно и одиноко. Я думаю, что поставлю этот цветок на южное окошко. Тогда, если девочка когда-нибудь снова придет, то увидит его от самых ворот».
0: Придвинув небольшую сосновую тумбочку, она осторожно поставила на нее растение. Взглянув на окно, она воскликнула:
3: «Ужас какой! Оно никогда не выглядело раньше таким грязным!»
0: Руфь словно ожила. Она стала мыть, полоскать и вытирать стекло. Когда закончила, то ей показалось, что на фоне чистого стекла занавеска выглядела ужасно старой. Она быстро сняла ее и, вытащив из ящика другую, повесила на ее место. На следующее утро, когда она в полном одиночестве готовила свой завтрак, то поставила стул так, чтобы видеть окно и цветок. Светило солнце, и лучи его, проникая через чистое стекло, освещали противоположную стену и паутину. В этот день старушка обмела всю паутину, вымыла другие окна и пол. Много лет этот старый дом не был таким чистым и уютным. К концу недели она снова отправилась в деревню. Только на этот раз вместо старого выцветшего платья она надела новое. Каким-то образом веселые группы девушек и любопытные взгляды ее больше не раздражали. Она приятно поздоровалась с соседями, с которыми уже годы не разговаривала. Ее охватило странное чувство, которое говорило, что она одна из большой человеческой семьи. Ледяная гора затворничества стала потихоньку таять. Сделав покупки, она решила вернуться домой другой дорогой. Эта дорога проходила мимо церкви. Несмотря на то, что было еще рано, в церкви горел свет. Там собрались несколько искренне верующих, которые всегда встречались, чтобы помолиться до начала служения. Они пели, и Руфь остановилась. Чистый, сильный голос пел: «Услышь мольбу и вздох души моей». Старушка стояла, как зачарованная, не смея пошевелиться, пока пение не закончилось. Мимо нее прошла группа людей. Она медленно повернулась и пошла домой, разговаривая сама с собой.
1: «О, Руфь, где ты? Я тоже это пела, в этой самой старой церкви, куда носила розы. Только это было много лет назад. Я тогда молилась. Интересно, услышит ли меня Бог теперь?»
0: Эту ночь, как и много последующих, спать она не могла. Слова гимна звучали в ее ушах, принося на память старые картины и ассоциации. Так было, пока ее душа наконец не раскрылась. Во мраке она на ощупь искала старые тропы, а Дух Святой все время направлял обратно, к свету. Невозможно проследить весь путь, по которому она шла. Постепенно ночь рассеялась, и в ее душе снова засияло солнце правды и мира. Она пошла в церковь, где гимн остановил ее по пути домой и слушала слова жизни. Жизнь ее стала благословением, потому что сердце ее теперь было раскрыто и очищено. Больные и нуждающиеся радовались ее приходу, а дети бежали ей навстречу. Приезжала ли когда-нибудь Бесси? Да. Когда июнь снова вернулся на землю, у калитки однажды появилась девочка. Ее голубые глаза в недоумении смотрели вокруг.
2: «Это не то место. Тетя Руфь, наверное, переехала», — думала она. И неудивительно.
0: Дом был аккуратно выкрашен, забор отремонтирован, а вдоль дорожки цвели разнообразные цветы. Бесси заметила аккуратно одетую старушку, подвязывавшую виноград.
2: «Не могли бы вы сказать, куда переехала тетя Руфь, которая...» Бесси остановилась и бросилась в объятия старушки, потому что это и была тетя Руфь. «Здесь так красиво! Что произошло?» — воскликнула в восторге девочка.
0: Тетя Руфь мило улыбнулась и взяла Бесси за руку, повела ее в аккуратную чистую комнату. Они подошли к южному окну, где цвела красивая ароматная роза. При виде розы Бесси запрыгала от радости. Тетя Руфь с нежностью усадила девочку рядом с собой и рассказала ей, как все произошло. О том, как маленький цветочек напомнил ее сердцу ее детство. О гимне, который не давал ей спать, и о Боге, который с нежностью направлял ее неверные шаги на правильный, прекрасный путь мира и радости.

0: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.
1: В Германии 16:30.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. В двух оставшихся передачах мы с вами будем говорить о последней, пятой главе этого произведения. В этой последней главе послания пойдет речь о делах и поступках христианина в виду грядущего возвращения Иисуса Христа. Если вы помните, изучая первую главу послания, мы говорили об отношении христиан к возвращению Господа. И если отношение человека к чему-то не побуждает этого человека к конкретным действиям, то значит, что-то в корне не так. Пришествие Христа — это наше блаженное упование, которое ведет христиан к конкретным действиям. Эту главу, полную заповедей и увещеваний, Павел начинает с призыва к верующим бодрствовать и трезвиться. Верующие во Христа должны бодрствовать и быть наготове ввиду грядущего пришествия Спасителя. Дело в том, что верующие не должны войти в этот страшный период тьмы, именуемый временем великой скорби, которая является началом так называемого Дня Господня. Как и любой день, этот День Господень начинается с ночной тьмы, потому что таков порядок вещей, установленный в нашем мире самим Богом. День всегда наступает после ночи. И начало этому Бог положил еще при сотворении мира. Мы читаем об этом в самом начале книги Бытия, что был вечер, и было утро, день один. Так уж устроил Бог, что за ночной тьмой обязательно наступает светлый день. Именно таким образом мрак и ужас великой скорби будет предварять славное тысячелетнее правление Христа, когда солнце праведности взойдет над этим миром и озарит его живительным теплом. И об этом самом Дне Господнем апостол Павел начинает разговор в пятой главе этого послания. Прочтем первый стих. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья». Времена и сроки — это нечто совершенно не относящееся к церкви. Рассуждать о временах и сроках понадобится людям этого мира, как Израилю, так и язычникам, то есть всем тем, кому суждено вступить в этот день гнева Господа. Но церковь призвана смотреть на личность Христа, а не следить за временами и сроками. Слово «времена» по-гречески звучит как «хронос». От этого греческого слова происходит наше слово «хронология». И все эти времена и сроки, то есть всевозможные хронологии, не предназначены для церкви. Прочтем второй стих. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Фразу «придет, как тать ночью», то есть как грабитель в ночи, нельзя использовать в отношении прихода Господа за Его церковью. Церковь бодрствует и ждет прихода Спасителя, а потому Его появление не станет для церкви неожиданностью. Грабитель — это всегда нежданный гость. Найдется ли человек, который ждет прихода вора, а, уходя из дома, оставляет для него на двери записку? «Дорогой грабитель, мы оставили дверь открытой специально для вас, а все наши ценности лежат в верхнем ящике стола в гостиной». Я не могу себе представить, чтобы кто-то оставил подобную записку. Как правило, прежде чем выйти из своего дома, человек тщательно проверяет все, чтобы удостовериться, что все ценные вещи как следует заперты. Любой нормальный человек хочет уберечься от вора, а уж тем более не ждет его. Но церковь ждет своего Господа. Поэтому для церкви приход Христа вовсе не будет похож на нежданный приход грабителя. Его люди ждут его появления. Однако для людей этого мира возвращение Господа Иисуса будет как приход грабителя, внезапным и неожиданным. Прочтем третий стих. «Ибо когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего чреве,
и не избегнут». Вы обратили внимание на то, что в этом стихе Павел перестает пользоваться местоимением «мы», употребляя местоимение «они». В первых стихах Павел обращается к братьям, говоря, что ему нет нужды писать им о временах и сроках, поскольку все эти события не имеют к ним никакого отношения. Верующих к тому моменту на земле уже не будет. Но здесь, в третьем стихе, апостол использует другое местоимение «они». Когда они будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Я вновь повторю, что день Господень — это период времени, который начинается с началом великой скорби и продолжается в течение всего тысячелетнего правления Христа на этой земле. Есть много отрывков Писания, которые рассказывают нам об этом времени. Например, в книге пророка Исаии в 12 и 13 главах мы можем прочесть, как Бог обрушивает свой суд на правителей и простых людей этого мира, сокрушая военные и экономические силы, все великое и низменное, все религиозное и безбожное. Например, в 9 и 10 стихах 13 главы книги Исаии мы узнаем о начале этого дня Божьего гнева. «Вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынью и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим». То же самое мы находим и в пророчествах Иаиля. «О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он», пишет пророк в 15 стихе первой главы своей книги. А во второй день пророк продолжает описывать этот день как день тьмы и мрака, день облачный и туманный. Такую картину дня Господнего рисует нам Ветхий Завет. «День Господень» — это период, который начинается с великой скорби и продолжается в течение всего тысячелетнего правления Христа. Все это было подробно описано в Ветхом Завете, однако событие, представленное нам в 4 главе 1 послания к Фессалоникийцам, то есть пришествие Христа, когда Он заберет церковь из этого мира, даже не упоминается в Ветхом Завете. Конечно, идея восхищения присутствует в ветхозаветных книгах, но только в виде образов. В качестве примера можно привести восхищение Еноха или пророка Илии. И тот, и другой были взяты из этого мира Господу живыми. Однако нигде в Ветхом Завете не говорится прямо, что Господь Иисус собирается взять из этого мира целую группу людей, чтобы они пребывали с Ним. Эта чудесная и славная истина впервые была явлена во время последней вечери Господа Иисуса с Его учениками. Господь сказал им: «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Так читаем мы в начале 14 главы Евангелия от Иоанна. Насколько я знаю, это самое первое упоминание данной истины в Библии. А Павел уже раскрывает и развивает это учение в 4 главе своего первого послания к Фессалоникийцам, которую мы изучали в наших прошлых лекциях. Однако в 5 главе своего послания апостол заводит разговор о том, что было хорошо известно и в Ветхом Завете. Как я уже сказал, день Господень наступит для этого мира внезапно, а начнется он с тьмы, периода великой скорби, после чего сам Христос лично придет на эту землю. Когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба,
— пишет Павел. «Все это станет большим сюрпризом для нашего мира. Люди мира вовсе не ожидают ничего подобного. Я уверен, что те ложь и обольщения, о которых мы будем говорить, изучая вторую главу второго послания к Фессалоникийцам, это как раз обещание мира и безопасности. Господь Иисус предостерегал относительно всего этого, говоря: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас», и говорил он это неоднократно. Этот мир ожидает, что однажды наступит великая эра счастья и процветания. Но на самом деле весь мир будет ввергнут в великую скорбь, в ходе которой разразится величайшая война, которую только знало человечество. И все это обрушится на людей внезапно, как тать ночью. Однако в 4 и 5 стихах Павел дает нам слова утешения. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы». Восхищение церкви приведет к двум следствиям. Во-первых, оно знаменует завершение дня благодати, в котором мы с вами живем сегодня. Восхищение христиан положит конец Божьим призывам к людям этого мира, когда Господь призывает их прийти к Нему, в Его славу. Именно это Бог делает сегодня. Однако восхищение положит конец всему этому, ибо оно станет началом Дня Господнего. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать», — говорит Павел. Почему этот день не застанет верующих братьев врасплох? Во-первых, потому что их там уже не будет. Изучая 4 главу этого послания, мы узнали, что однажды сам Господь сойдет с неба при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей и заберет свою церковь из этого мира. А заберет он их, потому что все они сыны света. Иными словами, мы с вами не предназначены для этого страшного периода, который грядет в будущем. Мы с вами принадлежим к периоду благодати, в которой живем сегодня. Друзья мои, если мы не поймем все эти подробности, которые доносит до нас Священное Писание, мы безнадежно запутаемся, как некоторые современные богословы, преподающие в различных богословских семинариях. Я знаю нескольких таких богословов. Один профессор как-то признался мне, что он давно махнул рукой на изучение пророчеств и не желает даже касаться этой сферы. «Почему?» — спросите вы. «Да потому что он не желает сесть и заняться терпеливым изучением всего Священного Писания. Когда наступит День Господень, мы с вами уже будем с Господом». Мы не должны пребывать во тьме. Этот день не застанет нас врасплох, как тать ночью. Его приход за нами не будет для нас чем-то неожиданным, как приход грабителя. Церковь ожидает этого блаженного упования и славного явления нашего великого Бога и Спасителя. И в свете всего этого Павел дает свои увещевания всем верующим. Прочтем 6 стих. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Дело в том, что восхищение церкви, наше блаженное упование, может произойти в любое время. И зная это, мы, христиане, не вправе пребывать в состоянии спячки. Именно об этом Павел говорит здесь. Ввиду того, что Господь Иисус собирается забрать свою церковь из этого мира, до наступления страшного периода скорби не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Слово «трезвиться» имеет несколько значений. Во-первых, оно может означать трезвость в смысле воздержания от одурманивающих веществ. Но кроме опьянения, вызываемого алкоголем или наркотиками, есть и другие виды опьянения. Многие люди опьянены властью или жаждой денег, кто-то одурманен удовольствиями этого мира.
Но дети Бога должны трезвиться и бодрствовать. Почему? Из-за этих великих событий, которые должны будут произойти в будущем. Я верю, друзья мои, что сегодня мы совсем близко подошли к моменту возвращения нашего Господа. Я не могу утверждать, что знаю это наверняка, но я думаю, что это так. И я знаю, что могу сказать вместе с апостолом Павлом, что ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали, как мы читаем в 11 стихе 13 главы послания к римлянам. А Павел продолжает в 7 и 8 стихах. «Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». И здесь вновь Павел упоминает это слово «трезвиться». Давайте осознаем, друзья мои, что на нас возложена обязанность, которую мы должны исполнять. Мы должны облечься в броню веры и любви, а также в шлем надежды спасения. Здесь Павел говорит о нас как о воинах, призывая нас облечься в особые доспехи воина. Броня веры и любви должна закрывать сердце, самую важную для жизни часть тела. А наш шлем — это наша надежда спасения. Раньше было не принято ходить с непокрытой головой, поэтому и мужчины, и женщины носили шляпы. Сегодня мода изменилась, однако было бы здорово, если бы это стало незыблемой нормой, когда каждый христианин носит на голове этот самый шлем надежды спасения. В этих стихах мы опять встречаем веру, любовь и надежду. Вот уже третий раз, как эти ключевые понятия появляются в данном послании. Раньше это были труд любви, дело веры и терпение упования. Под верой подразумевается спасительная вера, а спасительная вера обязательно производит дела. Жан Кальвин говорил: «Спасает одна только вера». Но спасительная вера не будет одна. И эта вера взирает на наше прошлое, на то время, когда мы приняли Господа Иисуса Христа. Но если вера связана с прошлым, то любовь предназначена для настоящего. Она предназначена для взаимоотношений, которые верующие должны иметь с теми, кто окружает их. И, наконец, надежда спасения — это наше блаженное упование на будущее. Мы с вами ждем вовсе не периода великой скорби. Я не могу представить себе, чтобы кто-то ожидал всех этих ужасных событий. Мы с вами ожидаем блаженного упования, которое есть осуществление нашего спасения. Апостол Иоанн писал в 3 главе своего первого послания: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Бог еще не закончил свою работу со мной, поэтому не будьте слишком нетерпеливы и требовательны ко мне. Одна знакомая женщина как-то сказала, что большинство христиан должны были бы прикрепить на грудь значки с такой надписью: «Перед вами не самый лучший пример того, чего может достичь Божья благодать». Я знаю, что подобная надпись была бы вполне уместна и в моем случае. Бог еще не завершил во мне свое дело. Поэтому, друзья мои, будьте снисходительны ко мне. А я, в свою очередь, тоже буду снисходителен к вам, потому что знаю, что и с вами Бог еще не закончил свою работу. Сегодня мы имеем надежду спасения, которая состоит в том, что Он доведет до конца все, что начал в нас. Павел пишет в начале своего послания к филиппийцам: «Уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Далее прочтем 9 и 10 стихи.
потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Бог определил нас не на гнев. Это должно быть ясно даже для тех, кто не верит в наступление периода тысячелетнего царства. Есть богословы, которых называют амиллионисты, и которые не признают концепции тысячелетнего правления Христа. Но даже для этих богословов должно быть ясно, что Бог не предназначил нас для своего гнева, то есть для великой скорби. Это будет время суда, но Церковь избегнет этого периода, потому что Христос понес наше осуждение вместо нас. Как-то один человек задал мне такой вопрос. «Неужели вы думаете, что заслужили, чтобы Бог забрал вас в день восхищения?» И я ответил ему. «Нет, я не заслуживаю даже того, чтобы Он спас меня. Но Бог спас меня по Своей благодати, а когда Он придет, чтобы забрать Свою Церковь из этого мира, я буду взят вместе с самыми настоящими святыми». И все это благодаря Божьей благодати. Итак, Господь предназначил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Бог не предназначил нас для гнева великой скорби, но для спасения через Иисуса. И независимо от того, умрем мы до наступления этого события, или же доживем до дня Его прихода, мы будем жить вместе с Ним. Большая часть церкви уже прошла через врата смерти, и однажды, в день восхищения, длинная процессия христиан отправится навстречу Ему. Полагаю, что эту процессию будет возглавлять Стефан, и апостолы, далее будут следовать христианские мученики, а также все люди, которые встретили смерть в течение последних 20 веков, будучи верующими в Иисуса. А в самом конце процессии будут идти все верующие, которые окажутся живы при Его восхищении. И если мы с вами окажемся живы к тому моменту, мы будем завершать эту процессию. Но в любом случае, слава Богу за то, что мы будем там по Его благодати. Этой благодарностью я хочу завершить нашу лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2018 год. Словом и делом. Петр Луничкин. 1 февраля 2018 года ушел Господу миссионер Леви Мартенсон. Ушел к тому, кого любил и о ком неустанно проповедовал. Вероятно, мало кому из читателей нашего журнала знакомо имя Леви Мартенсон. Служение Леви Мартенсона было очень значимым и важным для адыгейцев и кабардинцев. Леви швед по национальности, точнее, принадлежал к народу саамов. В 90-х годах прошлого столетия Леви Мартенсон с семьей переехал на Северный Кавказ. Ранее он выучил адыгейский и кабардинский языки и перевел для этих народов Новый Завет. Стоит отметить, что фонетика адыгейского языка очень своеобразная и трудная для произношения. Но Леви Мартенсон говорил на адыгейском языке практически без акцента. За искреннюю любовь к адыгейскому народу и знание адыгейского языка сердца и дома адыгейцев были для него открыты. С проповедью Евангелия Иисуса Христа Леви объездил все аулы, поселки и города Республики Адыгея. Благодаря служению этого брата возникла адыгейская христианская община. Более 150 адыгейцам Леви преподал водное крещение. За активную миссионерскую деятельность Леви был депортирован из России. Он очень переживал об адыгейской общине и о тех, кому еще не успел засвидетельствовать об Иисусе Христе. Ничто не доставляло Леви Мартенсону большей радости, чем возможность нести благую весть черкесским народам, не только Северного Кавказа, но и черкесским диаспорам по всему миру. У Леви остались жена и двое детей. В день похорон у него родился внук, которого назвали в честь деда Леви. Постскриптум. 25 февраля 2018 года в Центральной церкви ЕХБ в Майкопе собрались практически все адыгейцы, уверовавшие в Иисуса Христа. У каждого было доброе свидетельство о его духовном отце. Леви Мартенсон не просто лично знал каждого пришедшего на вечер его памяти, но в жизни каждого уверовавшего адыгейца он принял личное участие как словом, так и делом. В этот день я еще раз убедился, что полная посвященность Господу и любовь к народу могут сотворить нечто необыкновенное. Я удивлялся великим делам Божьим, слыша, как люди пели песни и читали Священное Писание на своем родном адыгейском языке. Проповедь Евангелия, начатая в Адыгее нашим миссионером Леви Мартенсоном, продолжается уже самими адыгейцами. Богу за это слава!
2: Малая кафедра. Петр Луничкин. Скажи нам, когда это будет. Чем ниже уровень мышления и меньше здравый оптимизм, тем выше степень самомнения и шире личный эгоизм. Сергей Кирпиков. Люди будут горды, хвастливы, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны. Второе послание Тимофею, глава 3, стих 2. О грядущих глобальных изменениях в обществе христиане не просто должны быть проинформированы. Они обязаны их знать и к ним должны быть подготовлены. 2 Тимофею, глава 3, стихи с 1 по 5. Данное предупреждение сказано церкви не для устрашения, но для серьезного размышления и укрепления веры. Апостол Павел говорит, что в самые последние дни перед вознесением церкви многие христиане, отрекшись от силы Божьей, станут людьми недуховными. Они будут руководствоваться не Словом Божьим, а принципами окружающего их общества. Дух Святой предупреждает, что люди будут хвастливы, в русском переводе «горды», Это прямо противоположно тому, что говорит Писание: «Хвалящийся, хвались Господом». Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 31. Вместо того, чтобы воздавать славу Богу за дарованную мудрость, таланты и силу, христиане сосредотачивают внимание на самих себе, демонстрируют друг другу достижения и жаждут не Божьей, а собственной славы. Бог говорит: «Славы моей не дам иному». Исаии, глава 48, стих 11. Присвоить славу себе значит отречься от Бога и уподобиться Люциферу. Его самовосхваление привело к гордыне и последующему бунту против Бога. Мирские люди хвастливы и горды собой. Павел призывает христиан руководствоваться иными принципами. Второе послание Коринфянам, глава 4, стих 7. «Мы должны всегда помнить о том, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Иакова, глава 4, стих 6. Хвастовство, гордость, неизменно приведет к надменности. Данное качество выражается в пренебрежительном отношении к другим. Это ложное, мнимое впечатление своей значимости. Надменные люди никого не наставляют, ничего не навязывают. Они просто игнорируют других, демонстрируя свою независимость. Им равных нет. В надменности своей нечестивый пренебрегает Господом. Псалмы, глава 9, стих 25. Надменные христиане не обращают внимания на то, что погибели предшествует гордость и падению надменность. Притчи, глава 16, стих 18. Перед восхищением церкви люди будут злоречивы. Злоречие – это склонность, привычка говорить дурно, зло о других. Словарь Ушакова. В настоящее время христиане стали нейтрально относиться к злоречию и уже не считают его греховным. Злые речи унижают, обижают, наносят непоправимый ущерб Церкви Божьей. Злоречие попирает любовь, а без любви верующих друг другу проповедь Евангелия тщетна. Апостол Павел предупреждает: «Не воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые Царства Божьего не наследуют». 1 Коринфянам, глава 6, стих 10. Перечисляя признаки последнего времени, Павел говорит о том, что дети будут непокорны родителям. Не секрет, что послушание детей – лучший подарок для родителей. Но осознают ли родители, что самый лучший подарок для детей – это воспитание их в страхе Божьем? Мы вплотную приблизились к тому времени, когда суета стала превалировать, а синдром хронической усталости стал уделом большинства. У родителей остается все меньше и меньше времени на воспитание детей, но все больше и больше требований и ожиданий. Сегодня принято думать, что жизненный успех зависит от хорошего материального обеспечения и лучшего образования. А потому родители вкладывают во всестороннее развитие детей все свои силы и необходимые для этого средства. Однако, вкладывая по максимуму в детей, родители часто не видят ожидаемых результатов. Отсюда негодование, конфликты, разочарование, а порой и полный разрыв во взаимоотношениях. Мы не можем смириться с неблагодарностью тех, в кого все вкладываем, но должны знать ответ на вопрос: что мы вкладываем и для какой цели?
3: Воспоминания. Маргарита Коломийцева. О бабушке или каких жен нужно искать. Когда я вспоминаю свою бабушку, то невольно задаюсь вопросом, а все ли в порядке с нашим христианством? Как мы жадно клюем на наживку комфорта! Посмотреть хотя бы на сегодняшних христианок, мужа им подавая с высшим образованием, с приличной зарплатой, жить, чтобы в хорошем доме, в любимом городе, с правильной церковью, ну и чтобы все было, дети, внимание мужа, приятный круг общения, чтобы дом полная чаша и все как у людей. А иначе зачем замуж выходить? На этих условиях можно детей воспитывать по-христиански, песенки христианские петь, стишки разучивать и гостей звать иногда, страннолюбие, мол, гостеприимство, только не слишком часто. Мы ценим личное пространство. Я не говорю, что все это плохо. Это хорошие вещи, и девушки неплохие, смотря с кем сравнивать. Все, кто рассказывает о моей бабушке, говорят о ней не просто с уважением, а даже с неким трепетом. А факты простые. Жизнь в захолустном городке, в крошечном домишке, по нашим меркам, в развалюхе. Четверо детей на руках,

и принимала гостей. Постоянно. Круглосуточно. В доме Коломийцевых часто кто-то жил долгосрочно, плюс временные гости с ночевкой. Полный дом. Спали на полу. Это всех нужно было накормить, за всеми убрать и постирать. Вот это я и понимаю гостеприимство. А не то, когда зовешь гостей раз в месяц на 2 часа, вылежишь дом, чтобы все было салфеточка к салфеточке, чтобы гости видели, что мы тоже не лыком шиты, умеем устраивать приемы. Бабушка никогда не пропускала церковные служения, которые проходили 4 раза в неделю. Еще она была регентом церковного хора. Это плюс спевки, сами понимаете. И все это после работы в шахте, готовки, уборки, стирки. Ах да, и воду из колодца таскали, ведрами. А мы сегодня краник открыли, посудку помыли, уже устали. И думаем, идти сегодня на собрание или онлайн посмотреть. Еще бабушка переписывала вручную Евангелие и христианскую литературу, чтобы сделать доступной благую весть. Это сложное, кропотливое и опасное занятие. Вы спросите, когда она успевала, если целый день работа, а по вечерам собрание и спевки? Оказывается, по ночам. Вернее, по утрам. Это нужно было вставать 5 часов утра, чтобы до работы еще поработать при свете керосиновой лампы. И дети не на самотек, все воспитаны с любовью и в христианском духе. Откуда бралось такое посвящение? Такая преданность делу, такая ревность? Где все это сегодня? Если некоторые современные девушки и мечтают выйти замуж за служителя или пастора, так это потому, что у служителя в современном понимании положение круче. Такие парни популярнее и виднее, значит, выгодная партия. Ну и любить должен больше, раз служитель, чтобы семья была крепкой. А заикнись он переехать куда-нибудь в деревню, в другой город или страну ради служения, 90% желающих отсеется. Раньше выйти замуж за активного служителя означало, что его наверняка посадят за служение. Это означало полностью пожертвовать собой ради дела Божьего. Сегодня же малейший дискомфорт вызывает ропот. Позорный уровень нашего посвящения и жертвенности заставляет меня задаваться вопросом, а все ли так с нашим христианством? Ну, а кому интересно, теперь вы знаете, каких жен нужно искать, как моя бабушка. Маргарита Коломийцева «Неудобные люди». Неудобных людей очень трудно любить. Кто-то словом пырнет, кто-то делом. Ах, насколько свободнее было бы жить, если б всех принимать я умела. Принимать от души, без притворства в глазах и без липкой назойливой лести. Сколько б было друзей настоящих в друзьях, новых встреч и знакомых чудесных. Неудобных людей тороплюсь обойти, чтоб нечаянно не уколоться. И не думаю вовсе, что, может быть, им одиноко на свете живется. Оттого они злы, оттого иногда обливают сарказмом и ядом. А их душам немного Христова тепла и немного участия надо. Научи меня, Господи, больше любить всех недобрых и всех неудобных, безусловно прощать, бремена их носить и быть истинно в духе свободной. Проза. Надежда Орлова. Подписано. «Тебе надо успокоиться. Возьми себя в руки», — невозмутимо сказала мама, сидя в кресле и наблюдая, как Саша нервно запихивает в черный мусорный мешок футболки, рубашки, носки, ремни, шарфы и перчатки. «Что ж поделать? Такова жизнь». Мама всегда изрекала банальности с апломбом профессора. Это раздражало.

0: Жало Сашу, особенно сейчас. Смахивая с ресниц злые слезы, она крикнула: «Ты понимаешь, что он уже не выйдет оттуда? Никогда не выйдет! Надо что-то делать!»
1: «И что же ты собираешься делать?» — спокойно спросила мама. Саша не знала. Точнее, она знала, но не хотела признаваться в этом самой себе. Оттого и злилась. Самым правильным решением в этой ситуации было бы уволиться с работы, переехать в отцовскую квартиру и забрать отца из психоневрологического диспансера. Но это означало полностью изменить свою жизнь, взять на себя ответственность за больного, посвятить ему, если не все время, то большую его часть, отказаться от привычного круга общения, от вечеринок и дискотек, от кафе и театров, сменить место жительства и друзей. Отказаться, в конце концов, от карьеры. К таким жертвам Саша не была готова. На это решиться она не могла. На следующий день под крылом взлетевшего самолета остался город детства, отцовская квартира, сданная временным жильцам, и печальная палата. Виталий не помнил, как оказался в этой палате. В реальный мир он возвращался медленно и урывками. То все было ясно и понятно, то вдруг окружающая действительность становилась зыбкой и смазанной. В палате было тепло, медперсонал вежлив, врачи внимательны. Кормили, конечно, по-больничному, скудно и невкусно, но на тумбочке всегда лежали фрукты, сладости. Мама, 85-летняя старушка, два раза в неделю приезжала на рейсовом автобусе в диспансер, расположенный на окраине города, почти за его пределами. Обессиленно ставила на пол у двери тяжелые сумки, а потом долго сидела с Виталием, глядела на него и вытирала платочком слезы. Она надеялась, что в старости сын будет ей опорой, а вышла совсем наоборот. Первый месяц Виталий никого не узнавал. Не реагировал на вопросы, не мог ходить. Теперь ему лучше. Он стал реагировать, если к нему обращались. Отвечал на вопросы. Осторожненько выходил в коридор, держась за стенку. И память постепенно стала возвращаться. Врачи говорили о последствиях перенесенного инсульта, о том, что жить самостоятельно Виталий уже не сможет. «Что же делать?» — сокрушалась мать. «Ведь нас на свете осталось только двое — старуха и инвалид». Но разве только двое? Нина была чуть постарше Виталия, но не намного, года на три. Красивая. Они поженились, родились сыновья Алексей и Иван, назвали их в честь дедов. Виталий хорошо зарабатывал, имел, как тогда говорили, блат, нужные связи с нужными людьми. Достаток был виден во всем. В новом «Жигули», в хорошем ремонте квартиры, в современной мебели. Начало 1980-х, эпоха тотального дефицита. А у них джинсы и импортные дубленки в гардеробе, копченая колбаса и кофе на столе. Виталий всегда любил показной шик и демонстративный уют. С началом перестройки, когда вся страна стояла в очередях с продуктовыми талонами в руках, он стал ездить в загранкомандировки, привозил вещи в красивых импортных упаковках. Жизнь текла песней. Пока однажды дорогу не перешла красивая и смелая. Анжела была моложе его на 10 лет. Высокая, стройная, белокурая и голубоглазая. Напрасно Нина приходила скандалить к сопернице. Напрасно родители Анжелы в штыки встретили зятя. Подумай, он от сыновей отказался. Разве ж такой способен любить? Но при чем здесь любить? Обладать. Красивой женщиной, красивой машиной, красивой квартирой. В жизни такого успешного человека все должно быть красиво. Жизнь началась с чистого листа. Новая жилплощадь, новый железный конь, новая жена, новый ребенок, дочь Саша, престижная работа, высокая зарплата, отдых в Турции и Египте, Мерседес себе, Митсубиси жене, домашний кинотеатр дочке. Что еще нужно человеку, чтобы достойно встретить старость? Жизнь текла песней, пока однажды дорогу не перешел красивый и смелый. Начался бракоразводный процесс, несмотря на 15 лет, прожитых вместе. Мысль о том, что жена изменила, предпочла другого, заставляла Виталия сжимать кулаки и, брызгая слюной, кричать ей в лицо самые грязные ругательства, какие только можно было придумать. Уютный мирок их семьи превратился в ад. Бесконечные ссоры и взаимные оскорбления не прекращались. Бедная Саша. Девочка тогда как раз перешла в 8 класс. Став невольным свидетелем ежевечерних выяснений отношений, видя, как родители буквально захлебываются ненавистью друг к другу, она потеряла к ним всякое уважение. Осталась только жалость и презрение. И мамаша хороша, и папаша не лучше. Все рухнуло, в том числе и Сашин собственный мир. Анжела вместе с дочерью переехала в другой город, к своему новому мужу. Несколько раз Саша приезжала навестить отца, но тот дал четко понять: выбрала мать, вот и живи с ней. Все контакты прекратились. В течение 10 лет Виталий пытался наладить свою личную жизнь. Сколько их было, претенденток на его руку и сердце, а также на имущество и вполне приличную пенсию. Всех и не вспомнить. Завидный холостяк, еще не старый, с двухкомнатной квартирой в центре города, с 2 гаражами и Мерседесом, привлек внимание работницы паспортного стола. «А я от вас недалеко живу. Не стоит беспокоиться, приходите стоять тут в очереди. Занесу справочку вечерком. Вы же дома будете». Лида была его ровесницей. Хваткая и властная, она стала главой в их союзе, вела все дела, отвадила немногочисленных знакомых Виталия, которые нет-нет, да и навещали его. Сам Виталий как-то оказался не у дел в собственном доме, сидел целыми днями перед телевизором, пропуская в рекламных паузах по рюмочке. Мир потускнел, стал размываться, пока не погас совсем, чтобы вновь вернуться в виде больничной палаты. Долгие 3 месяца старенькая мама была единственным человеком, которого он видел, если не считать врачей и медсестер. От нее он узнал, что Лида развелась с ним, предварительно оформив гаражи и машину на свое имя. Было невыносимо грустно, обидно и одиноко. Но вдруг... «Больной, к вам посетители!» Полная женщина с коротко стриженными седыми волосами вошла в палату. «Неужели это Нина? А кто это с ней?» Вслед за женщиной вошел молодой мужчина и ярко накрашенная брюнетка, сын Алексей и его жена, невестка Виталия. Рядом с матерью хмурила брови девочка лет 12. «Внучка? У меня есть внучка?» За ними 2 пацанов лет 8-10. «Внуки! У меня 2 внуков!» Сын Иван сжимал губы, старался быть приветливым с отцом, которого видел последний раз в раннем детстве. «Саша, доченька, повзрослела-то как! Институт закончила, работаешь, зарплата хорошая, замуж не вышла. Руки-то у тебя совсем замерзли. Садись рядом. Давай руки согрею». «Не плачь, ну не надо. А кто это мнется там у дверей?» «Не может быть! Анжела!» Перед Виталием стояли те, кого он уже успел забыть, и те, кого он никогда и не знал. Сначала появилась робкая надежда, а потом все более крепнущая уверенность в сердце. Он скоро уедет отсюда. Его заберут из этого тоскливого, пропахшего сбежавшим молоком и хлоркой места. Семья-то, ого, большая! Дети, внуки, все явились, всем нужен. Он смотрел на посетителей, путался в именах и воспоминаниях, удивлялся и растерянно улыбался, бесконечно подписывая бумаги, доверенности, справки, дарственные. Ему что-то объясняли, затуманивали бедную голову юридическими терминами, похлопывали по плечу, целовали в колючую щеку, как только он старательно, руки чуть-чуть дрожали, выводил свою фамилию на очередном документе. Да-да, он понимает, что кто-то должен получать его пенсию, а то пропадет. Конечно, конечно, в квартиру надо пустить жильцов, а то пропадет. Безусловно, безусловно, надо оформить генеральную доверенность, а то все пропадет. Привычно текут рабочие будни диспансера. Снуют по коридору молоденькие медсестры, не спеша проходят врачи, шаркают ногами больные. И только один обитатель лечебного заведения никуда не выходит. Часами сидит в кровати, опершись спиной на подушку, и смотрит, не мигая, в одну точку. Ни книги, ни газеты с журналами, ни телевизор его не интересуют. Порой проходящая мимо палаты медсестра слышит странные звуки. Она приоткрывает дверь и видит. Пациент, глядя в пространство перед собой, размеренно хлопает в ладоши, аплодируя пустоте. «Виталий, что вы делаете?» Он не отвечает, просто опускает руки на одеяло и замирает. Все подписано.

0: Наше интервью. Я могу только восхищаться Богом. Интервью с Эльвирой Цорн. Христианскому журналу «Тропинка» исполнилось 28 лет. На постсоветском пространстве, пожалуй, невозможно найти евангельского христианина, который бы ничего не слышал об этом детском издании. Согласно последнему опросу, у «Тропинки» более 1,5 миллиона читателей в 55 странах мира. Такому успеху могло бы позавидовать любое периодическое издание. Но идея журнала заключена не в успехе масштабного распространения, а в достижении детских сердец Евангелием Иисуса Христа. Журнал «Тропинка» издается на 9 языках, общим тиражом 149 тысяч. Все эти годы бессменным редактором «Тропинки» был удивительно посвященный, мудрый, кроткий, но самое главное – искренне верующий в Бога человек. С Эльвирой Цорн я лично знаком более 26 лет. Она прекрасная жена моего друга и брата в Господе Вальдемара, мать 6 детей и бабушка 15 внуков. Мне выпала честь взять интервью у того, на кого все эти годы старался равняться, а трудоспособностью которого восхищался и продолжаю восхищаться. Спасибо, Эльвира, что согласилась ответить на мои вопросы. Насколько я знаю тебя, ты скромный человек. Это качество было выработано с годами или это дар от рождения?
1: Если это верно по отношению ко мне, то думаю, что Бог наделил меня этим качеством от рождения. Но, конечно, и жизнь с Богом накладывает свой отпечаток.
0: Какие мечты детства тебе удалось воплотить в жизнь?
1: Я мечтала быть учительницей. Но когда подросла, поняла, что ничего из этого не получится, так как в атеистической стране, мы жили в Киргизии, у христианина нет никаких шансов стать учителем. Тем не менее, Господь исполнил мое желание, подарив мне возможность учить детей жить с Богом по Его законам, то есть через детский журнал быть учительницей в Божьей школе. А еще я мечтала о благополучной семье, и Господь дал мне замечательную семью.
0: Твои родители были людьми верующими?
1: Моя мама была верующей. Отец верил в существование Бога, но не был возрожденным человеком и церковь не посещал. Но, слава Богу, в 47 лет он уверовал и тоже стал чадом Божьим.
0: Кто из родителей был главным авторитетом для тебя и почему?
1: Главным авторитетом для меня была мама. Она была жертвенным, гостеприимным, трудолюбивым, общительным, уповающим на Бога человеком с непоколебимой верой, которую она посеяла и в сердца своих 6 детей. И не только детей. Моя мама работала бригадиром штукатуров. Благодаря ее свидетельству все сотрудницы уверовали. Не сразу, но одна за другой. В течение 10 до самой своей кончины мама поддерживала с ними контакт.
0: С радостью ли ты посещала общеобразовательную школу? Твои оценки радовали прежде всего тебя или родителей?
1: Мне доставляло большое удовольствие учиться, и я любила получать 5. Конечно, родители радовали мои оценки, но меня, наверное, больше. Правда, в старших классах интерес к учебе у меня немного ослаб, так как не было перспективы поступить в высшее учебное заведение и получить желаемую специальность. В моей характеристике стояло «верит в Бога». Тем не менее, я по рекомендации моего начальника по месту работы поступила в техникум на заочное отделение. Однако вынуждена была на 4 курсе прервать учебу из-за рождения 1 ребенка.
0: В то время велась сильная пропаганда коммунистической идеологии, она как-то повлияла на твое мировоззрение?
1: Слава Богу, нет. Господь уберег меня от сомнений в его существовании, за что я ему очень благодарна. А притеснение вследствие моего отказа вступить в пионеры и комсомол, октябренком я тоже не была, только укрепляли мою веру. Как ни старались учителя, завучи, директор школы выбить из меня эту дурь, меня часто вызывали во время уроков к завучу и к директору, им это не удавалось. Слава Богу, который давал мне силу и стойкость противостоять и оберегал меня, несмотря на то, что я тогда еще не была чадом Божьим.
2: Когда ты осознала, что Бог простил все твои грехи?
1: Это было время, когда запрещалось приводить детей в церковь. В немецкую общину, которую посещала мама, детей с собой не брали. Мне было 14 лет, когда моя новая школьная подруга Мария Мартенс пригласила меня на праздник Рождества в баптистскую церковь. Мне очень понравилось там, и я стала регулярно посещать богослужения. Тогда же у меня появился и интерес к Библии. Со временем пришло осознание своей греховности и необходимости в Божьем прощении. Я молилась и томилась в ожидании того сверхъестественного, что Господь совершает в людях. Видимо, я не совсем понимала, что Господь уже все сделал для моего спасения, и за мной только осталось сделать шаг к Нему, попросить прощения и принять Его дар. Обратилась я к Господу лишь через 3 года, в 17 лет, и тогда мое сердце запело. «Пусть Иисус моим сердцем владеет, в мыслях и чувствах лишь Он пусть живет».
2: Апостол Фома однажды сказал: «Не увижу, не поверю». Бог сказал ему в ответ: «Не поверишь, не увидишь». Что ты можешь сказать о своей вере?
1: Я очень рада, что вера в Бога была заложена у меня с детства. И я благодарна Богу, что Он взрастил ее в моем сердце, укрепил через испытания, через свое слово, через служение. Я верю в того, кто начатое во мне дело доведет до конца. Оглядываясь назад, могу только восхищаться Богом, который меня так сильно любит и ведет по жизни.
2: Что для тебя значит посвящение Богу?
1: Посвящение Богу значит для меня всецелая отдача себя в Его распоряжение, то есть ответная любовь на любовь Господа, всем сердцем, всей душой, всем разумением. Это возможно лишь если знаешь, кто такой Бог. Если веришь, что Он – Творец Вселенной и людей, всемогущий, всеведущий, милосердный, долготерпеливый Господь, что Он из любви к людям ради их спасения отдал Своего Сына Иисуса на смерть, и если принимаешь Его жертву за себя, тогда нетрудно доверить Ему всю свою жизнь.
2: Как зародилась идея создания детского христианского журнала «Тропинка»?
1: В 1989 году у нас с Вальдемаром появилась возможность полететь по приглашению Якова Кузьмича Духонченко в Украину. Мы в 1982 году эмигрировали из Литвы в Германию. Посещая разные церкви, мы рассказывали о духовном богатстве, которое имеют дети в Германии, о множестве христианских книг и журналов для разного возраста, а также о детских песнях и учебных пособиях для учителей воскресных школ. И везде нас просили поделиться этим богатством и что-нибудь придумать для русскоязычных детей. Когда мы вернулись из Киева, у нас родилась идея издавать детский христианский журнал. Мы перебрали множество названий и остановились на «Тропинке». Наше желание было, чтобы этот журнал стал для детей тропинкой к Богу. Затем мы обговорили содержание и решили составить пробный номер.
2: Были ли у тебя с Вальдемаром разногласия по поводу содержания, дизайна?
1: Нет. У Вальдемара был опыт в издании журнала «Вера и жизнь», а у меня был опыт в воспитании детей, да и у него тоже. У нас их 6, так что в какой-то мере мы знали психологию детей. Мы вместе решили, какие рубрики желательно иметь в журнале, то есть что будет интересно и полезно для детей.
2: Сложно ли быть главным редактором не просто детского, но детского христианского журнала?
1: Я всегда осознавала большую ответственность перед Богом и перед детьми, и, конечно, без Божьей помощи не могла бы справиться с этой задачей. Кроме того, большой поддержкой была и редакционная коллегия. Мне не надо было одной принимать решения как по тексту, так и по оформлению. И я знала, что очень много людей молятся о нас и служении детям через журнал. Это тоже очень ободряло. А собирать материал о том, кого очень любишь и кто очень любит детей и всех людей, доставляло мне большую радость. Рассказывать о нашем Спасителе, собственно, цель и призвание каждого верующего.
2: Что для тебя самое важное в подготовке номера?
1: Самое важное в подготовке номера, чтобы весь материал служил тому, чтобы показать нашим читателям, маленьким и большим, величие и любовь Бога. И это вызвало у них желание жить с Господом, служить Ему и другим указывать путь к Богу.
2: На что тебе не хватило смелости или дерзновения?
1: Служение, по большому счету, не было вопросом смелости или дерзновения, а послушания. Я боялась взяться за эту работу, так как не имела соответствующего образования и опыта работы над журналом, но согласилась временно составлять журнал, пока не будет найден подходящий редактор. Однако Господь распорядился иначе и наделил меня необходимыми дарами для этого служения. Итак, я могла выполнять его на протяжении 28 лет с осознанием великой милости Божьей ко мне и с большой благодарностью Ему за то, что Он мог пользоваться мной и даже давал мне видеть плоды этого служения.
2: От чего пришлось отказаться ради работы над журналом?
1: Отказаться мне ни от чего не пришлось. Я знала, что самая основная моя ответственность – это воспитание подаренных мне Богом детей. Я не хотела в старости жалеть о том, что уделила мало времени своим детям. Поэтому это было моим главным служением. Младшей дочери было 6 лет, когда я занялась работой над журналом. Но первые 6 лет я работала дома, чтобы дети не были предоставлены самим себе. И только когда они уже не так сильно нуждались во мне, и работать дома становилось все сложнее, так как объем работы увеличивался, появились идеи перевода тропинки на другие языки. Я перешла работать в офис миссии.
2: Как дети относились к твоей работе? Была ли с их стороны поддержка?
1: Журнал «Тропинка» стал как бы нашим 7-м ребенком. Дети радовались вместе с нами его развитию и с пониманием воспринимали, что все крутилось вокруг журнала.
2: Человеку свойственно уставать. Церковь, работа, муж, дети, внуки, да еще постоянные гости. Как получается отдыхать уставшему редактору, жене, маме, бабушке?
1: Это вопрос организации. Иногда получается, иногда нет. Но Бог установил день отдыха, и мы стараемся по возможности выполнять это повеление.
2: Я знаю, что ты уже готовишь себе замену. Изменится ли тропинка с твоим уходом, или ты все же останешься в команде?
1: Да, постепенно мое служение переходит в руки Олеси Ганзий, дочери пастора из Нижнего Новгорода. Я ухожу на пенсию, но буду как добровольный помощник вычитывать корректуры и останусь членом редколлегии. Это неизбежно, что в какой-то мере журнал изменится, так как время меняется, и у следующих поколений свои вызовы и испытания. Но цель журнала – познакомить юных читателей с Иисусом Христом и помогать им расти в вере, конечно, не изменится.
2: Твои пожелания читателям журнала «Вера и жизнь».
1: Я желаю всем читателям возрастать в познании Господа, наслаждаться общением с Ним и сеять добрые семена, чтобы еще у многих была возможность познакомиться со Спасителем и Господом душ наших и обрести спасение в Нем.
2: Вопросы задавал Петр Луничкин.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Не по делам праведности. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом. Послание апостола Павла к Титу, 3 глава, 5 стих. Один проповедник Слова Божия, очень озабоченный спасением людей, зашел к парикмахеру побриться. Пока тот правил бритву, проповедник спросил его: «Скажите, спасены ли вы?» Парикмахер дал обычный стандартный ответ: «Видите ли, я делаю все самое лучшее, что могу. Мне кажется, что этого достаточно». Благовестник молчал, пока его брили. Когда же сел другой клиент, он встал, взял бритву и сказал: «Позвольте мне побрить этого клиента». «О нет», — ответил парикмахер, — «нет, только не вы». «Но я сделаю самое лучшее, что могу», — ответил проповедник. «Но вашего самого лучшего не будет достаточно для этого клиента», — сказал парикмахер. Проповедник положил бритву и сказал: «Так и вашего самого лучшего недостаточно для Бога». Спасение есть принятие Божьего лучшего, а не предложение Господу нашего лучшего, которое, по Слову Божию, есть запачкана одежда. Совершенно естественно, что каждый человек делал самое лучшее. Но такое делание нами самого лучшего, на что мы способны, недостаточно, потому что наши возможности ограничены. Например, я мог бы сделать все, что в моих силах, чтобы спасти утопающего, но если я не умею плавать, то мое самое лучшее не спасет его. Тоже верно и в вопросе спасения. Все человеческие усилия и дела не могут спасти человека. Никто не может быть спасен, не был спасен и не будет спасен посредством делания самого лучшего, так как вся праведность – наша запачканная одежда в очах Божьих. Но люди все же ссылаются на нее, говоря: «Я делаю самое лучшее, что в моих силах». В большинстве случаев этот ответ не соответствует действительности. Люди не делают самого лучшего. А что же самое лучшее? «Веру в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Как пользоваться компасом? Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих.
2: «Стойте, подождите!»
1: – кричал Антошка, догоняя в припрыжку своих братьев.
2: «Где папа? Мы же можем в лесу заблудиться! Смотрите, одна тропинка завернула влево, а другая идет прямо!»
1: «Не кричи, Антон, всех птиц распугаешь!» – остановил брата Кирюша. «Не забывай, у папы есть компас!»
2: «Это такие часики, которые с одной стрелочкой?» «Знаю, но я, честно говоря, забыл о них!»
1: Уже более спокойно рассуждал Антошка, шагая рядом с братьями. На полянке у кустов, сверху донизу украшенной белыми душистыми цветами, на двух пенечках поджидали детей папа с мамой. Папа подозвал к себе младшего сына. «Антоша, я хочу научить тебя пользоваться компасом!» Отец протянул мальчику раскрытую ладонь, на которой лежали эти странные часики. «Видишь, стрелка компаса имеет два конца. Этот желтый, который светится в темноте, всегда показывает на север. Противоположный конец показывает на юг. Если мы станем лицом к северу, а спиной к югу, справа от нас будет восток, а слева – запад. По карте нам нужно держать путь на северо-восток, то есть вот в эту сторону». Папа показал рукой. «Между севером и востоком. Когда у нас есть компас, куда бы мы ни забрели в лесу, никогда не заблудимся. Компас всегда укажет правильный путь». В духовной жизни тоже есть свой компас. Это священное писание. Стрелка компаса всегда указывает на его главную личность – Иисуса Христа. Если мы станем к Нему лицом, Он даст нам мудрости каждый день идти по правильному пути, в каких бы обстоятельствах мы ни оказались. Не забывайте пользоваться своим компасом, ребята, и научите пользоваться их своих друзей.
0: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.
3: Взирая на жизнь героев веры, проверим свое сердце. Любим ли мы Господа?

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

цветок смирения. Жена его была неплодна и не рождала. Книга Судей, 13 глава, 2 стих. Вы любите цветы? Бывает ли так, что при виде красиво составленного букета у вас дух захватывает от восхищения? Мы проведем несколько следующих дней, странствуя по жизни вслед за очередной женщиной, глубоко любившей Бога. И мы отметим несколько цветков, которые Бог, великий садовник, выбрал, чтобы ее жизнь стала прекрасным подношением Ему самому. И не случайно, что первым цветком, выбранным для букета этой очаровательной женщины, стал самый благоухающий цветок смирения. Так же, как аромат духов получается от измельченных цветов, красота и благочестие жены Маноя получились от многих унижений в ее жизни. У нее не было ребенка. Подробности о жизни жены Маноя Бог сообщает в печальных словах. В то время был человек именем Маной, жена его была неплодна и не рождала. Эти слова – печать, обжигающая женское сердце и заставляющая ее склонить голову и печалиться всей душой. Вы понимаете, во времена жены Маноя многие смотрели с осуждением на тех, у кого не было детей. Они считали бездетность своеобразным Божьим наказанием. Что же делать бездетной женщине? Жена Маноя, скорее всего, проводила время в молитве. Мы знаем, что ее муж молился, и его молитва о том, чтобы ангел, который являлся его жене, появился снова, были услышаны. Подобно страданиям других бездетных женщин Библии – Сара, Ревека, Анна и Елисавета. Душевные страдания этой женщины, скорее всего, побуждали ее стремиться ближе к Божьему сердцу. Что происходит в вашей жизни? Есть что-то, чего вы очень желаете и в чем вам до сих пор было отказано? Есть что-то, к чему вы стремитесь? Старайтесь подражать этой прекрасной, любившей Бога женщине. Жизнь молитвы с верой замечательна по своему благоуханию, которое происходит от смирения и преклонения перед всемогущим Богом. Потому склоните вашу голову, смирите себя и позвольте Богу приступить к работе над Его изысканным букетом в вашей жизни. Пусть Он начнет с несравненной красоты цветов Его смирения.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Радіопрограма «Поисках счастья». А ты, мой юный друг, нашел дорогу к счастью? Где, как и в ком найти полноту счастья? Об этом вы узнаете в этой передаче.

Я хочу прочитать место Священного Писания, которое записано в Иезекииле, 18 глава, 32 стих, а потом с 21 по 23. «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Иезекииля 33 глава, 11 стих. «Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам?» Друзья, обратиться назад, вернуться туда, откуда ты ушел, нелегко. Нелегко, друзья. Но Слово Божие говорит, у тебя есть выбор в жизни твоей. Обратиться, то есть вернуться назад к Богу и жить, обратиться от грехов своих, от путей греховных и иметь жить, или оставаться там и умирать. Библия не ставит третьего варианта, говорит, только два есть. Или ты обратишься и будешь жить, и Господь говорит, я хочу, чтобы ты жил, чтобы ты обратился. Или ты останешься на месте и потихонечку будешь умирать и умрешь за свои беззакония. Вы знаете, может, думаем мы, что из этого получится? Я нагрешил, упал, вернуться, признаться, может, кому-то даже сказать, меня накажут, посадят меня на заднюю лавочку, как последнего христианина, у меня нет ни будущности, ни надежды, есть ли смысл, у меня теперь впереди нет перспективы трудиться там или еще что-то делать, решать вопросы какие-то, есть ли смысл возвращаться? Я думаю, что вот эти мысли посылает дьявол. Я думаю, что вот сегодня такой же смысл будет у людей, такая же проблема. Есть смысл каяться, есть смысл как-то опять обращаться к Богу или нет? Будет ли у меня победа? Есть ли какая-то перспектива впереди или нет? Хорошо, что вот Павел впереди говорил о этой надежде, что у нас Бог оставляет нам эту серьезную надежду. Библия говорит так: Бог гордым противится, смиренным дает благодать. И Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Если Бог сказал, что у тебя есть надежда, если Господь тебя зовет, то Он сказал, приди ко мне, и я успокою тебя. И здесь написано, мы прочитали с вами эту мысль, что если ты обратишься, жить будешь, а если не обратишься, умрешь. Зачем тебе погибать, Господь говорит, я хочу, чтобы вы обратились. То есть, и моя тема сегодня – обращение. Для того, чтобы нам было понятно это слово «обращение», я бы хотел проиллюстрировать на одном случае. Он описан в книге Руфь. Я прочитаю первые 6 стихов, и мы с вами просмотрим момент, что такое обращение, к чему оно приведет. А поначалу посмотрим, потому что прежде чем обратиться, посмотрим пути отступления, как человек отступает. Книга Руф, 1 глава, первые 6 стихов. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того – Елимелех, имя жены его – Наимень. А имя двух сыновей его – Махлон и Хелион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Елимелех, муж Наимени, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной – Орфа, а имя другой – Руфь, и жили там около 10 лет». Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Я уже сказал, что прежде чем она обратилась назад,
прежде у нее было отступление. Вы знаете, отступление развивается естественно. Люди его не планируют. Но оно ведет все глубже, глубже и глубже. До серьезного кризиса. И вот здесь описывается, как люди, живущие в среди народа израильского, как они постепенно отступали и к чему они пришли. Прежде всего написано, что в те дни управляли судьи, и каждый делал то, что ему казалось правильным. Знаете, когда люди не видят какой-то стабильности, когда не знают, что ожидает их впереди, люди часто разочаровываются, духовные ценности, знаете, теряют, и тогда каждый начинает заботиться о себе, жить как, ну, как ему кажется правильным. Вот время судей было такое время упадка, когда вокруг люди начали поклоняться идолам, отступали от Господа, делали грехи, беззаконие и устраивали свою жизнь. И вроде бы, знаете, и неплохо. Так написано в книге Малахия, что ну какая польза от того, что мы соблюдаем все постановления церковные, Слово Божие исполняем, когда есть люди, которые не делают это и устраивают неплохо свою жизнь и остаются целы. И вот эта проблема, которая сегодня у людей смотрит на других. Глянь, посмотри, пошел этим путем, перестал, допустим, напрягаться, жить, трудиться для Господа, начал жить свое удовольствие, там пошел делать, там пошел, там гулять пошел, там играть пошел, там немножко подвыпил, там еще что-нибудь, и ничего, и нормальный, и целый, живой, и еще говорит, что я спасенный, как будто бы все и хорошо. Вы знаете, как-то однажды нас посетила одна молодежь. Ну, нашу молодежь. Но они приехали немножко не похожи на нас. Ну, с другого объединения приехали. У братьев волосы торчком, как инопланетяне, знаете, так. Там еще кто, ну, кто как, значит, поют живо, интересно так, знаете, все подвижно у них. Ну, и один из братьев подходит и спрашивает, а можно вам вопрос задать? А почему вы вот так себя ведете? Он говорит, ну, потому что мы не такие квадратные, как вы. Ну, понятно. Ответ вроде бы обтекаемый, все понятно. Значит, мы квадратные, они не квадратные. И вот у него вопрос. А эти не квадратные, они спасутся или не спасутся? Ну, естественно, они же говорят так хорошо о Боге, конечно, спасутся. Ну, все нормально. А какой тогда смысл нам быть квадратными? Может, нам тоже круглыми быть? Зачем нам так поступать? И закрадывается мысль, почему? Почему им можно, а нам нельзя? Они спасены, вроде бы и мы спасены. Зачем я должен идти тогда этим путем? Путем ограничения, путем такого зауживания пути своего. Ну, какой мне смысл здесь вот так, знаете? Можно же идти другим путем. Вы не видите, что сегодня таких людей очень много? Мы смотрим на другие деноминации, на других верующих, которые живут не так, как мы. Вы спросите, они спасенные или нет? Спасенные. У вас никогда не появляется такая мысль, а зачем я тогда так делаю? Что? Какой смысл от всего этого? Как-то однажды в начале, когда появилась свобода, к нам прислали из Америки группу, ну, миссионеров для того, чтобы они с нами поработали, ну, как эксперимент, как нужно проповедовать. Вы знаете, они собрались так, приехали, две пары, муж и жена, еще там муж и жена. И вот, значит, они проповедуют. Один проповедует, хорошо проповедует, обучает, как задавать вопросы, как отвечать, что нужно делать. Другой проповедует. Ну, ведут себя немножко не так, как мы. Жены их пострижены. Ну, знаете, ну, мирские, светские дамы. И первый вопрос. Они спасенные или нет? Вот или не проповедуют, а нас люди спрашивают, они спасенные или не спасенные? Как вы думаете, спасенные или нет? Спасенные, наверное. Скорее всего, что спасенные. Но следом стоит другой вопрос. Зачем нам тогда вот так жить? Ну зачем? И мы и так можем быть спасенными. Сейчас мы превратимся в мирских людей и будем спасенные, как они. Зато будем проповедовать хорошо, раскомплексуемся, и все будет на своем месте. Вы знаете, вот сегодня, тогда, когда люди ожидают пробуждения, просматривается больше отступления. Слово Божие говорит так, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вы знаете, вот написано, случился голод в земле.
появилась, наверное, угроза благополучия. Нечего будет есть. Я так смотрю, сегодня тоже что-то подобное у нас бывает. Меняется политика, меняются какие-то появляются угрозы, кто-то потерял работу, у кого-то появились долги, может, кто-то в аварию попал, кредиты, угроза голода. И вопрос, что делать? Пока было все хорошо, была хорошая, знаете, обстановка, вроде бы духовно жили, неплохо. А когда стало плохо, люди начинают задать вопрос, что дальше делать? Вы знаете, ну сегодня точно такое же и в нашей жизни. Написано, что Бог испытывает все сердца. Какое решение приняла Руфь или приняла эта семья? Просматривается из того, что я прочитал, решение принято было по плоти. Не по духу, а по плоти. Решение было принято не по вере. Почему? Ну, скорее всего, потому что была жизнь плотская. Вот когда жизнь у нас плоская, внутреннего содержания нет, мы так кажемся, все нормально. А когда приходит искушение, тогда показывается, что, оказывается, нету основы в жизни. Но я говорил о том, что обязательно придут какие-то трудности. И вот здесь, знаете, эти трудности,

как они там будут устраивать свою жизнь. Скорее всего, об этом не подумали. Они думали о том, что им нужно материально жить получше. Мне пришлось быть в Италии и встречаться с некоторыми христианами. Вы знаете, ситуация один к одному. Трудности, я не с Союза. Раз и туда. Мамочка уехала с двумя дочерями. Живут, работают, деньги зарабатывают. Церкви нет. Проходит время, надо решать вопросы семейные. С кем им решать вопросы семейные? Оба выходят за неверующих людей. И она сама падает. И вот кто-то их находит, они приходят в церковь, у них масса проблем, масса вопросов, как дальше выжить. И вы знаете, сколько там таких людей, которые поехали устраивать свою жизнь. Они не думали о том, что духовной основы там нету. Да как-нибудь там, лишь бы заработать деньги, и все. Следующее, друзья, на что я хочу обратить внимание. Они пренебрегли требования Писания. Они знали четкое, ясное Писание, которое говорили, амаликитянин, моавитяне не может войти в общество Господне. Знаете, ну они пошли. Пошли в обратную сторону, нарушили это Писание. Я скажу так вот сегодня, люди знают четкие требования, что нужно от верующих. Давайте мы их просто на самые три основных момента посмотрим. Первое. Читать Слово Божие. Молиться. То есть изучать, читать Слово Божие. Пребывать в Слове Божьем. Я не буду задавать вопрос, кто сегодня читал Библию или кто не читал. Но вы сами посмотрите. Вы постоянно читаете Слово Божие, изучаете. Мы же знаем, что от этого происходит жизнь у нас. К сожалению, хочу сказать, немало верующих сегодня не читают Евангелие, не читают Слово Божие. Следующий вариант. Молиться. Слово Божие повелевает нам непрестанно молиться. Я сегодня все больше и больше встречаю верующих, членов церкви, молодежи, которые перестали молиться. Сначала молились 3 раза, кто 2 раза, потом 1, а потом очень многие садятся за стол, вообще не молятся. Это не дети, это члены церкви. Сели за стол, поели, взяли и пошли. Немало людей, которые сегодня находятся в интернете, лежа в кровати, засыпают и не молятся. Смотрят, читают. А есть еще фильм, посмотрели, какая молитва после фильма? Никакой, и не молятся. И просыпаются с тем же настроением, тоже не молятся. Следующий момент, Слово Божие говорит, не оставляйте собраний ваших, как у некоторых бывает обычай. Чем более усматриваете пришествие Иисуса Христа. Вы не заметили, что сегодня многие верующие легко оставляют собрания? Зная, что этого делать нельзя, они оставляют. Пятницу молодежи. Мало на собраниях. Это же молитвенное собрание, пусть бабушки молятся. Вот. На разбор священного писания церковного молодежь приходит очень мало. Я не хочу сказать везде. Где-то хорошо, а где-то совершенно люди не ходят на молодежные собрания. В воскресенье 2 раза ходить в собрание тяжеловато. Достаточно и 1 раза. Вот так сегодня некоторые люди решают вопрос. Они устраиваются на работы и говорят, нам некогда, нам работать надо, нам ходить в собрание некогда, а кто будет деньги зарабатывать? Вы знаете, кажется, что это мелочь. Но шаги отступления к духовному падению начинаются потихоньку. Следующий момент, на что я хочу обратить внимание, почему именно это решение было у них явно плотское, по той причине, что материальные нужды они поставили выше духовных нужд. Материальное благополучие, оно не должно достигаться за счет ущербно духовному нашему благополучию и общению с нашим Господом. Что говорит по этому вопросу Священное Писание? Слово Божие говорит нам, не хлебом единым будет жить человек под небом, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вы знаете, будет ли жить человек или не будет, зависит не от того, есть ли у него в желудке кусок хлеба, много ли он съел мяса или еще что-нибудь. Вы знаете, что вот человек может есть, так все для блага, Бог сказал, он с полным желудком или с полным животом умер. Другой человек может быть совершенно голодный, не имея ничего абсолютно, Бог ему скажет, живи и будет жить. Не от этого зависит. Не от этого зависит, много у меня благосостояния или нет, моя благополучная жизнь.

она в одно мгновение может совершенно по-другому поменяться. Все зависит от Слова Божия. Вы знаете, современный обман человека, он такой. Но ведь тебе же нужно как-то жить. Вы такое слышите? Я же должен как-то жить. И знаете, на что говорит? Сатана толкает человека на воровство. Тебе ж нужно как-то жить. Воруй и живи. Другому говорит, ну, как-то ж надо выживать. Обмануй. Обмануй. И выживши все обманывают. Обмануй ты и живи. Третьему можешь налоги не платить или кредиты. Как-то ж выживать надо. Если ты отдашь, за счет чего ты будешь отдавать? Бери, а назад не обязательно отдавать. Или там еще какие-нибудь по моменту. Например, ну, как-то надо выживать. Десятину можно не платить, церковь. Зачем ее платить? Надо же как-то себе что-то оставить. Как-то надо жить. Вы знаете, один человек сказал так. А почему ты думаешь, что тебе нужно жить так? Вот так как-то. Если твой комфорт, к которому ты стремишься, тебя удаляет от Бога, неужели ты думаешь, что тебе нужно жить в комфорте, но без Бога? Нужно ли тебе учиться или работать в том месте, где ты удаляешься от Бога? Нужно, знаете, по сути дела, нужно задать правильный вопрос. А почему ты уверен, что тебе вообще нужно так жить, когда ты уходишь от Бога? Ты же погибнешь. Есть ли смысл променять все благополучие или всю нашу вечность на какое-то временное греховное наслаждение? Мы же знаем людей, которые не шли на компромисс. Не шли на компромисс, знаете. Ну, например, Мардохей. У него было очень тяжело. Ну, поклонись и живи. Как-то ж другие живут. Поклонись и живи. Зачем ты не поклонялся, когда можно было поклониться и жить? Те же самые три друга. Сидрах, Месах и Авденаго. Ну что? Ну, поклонись перед этим истуканом. И зачем тебе у печку идти? Ну, как-то же выживать надо. Другие же делают так. Вы понимаете, братья и сестры, я хочу сказать, так поступали и пророки, так и сегодня некоторые люди поступают. И немало таких христиан, которые не идут на грех. Лучше не жить, чем так жить. Лучше не иметь свободы, Иосиф сказал, чем согрешить и иметь свободу. А мы иногда себя оправдываем. Ну, а что мне делать? Ну, я как-нибудь должен выживать. Но так не поступали люди верующие. Вы знаете, я думаю, что еще одна из причин, почему можно сказать, что это было чисто плотское решение – уйти на поля Моавитские. Потому что они жили видением, они рассчитывали на свой ум, они не жили верою. Они не верили, что Бог может их сохранить вот в земле израильской во время голода. У нас такое бывает, друзья. Появляются трудности, у нас теряется вера. Надо что-то делать. Мы в панику, надо куда-то бежать, надо что-то делать. У нас не хватает веры, что меня Бог может сохранить. Братья и сестры, но я хочу сказать, когда вернулась Наимень назад, вдруг она увидела таких же верующих евреев, как и она, которые жили в Израиле, сохранены и были, все у них нормально было. Все у них было нормально. То есть, я хочу сказать, у них такая же обстановка была, но у них они верили в Бога. Следующее, на что вы обратили внимание, они предпочли мирское общение, общению с народом Божиим. Но ведь они же могли, крайне случайно в таких ситуациях, но уйти в другое колено. Но не уйти к моавитянам. Например, рядом было колено Рувимова, колено Гадова, Манасина. Ну, пошли бы туда. Зачем им нужно было идти к моавитянам и там жить? Вы понимаете, в чем я говорю? Бывают трудности, но ты пойди там, где церковь. Ты пойди туда, где можешь ты выживать, чтобы ты меня вообще... Зачем тебе уходить там, где нет никого? Но такое сегодня бывает. И я думаю, почему? Может быть, для того, чтобы делать то, что им хочется, чтобы никто не осуждал. Жить по-своему. Наконец, я избавился от чьих-то постоянных, пристальных взглядов и контроля. Братья и сестры, я хочу сказать, ну, действительно, контроль тяжел для людей. И мы иногда испытываем, уйти подальше, чтобы меня никто не контролировал. Нередко молодые люди хотят уйти, скорее уйти, закрыться от родителей, чтобы родители их не контролировали.
чтобы в церкви никто их не проверял, не контролировал. И говорит, что вы лезете в нашу жизнь, почему вы все проверяете? Я не сторонник, что нужно все проверять. Мы должны доводить людей до того, чтобы они имели отношение перед Богом, а не перед людьми. Я хотел вам сказать, братья и сестры, вы молодые сегодня, вы не понимаете. Бесконтрольной жизни у нас не должно быть. Если ты сегодня ушел от контроля родительского, и ты же я свободен теперь. А что ты будешь делать, когда ты женишься и выйдешь замуж? Тоже будешь уходить от контроля жены или от контроля мужа? Я вам хочу сказать, а это в семье невозможно. Если вы сегодня, у вас непрозрачные отношения с родителями, если вы не можете доверительно сказать, где вы были и что вы делали, в семье так невозможно. Если ты мужу не скажешь, где ты была и что ты делала, и муж тебе не скажет, где он был и что делал, ты сразу заподозришь, что-то нечистое. Чтобы в семье было единство, было благополучие, там нужна полнейшая откровенность, полное доверие. Там, знаете, хотите, не хотите, а вас будет спрашивать жена, где ты был? А ты скажешь, что ты меня контролируешь? Так же невозможно, да? Или муж спросит, где ты была, что ты делаешь? Ты скажешь, что ты меня контролируешь, так же, да? Нет, друзья, мы должны быть открытым лицом. Вот это одна из проблем. Слово Божие, кто любит Бога, тот любит рожденного от Него. Не любите мира, не любите мира, не того, что в мире. Следующее, на что бы я хотел обратить внимание, они не спешили вернуться к народу Божьему. Скажите, сколько был голод? Не написано. А сколько они жили в народе моавитянском? 10 лет. Неужели был 10 лет голод? Ну хорошо, прошел голод. Все, год прошел голод. Возвращайся назад быстрее. Почему они остались там так долго? Друзья, это и есть упадок духовный, это и есть отступление от Бога. Решение было плотским, потому что они его искали там, где его невозможно было решить. Например, что бы означает Вифлеем? Дом хлеба. Они уходят из дома хлеба к моавитянам, где нет хлеба. И ищут его, этот хлеб. Вы знаете, приобрела ли что-нибудь семья их там? Что-нибудь заработали, получили ли они что-нибудь там? Но если мы хорошо знаем эту книгу Руфь, то мы видим, что когда она вернулась назад туда, и говорит, Наимень вернулась. А она говорит, не называйте меня Наимень. А потом говорит, я уходила с полным достатком, а вернулась – ничего. Так бывает сегодня у нас, у молодых людей. Мы уходим с полным достатком из церкви, от народа Божия, имея радость, чистоту, любовь, имея надежду, имея общение с Богом. А потом у нас обольщение такое – пойдем туда. Поживем там, приобретем что-нибудь. Сколько людей, которые уезжали что-то там получить, потеряли все, вернулись ни с чем. Вы знаете, я хочу немножко итог подвести. Может быть, сегодня среди нас есть тоже те, которые ищут духовной пищи для себя, радости, утешения, благословения в этом мире. Думаю, но здесь я не нашел. Какой-то здесь сегодня скудость. Некоторые люди говорят, ну что-то мы видим, что дело идет все к упадку. И кто-то говорит, надо быстрее бежать отсюда. А некоторые, знаете, что делают? Ну, слушают интернет. Ой, как там хорошо. Там такие проповедники, там такая жизнь. И знаете, сегодня все пытаются выкинуть в интернет. Посмотрите, кто как, чем живет. И говорят, а мы хуже всех живем. Вроде бы где-то что-то хорошо, а у нас плохо. Братья и сестры, видимо, так вот было и у них. Ну, и они пошли и подумали, наверное, наживемся вдоволь. Вот вдоволь, будем жить, как хотим там. Но Слово Божие говорит, что ничего они не нашли. Ничего. Давайте мы посмотрим теперь на обзор немножечко так поконкретнее. Вот это решение плоское привело к плохим последствиям. Первое на что? Третий стих написано. «И умер Елимелех, муж Наимени, и осталась она с двумя сыновьями своими». Они ушли из Вифлеема, чтобы найти жизнь, а нашли смерть. Когда человек уходит из церкви или уходит в этот мир, чтобы там найти для себя жизнь, сразу можете делать вывод, найдете там
смерть. Следующий шаг принимается еще более неразумно. Решение опять чисто по плоти. Они не только ушли из Вифлеема к моавитянам, они жен себе берут. Умер муж. Два сына берут жен из моавитянок. Дочерей жителей моавитян. Разве не знала Наиминь, что из-за моавитянок более чем 24 тысячи погибло? Они же знали, это же народ израильский знал, что из-за этого более 24 тысячи погибли. И она берет опять оттуда, или они берут оттуда опять этих жен. Что происходит дальше? Дальше очень понятно. Писано, умерли и оба ее сына. Посмотрите, какая трагедия. Пошли, чтобы пожить, и все умирают. И все умирают. Что за причина? Вы знаете, так вот духовное падение начинается с этого, друзья. Пойдем немножко поживем, попробуем. И оно не с тяжких грехов начинается, начинается с мелочей. А потом затягивает, затягивает, и человек потихоньку теряет ориентиры и начинает жить, как живет этот мир. О, сколько сегодня людей, которым уже деваться некуда было, они решили свои проблемы в мире. Кто вышел замуж за неверующего, кто женился на неверующей. А какая у них жизнь? Я встречаюсь с этими людьми, иногда спрашиваю, как вы живете? Вы знаете, что отвечают? Мы жили, когда были в церкви. А теперь мы существуем. Плачут. И никто не сказал, у меня так хорошо, как ни у кого. У меня лучше, чем у вас. Ни один и ни одна не призналась. Некоторые просто замыкаются, ничего не говорят. А те, которые, знаете, открываются, говорят, вот тогда мы жили, а сейчас мы просто существуем. Вы знаете, и вот когда попала она в такую ситуацию, написано, принимает решение. Вернусь назад. Я хочу сегодня обратить внимание вот на этот момент. Обращение – это и есть тот вопрос. Вернусь назад. Написано, и встала, 6 стих, и встала она со своими снохами, и пошла обратно с полей моавитских. Ну, точно так, как блудный сын, когда туда пошел. Потом пошел назад. Шаги возвращения. Что это значит вернуться назад? Ну, я бы провел некоторые моменты, друзья. Вернись туда, где ты был раньше, откуда ты ушел. Кажется, это очень просто. А может быть и не просто. Ну, к примеру. Если ты раньше любил Господа, а теперь охладилась, твоя любовь к Богу. Тебе нужно опять вернуться к Богу и полюбить Его. Просить, чтобы вернулась твоя первая любовь. Вы знаете, мы иногда говорим, а что делать, если не любится? Я бы хотел любить, но не любится. У вас такие не появляются вопросы, друзья? Но я вижу, у меня нет любви. А что я должен делать? Ну, если вот меня туда тянет, туда я люблю, а вот это не люблю. Вы знаете, заповеди такой нет в Священном Писании. Если тебе вдруг захочется и полюбится, полюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всем разумением, и всей душой. Любовью можно управлять. Если вы не верите, что любовью можно управлять, я вам задам самый простой вопрос. Представь себе, что ты выйдешь замуж, а потом скажешь мужу, извини, сердцу не прикажешь, я еще кого-то полюбила. Что тогда он тебе скажет? Или он тебе так скажет, извини, дорогая, я тебя люблю, но есть еще кого я люблю. Вы же сразу возмутитесь. Оказывается, любовью можно управлять. Поэтому я хочу сказать и здесь. Мы выбираем, что любить, мир любить или любить Господа нашего Иисуса Христа. Он свою любовь доказал. И нам нужно доказать свою любовь. Если ты раньше читал или читала Библию каждый день, а сегодня ты перестал читать ее или перестал читать, вернись к тому, начни ее читать каждый день. Разве это тяжело, друзья? Возьми себя в руки,
И каждое утро вставай и читай Священное Писание. Если ты раньше молилась или молился в церкви или дома, молился со слезами, горячо, а теперь у тебя просто сухая молитва, не имеющая ничего абсолютно, не дает тебе силы, я думаю, что нужно тебе опять вернуться к Богу и начать молиться, о чем мы говорили, искать Бога, о восстановлении духовном. Побудь с Господом наедине в молитве. Открой Ему все свои переживания. Вернись к Нему. Ты ж помнишь тот момент, когда ты пришла или пришел к Богу, и Бог дал тебе это общение. Да, было тогда тоже тяжело идти. Тяжело было идти к покаянию. Тяжело было идти вот к такому осознанию, но Бог дал тебе силы, и ты радовалась. Если сегодня вас, друзья, влечет этот мир, или кто-то уже ушел туда, знаете, и только остался вид присутствия здесь, а на самом деле живете другой жизнью, мне бы хотелось сказать, что, а вернее посоветовать, вернись обратно, вернись к Иисусу Христу, вернись, чтобы Господь тебе помиловал. Он говорит, я не хочу смерти грешника, не хочу, чтобы он умирал. Обратитесь, обратитесь и живите. Так говорит Господь. Еще один из моментов, на что я хотел обратить внимание, что такое возвратиться. Если Наиминь ушла от своего народа, то слово «обратиться» она вернулась к своему народу. Если сегодня ты уходишь от общения с народом Божиим, от молитвенных общений, от церкви, если тебя сегодня туда тянет в этот мир, вернись назад к народу Господнему. Там есть хлеб. Именно там, когда она вернулась, вот там она нашла хлеб для себя. Там она нашла встречу опять с Богом, милость и успокоилась под крылами всемогущего, там, когда она вернулась в народ Господень. Вернуться нелегко, уйти от Бога легко. Почему легко? Часто бывают друзья такие, хорошее настроение, и группочкой раз и ушли. Вы знаете, для того, чтобы вернуться, нужно быть готовым вернуться одному или одной. Может, другой теперь не захочет, твой друг, с кем ты имел общение, или подруга, с кем имел общение, они не захотят, не захотят вернуться. Но если ты видишь, что ты погибаешь, вернись один или вернись одна. Пусть у тебя, может, кто-то будет над тобой смеяться, может, крутить будет у виска своего пальца, сказать, ты с ума сошла или сошел, куда ты возвращаешься. Будь готов вернуться даже и один, потому что каждый за себя даст отчет Богу. Если ты духовно упал и не знаешь, или уже отступил от Господа, все-таки мне бы хотелось сегодня сказать, вернись назад. Мы сегодня говорим о том, что у нас есть право выбора, у нас есть ценности. Вы знаете, вот люди ищут лучшего, но где его найти? В этом мире лучшего найти невозможно, чем в общении с Богом. Жизнь дает только Господь. Иеремия 8 глава с 4 по 7 стих написано так. «Так говорит Господь, разве упавшие не встают, и совратившиеся с дороги не возвращаются?» Для чего этот народ находится в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал. Никто не раскаивается в своем нечестии. Никто не говорит, что я сделал. Ну, еще одно место я прочитаю. Иеремия 31 глава, стих 19. «Когда я был обращен, я каялся». И когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности своей. Отсюда я хочу обратить внимание вот на такие моменты. Господь говорит, я звал, они не идут. Он говорит, ну разве упавшие не встают? Совратившиеся с дороги разве не возвращаются? Но почему такое упорство? Вы знаете, вот я так вот думаю, вот мы сейчас заканчивать будем наше служение молитвой. И я уверен, что Господь сегодня вот каждого из вас за все эти общения посетил. Посетил, подсказал, что нужно сделать, где есть проблема, в чем нужно поправить свою ситуацию. И я точно думаю, что сегодня Господь тоже кого-то зовет, вот так точно, вернись. Вернись к надежде Господней. Вернись к Богу, к Иисусу Христу.
Возложи на него свое упование. Доверься ему, скажи ему о своем переживании. Вы знаете, шла это назад Наэминь и говорит, я уходила с полными руками, сейчас я иду совершенно пустая, ничего у меня нету. Но, друзья, но приход ее назад в народ израильский, он дал ей жизнь. Вы же читаете Библию, она жила. Она там нашла утешение. Она получила то, что не могла уже получить в этом мире. Или там на полях Моавитских. Бог оказал ей великую милость. Падшие встают. Бог поднимает. Бог дает жизнь, дает источник жизни. Бог принимает. Как блудного сына принимает и дает благодать. Я бы хотел, чтобы мы сегодня могли не столько на чувствах прийти к Богу. Можно бы сейчас рассказать несколько серьезных примеру, мне иногда даже делают замечания. Вы заставляете людей каяться специальными душевными, психологическим приемом. Вызываете их, чтобы они на чувствах могли заплакать, и тогда им деваться некуда и приходят к Богу. Я сегодня не хотел бы это сделать, друзья. Мы должны к Богу прийти разумно. Разумно. Мы должны принять решение, о чем мы говорим, о том, что у нас есть ценность избрания. Или ты будешь служить Богу, или ты не будешь служить Богу. Или ты там найдешь источник жизни, или ты его потеряешь вообще. Тебе нужно сделать решение. Идти общей волной, идти за кем-то, когда все идут, а потом что я сделал или сделал, а у меня ничего не получилось. Это неосмысленный шаг. Тебе нужно сделать осмысленный, осознанный шаг. Итак, Господь говорит, я не хочу смерти грешника или беззаконника. Хочу, чтобы они обратились и жили. Обратитесь. Обратитесь от путей ваших. Не так давно в школе с подростками решили провести личные беседы. Родители и ребенок ведут себя очень плохо. Ну, собираемся, два служителя, отец. Задаем вопрос девочке. Ты видишь, как плохо ведешь себя? Видишь, какое состояние? Она говорит, вижу. Скажи, как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы ситуация поправилась? Она посмотрела, подумала, потом говорит, нужно поменять поведение, но я одна не буду, если все. Тогда и я готов. А если я одна, надо мной же будут смеяться. Один из братьев у нас, я уже рассказывал, по-моему, здесь, решил избавиться от интернета. Все с интернетом, все с телефонами такими. Это я почувствовал, теряю общение с Богом. И я взял его и продаю. Надо мной даже мои родные стали смеяться. Ты что, с ума сошел? Ты же жениться не сможешь. Сейчас же все в интернете переписываются, все. А ты как ты будешь жить? Он и для меня дороже общения с Богом. Я понимаю, что сегодня, когда человек захочет идти к Богу, найдутся те, которые тебя не поймут. Тебя, может, не поймет тот человек, с кем ты вместе грешил или грешила. С кем ты меньше вместе развлекался, тебе не пойму. Скажи, зачем ты это сделал? Что, разве было плохо? Да можно и так жить. Я тебе хочу сказать, сделай решение. Вернись к Богу. Душа твоя будет согрета любовью. Загорится огнем. Ты будешь способен тогда проповедовать другим, благовествовать. У тебя жизнь появится. А так ты будешь постепенно умирать, умирать и умирать. Прошло время нам помолиться. Я бы хотел, чтобы мы сегодня спели наш знакомый псалом «Что ты медлишь на грешном пути».

Где счастье? Во Христе теперь я знаю, и нет ему ни меры, ни конца. Мой юный друг, тебя я ныне призываю, скорей спеши в заветный дом Отца. Вы слушали программу «В поисках счастья», составленную в студии «Радио Зейгенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Мир вам, братья и сестры! Приветствуем всех любовью Господа Иисуса Христа. Давайте обратимся к Божьему Слову. Тема моей проповеди, как Господь позволит, будет, называется, я прочитаю. Первое послание Тимофею, 4 глава, 8 стих, вторую часть я прочту. Благочестие на все полезно. Благочестие на все полезно. Нам, русскоязычным, понятно, что значит слово «все». Вот брат говорил, ему предложили, говорит, давайте помолимся о всем. Очень хорошо, мне понравилось. Но это не значит, есть молитвы такие, когда «Господи, прости нам». Этот брат или сестра никогда не скажет, Господи, прости мне. А все так вот, в общем, округленно. Мы все много ошибаемся. Мы все много согрешаем. А у Господа нет, простите за слово такое известное в бывшем Союзе, колхоз. У Господа индивидуально, каждый в отдельности. Потому что в книгу жизни... Я думаю, вы верите тоже в это, записывается каждый индивидуально. Даже из христианской семьи. Но каждый индивидуально. Муж отдельно, жена отдельно, его имя, их, и дети отдельно, и внуки отдельно. Те, кто сидит здесь, это Слово Божие этому учит. Так вот, знаете, я надеюсь, что мы все читаем Божье Слово. Ну, стараемся во всяком случае. Опять же, простите за такие, может быть, отвлечения. Посещаю одну молодую семью. Ну, как живете? Да, слава Богу. Ну, Слово Божие читаете? Стараемся, муж отвечает. А ты как, жена? Стараемся. У них девочка небольшого такая, ну, еще, как говорят, под стол ходит пешком. И ребеночек растет, ага. Но я спрашиваю у него, ты знаешь, что твоя жена читает? Пауза. Я не знаю, надо это, чтобы муж знал. Если он знает, что она читает, в смысле, не другое что-то в Библии, какую конкретно книгу она читает, да? Какая у нее? Я понял, хорошо. Я спрашиваю у нее. Пауза. А до этого односложные были ответы. Стараемся. Я спрашиваю у нее. Ты, дорогая, видишь, когда муж твой Библию читает? Пауза. И потом их прорвало. Оказывается, он работает из дома. И она говорит, скажу всю правду. Он спит до обеда, а я должна встать, приготовить, ребенка накормить и приготовить, чтобы когда он проснется, тоже ему. А потом он садится за компьютер. Наша тема не забыли какая? Благочестие на все полезно. Так вот, я стараюсь читать Библию, читаю. Читаю и особенно, когда дошел вот послание апостола Павла к Тимофею, первое, второе, и Титу еще захватил. Знаете, на что я обратил внимание? Очень часто встречается вот это слово в его посланиях – благочестие. И как это обычно бывает, знаешь, пока не спросят, да? Я задумался, сам себя спросил. Обычно я думал, что ну, благочестие – это одно из синонимов праведности и так дальше. Но не так давно, я думаю, у вас тоже был праздник. Известный праздник наш христианский – Сретение Господне. Да? И там об одном человеке, дедушка пожилой, брат наш по вере, сказано о нем, отмечен над Духом Святым – что он был муж праведный и благочестивый. Так, стоп, думаю.
значит, разница есть какая-то. А когда я читал послание к Титу, а вот давайте мы прочтем. Мы-то, евангельские верующие, исповедуем, что спасение по благодати, и много очень говорим о благодати. Но я редко, я не припомню в своей жизни, чтобы слышал конкретную ясную проповедь о благочестии. Может быть, вы слыхали. Я за себя говорю. Так вот, братья и сестры, посмотрите, а этот же апостол, 2 глава, послание к Титу, вот что говорит. 12 стих прочитаю. Ну, два стиха, чтобы связать. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». А этот нынешний век, известно, он какой? И я себе задал вопрос. Значит, оказывается, праведность-то праведность, а благочестие – это нечто отдельное. Благочестие – это то, чему учит нас благодать спасительная, чтобы мы оторвались или оторвать нас от нечестия. Противоположное слову «благочестие» существует слово «нечестие». И весь этот мир, и Господь, когда смотрит, то можно одним словом охарактеризовать этот грешный мир – нечестие. И вот в этом грешном мире, в этой атмосфере, невозможной для существования чего-нибудь, хоть проблеск доброго святого, Бог через благодать свою взращивает благочестие. Ну, во-первых, сколько позволит, братья и сестры. Итак, это не мои слова, апостол написал, благочестие на все полезно. Причем оно имеет обетование. Как, какое обетование? Возвращаемся к нашему первоначальному тексту. Имея обетование жизни настоящей и будущей. Вдумайтесь, пожалуйста. А когда я прочитал во втором послании Тимофею апостола Павла, меня это вообще несколько, я хотел бы даже сказать, шокировало, выбило просто из равновесия такого. Думаю, как же так? Надо разобраться в этом. 3 глава, 2 послание. Посмотрите. Апостол описывает последнее время, которое будет. Чем будут заниматься люди? Это не о мире сказано. Потому что отступят от веры, какие будут, и далее посмотрите и читаю. Последний, 5 стих из этого перечисления. «Имеющие вид благочестия, силы же его, потерявшие, как-то утратившие, отрекшиеся, она нам не нужна. Мы и так без нее справляемся. Неплохо. Ну, я так воспринял». Понимаете? И дальше заключает апостол, говорит, таковых удаляйся, держись подальше. Вид благочестия есть, силы нет? Ну, нет и нет. Каждый за себя ответит. Таковых удаляйся. Я не знаю, что вы думаете сейчас. Размышляли или нет? Я даже честно скажу, может, братья подскажут более, которые углублялись и в богословие, и все это до конца не постиг, что же это такое. А мы в какое время живем? Не в последнее ли? И я сам опять же задал себе вопрос, слушай, Михаил, чтобы ты не оказался в числе вот этих, от которых надо удаляться и держаться подальше. Слышите? А может быть, и живем мы в этой среде? А может быть, он рядом сидит с нами на одной скамейке? Как Спержин говорил, здесь некоторые сидят на этих скамейках церковных и погибают. Я не отношу к сегодняшнему нашему собранию. Вы все раненько встали, тем более время перевели и пришли на богослужение.
Но все-таки, братья и сестры, что? Снова вопрос этот задаю себе и всем нам. Что такое благочестие? И чем оно отличается от праведности? Да, я посмотрел в словаре, можно найти, я себе записал. Истинное богопочитание, внешнее проявление внутреннего богопочитания. Ну и другое, такое же в этом роде. Вы что-нибудь поняли? А кто Бога не почитает? В этой стране все Бога почитают. Только у каждого Бог свой. Правда или нет? И знаете, о благочестии Библия очень много говорит. И в Ветхом Завете, и в Новом. Но больше в Новом. Я подсчитал, апостол Павел в этих посланиях, особенно первое послание Тимофею, 18 раз сказано о вере. 6 всего глав. И знаете, 9 раз сказано о благочестии. То есть через один благочестие, благочестие, благочестие. И всего здесь 6 глав. Пророк, древний пророк, это лет 600 или 700 до Рождества Христова, вот что он написал, пророчествуя о Спасителе. Оказывается, в первую очередь, пример благочестия – это сам Господь наш Иисус Христос. 11 глава, посмотрите, пожалуйста. 2 стиха. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Братья и сестры, это Дух, оказывается. Только Дух Святой дает благочестие. Закон этого не давал. Нет, можно правила определенные учредить, и внешность будет. А размышляя, я еще...

против течения. Лично, когда человек сам для себя принял решение. И в посланиях, как раз, и в данном послании апостол Павел хоть немножечко намек дает, что это такое. Вот мы здесь сидим, да, благочестиво, я без критики, действительно, приятно смотреть, да. Но насколько я благочестивый, да, вот так вот перед вами, можно только определить, с чего начинается. Как только я заговорил. Да, апостол об этом говорит. Мои слова меня выдают. Насколько там внутри благочестие. Благочестивый человек следит за своим языком. Ну, понятно, здесь мы следим, безусловно. И то не у всех получается, возможно. А когда нет рядом брата, сестры, вот... А как, когда я на работе, когда я в других местах нахожусь? Это открывает, насколько там есть дух благочестия. 4 глава, 7 стих. Посмотрите. Негодных, это же послание, негодных же и бабьих басень отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Я не знаю, там в английском, по-моему, басни, бабьи басни – это старые бабушки. Так написано, да? Где-то. Вот. Но не только у бабушек старых это происходит, о том, о сём. И об этом очень много Слова Божия говорит. При многословии в притчах сказано «не миновать греха». Вот какую мудрость я выписал, опять же, для себя, размышляя над этим, лично для себя и делюсь с вами. Апостол Иаков говорит, 1 глава, 26 стих, «Кто не обуздывает своего языка, то что? Пустое благочестие». Над этим надо подумать. Правда нет? Об этом речь. И вот еще. Люди пишут умные. Словоохотливость – один из признаков ограниченности. Когда собираются люди высокого ума, они обсуждают идеи. Когда собираются люди среднего ума, они обсуждают события. А когда собираются люди невежды, недалекие, они обсуждают, как вы думаете, кого? Людей. Потому что, а чего еще? Вот. Поэтому не зря апостол предупреждает, только это в 6 главе этого же послания. Посмотрите, что. Пустые споры, 6 глава, 4 там по 5 стих. Пустые споры между людьми, поврежденного ума. Это же он написал тем, которые будут читать в церкви. Это не тем, которые далекие от церкви, там они не знают, что это такое. Там все нечестие. С этого начинается, дорогие братья и сестры. И подвязаться, оказывается, упражнять себя в этом надо. Кому не приходилось жалеть о сказанных словах. Правда же? А слово не воробей. А мы уже констатировали, что благочестие, оказывается, это дух. Этим духом нужно пропитаться. Дух благочестия. Да, благочестивый сначала думает, прежде чем сказать. Сколько на этой почве необдуманных слов происходит всякого рода зла, беды. Оскорбительное слово в притчах находим, что возбуждает ярость. А мягкий язык что делает? Переламывает кости. Вот представьте себе, ну, вот инструмент –

0: можно мягко сказать, ну как это будет благотворно? А я правду сказал, мне говорит один. И я, говорит, всегда за правду. И бывает. Я не хочу долго, братья и сестры, об этом. Просто немножечко озадачить, чтобы мы понимать начинали. Я лично сам просто делюсь своими переживаниями сегодняшнего дня, потому что мне очень серьезно это коснулось. И, конечно, возвращаясь к нашему Спасителю, я сказал, что Он непревзойденный пример благочестия. О Нем, на Нем почил этот дух благочестия. Это о Нем мы читали пророчество. И апостол вторит, это же, посмотрите, что здесь сказано. Второе послание. Нет, это первое послание, простите. Третья глава, 16 стих. И беспрекословно великое, дальше что? Благочестие тайна. Бог явился во плоти. Знаете, сегодня, наверное, вы слышали, это беда, но это древняя ересь воскресает, древнейшая ересь, когда нашего Господа и Спасителя ставят под сомнение, кто Он, Его божественную личность. Где, говорит, написано о Боговоплощении, мне один говорит. Найди мне такое слово. Ну, бесполезно доказывать, абсолютно бесполезно. Если не открыто духом, дедушка мой говорил, не вложишь и обухом. Действительно это так. Потому что и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Если мной движет дух благочестия, братья и сестры, то благочестивый человек, он думает, даже оно проявляется, выливается во внешнее. Посмотрите, что сказано. Вторая глава. Да, это есть. Заставить невозможно. Закон можно принять, но оно же внутрь не попадет. Еще раз хочется подчеркнуть, это дух. Дух благочестия – это Дух Святой. Он приносит благочестие. Смотрите, читаю с 9 стиха. «Также, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью, целомудрием, украшали себя не внешним плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя». Что там дальше? Благочестие. Но это относится не только к мужскому, посмотрите, к женскому так, обществу, но также и к мужскому. Кстати, благочестие, что я обнаружил, оно предписывается и разного возраста людям, и пожилым, и молодым, и мужчинам, и женщинам. Общество, в котором, почему за молодежь, в котором мы живем, оно старается вот эти грани стереть. Попал я в одно общественное, по делу пришел, заведение, и заходит туда одна сестричка, рваные штаники, такие, знаете, вот это, коленки голые, и все, джинсы такие. Она, как увидела меня, застеснялась, и сначала стала в очередь, а потом быстро не ушла. Ну, понимаете, это без критики, друзья. Ну, я обрадовался, знаете, чему? Что совесть все же есть. Совесть есть. Да, благочестивый наблюдает, что он говорит. Благочестивый наблюдает, во что он одевается. Даже благочестивый здесь можете найти, что он кушает, что он пьет. Потому что им руководит дух. Когда не хватает этого, то человек задает вопросы. А где написано, что нельзя? А благочестивый, знаете, что отвечает? А где написано, что можно? Да. Потому что дух благочестия, он сам подсказывает, что можно и что нельзя. Когда Иисус, прощаясь с учениками своими, давал им последнее наставление и говорил о том, что придет Дух Утешитель, то знаете, что Он сказал? Вот когда Он придет, Он вас наставит на всякую истину. Потому что мы живем в таком веке. А что такое искусственный интеллект? Ваши дедушки знали об этом? Нет. Родители наши не знали об этом. А молодежь выросла, дети рождаются уже в этом. Что это такое? И только Дух Святой подскажет. Можно дискуссии проводить, там, дебаты, различные интервью. Только Дух Святой подскажет, Дух благочестия, как ко всему этому относиться. Вы чувствуете, что нам все больше и больше вызовов таких, которых, казалось бы, здесь не найдем. Это дано общее направление. Но учит нас Дух Святой. Он Духучитель. Вы поймите меня правильно, братья и сестры. Я думаю, вы правильно понимаете. Вот в отношении Писания. Да, это Боговдохновенное слово. Но да, находятся люди, где тут про это сказано. Ничего не сказано про этот интеллект. Ничего. И в это время, в которое мы живем, но сказано, какое наше отношение ко всему этому должно быть. Понимаете? И когда я прочитал предостережение апостола о том, что в последнее время будут люди, которые отрекутся от благочестия, силы же его отрекшиеся. Внешность будет сохраняться какая-то, а силы не будет. А не будет силы. Мы прочитали, опять же напоминаю, стих первоначальный. Благочестие имеет обетование жизни настоящей и будущей. Должны озадачить себя. Я хотел бы, это для себя я говорю, и для всех нас, чтобы выйдем из этого служения и дома по-серьезному поговорили на эту тему. Где еще и как говорит Господь нам о благочестии? А последнее время вот какое будет. Внешнее, оно важнее внутреннего. Вот внешний эффект, имидж. На это устраивается, да, и опора на душевное, а не на духовное, на психологию так называемую будет, а не преображающую работу и силу Духа Святого. И проповедники будут такие, потому что они сами не будут иметь этого Духа. Ну, когда я просто пишу, помечаю себе то, что я слышу вокруг, с чем приходится сталкиваться. Бог хочет, чтобы ты был счастливый. А кому не хочется? Это вроде правильно сказано. Или нет? Знаете, я одному ответил. Бог хочет, чтобы ты был праведный и благочестивый. Вы не чувствуете подмена? Если мне с этим человеком хорошо, и он не возражает, значит, все хорошо. Мы любим друг друга. Все окей, да? Бог желает, чтобы мы были благочестивые. А через благочестие приходит и счастье. Если мы акценты переставляем, может, кто-то не уловил еще, это страшно. И вот так постепенно меняется это все. И люди далеко, и все уже. Вы знаете, на брак смотрят, как на нечто старомодное. А где, о сочетании где сказано, говорит мне один. Мы не нарушили никакой заповеди. Она меня любит, я ее люблю. И мы сняли комнату и живем. Не обижаем друг друга. В христианской семье. А где сказано, что ты должен нас сочетать? Да, они на эти вещи смотрят, как на законничество уже. И смеются над этим. Это то время, в которое мы сейчас живем с вами, братья и сестры. И высмеивает. Считают, что нас старомодными уже такими. Их лозунг, братья и сестры, спасен однажды, спасен навсегда. Ну, не для всех, конечно, но для многих. И главное, принимай себя таким, как ты. Это и есть психология. Будь в гармонии с самим собой. Видите, я куда уже немножечко пошел рассуждать. Ну что? И это портрет Ладикийца. Почему они не просто утратили, потеряли, а там уже Господь стоит за дверью. Да, а у них идет своя программа. Господь Иисус им даже мешает осуществление их программы, которую они наметили. Они прекрасно справляются без Господа. Ну, вдумайтесь, пожалуйста. Вот это церковь. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А благочестие на все полезно. Господь стоит и стучит. Все стою в двери и стучу. Если кто услышит, не для всех. Вы вдумайтесь. Они, для них, братья и сестры, важнее. Вы видали такие концерты? Они умеют собирать публику. А публику они умеют собирать. Свет-эффекты различные, дымочек пускают с микрофоном, мечутся по сцене, как воображая так себя вдохновенными, да, вдохновленными. И куда движутся эти люди? Конечно, если не покаяться. Слово Божие об этом очень много говорит. И движутся вслепую. В сторону погибели, но это то, что называется христианством. Заканчиваю. Может быть, я не поднял только вопросы, а у меня не было цели, главное, чтобы ответить. У меня, я говорю, нет ответа. Каждому ответит Дух Святой, проговорит. Он научит жить. Дух благочестия. И ему не надо уже будет человеку говорить, слушай, сними, вот это, ну, не для христианки это. Дух благочестия научит. Нет, конечно, наставлять надо. Но внутренность это не поменяет и не исправит. Вот что пишет апостол, продолжая. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, благочестие на все полезно, имея обетование настоящей жизни и будущей. Держись вечной жизни, которой ты и призван, исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Это 6 глава этого же послания. И да, когда, повторюсь, приходим мы вот во второе послание, где апостол говорит, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Я не хотел бы оказаться в этой среде. Я думаю, и вы тоже. Пусть Господь поможет нам то, что хотя бы было, ну, как тема поднята, услышана нами, вот, притворилось как-то, переосмыслилось личной нашей жизни. Потому что иметь вид, не иметь силы благочестия – это пустое благочестие оно. Это человек потерянный, это человек погибший. Если он, пусть всю жизнь даже, значился членом церкви. Аминь. Давайте молиться.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Тит. Имя Тит означает «почтенный» и было в широком употреблении у римлян и греков. В посланиях апостола Павла упоминается один из его сотрудников, носивший это имя, которому было написано даже отдельное послание, сохранившееся в Новом Завете и являющееся хорошим руководством для молодых работников. Но об этом сотруднике апостола Павла знаем очень мало. Первый раз имя Тит встречается в послании Галатам 2:1-3, где читаем: «Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезаться. Это свидетельствует, что Тит был елен, то есть грек, и оставался необрезанным. Павел с Варнавою дважды отправлялись в Иерусалим. Первый раз, чтобы доставить пособие голодающим в Иерусалиме братьям, о чем читаем в Деяниях апостолов 11:28-30. А второй раз для разрешения спора. Обязаны ли обращенные из язычников принимать обрезание и исполнять закон Моисеев, о чем говорится в Деяниях апостолов 15:1-32. Какой бы из этих двух случаев мы бы не приняли, а мог быть и третий, не записанный в Деяниях апостолов, неизменный остается то, что Тит был греком, оставался необрезанным и являлся хорошим сотрудником апостола Павла. Странно только то, что в Деяниях апостолов он не упоминается. Одни объясняют это тем, что он был более пастором церкви, нежели благовестником. А другие допускают, что он был братом евангелиста Луки, который не хотел упоминать ни себя, ни своего брата, как особенных служителей Господних. В своем послании к Титу апостол Павел назвал его истинным сыном по общей вере, Титу 1:4. Это заставляет думать, что Тит был духовным сыном апостола Павла, то есть обращенным через его служение, вероятно, в Антиохии или другом городе Малой Азии, где проживало достаточно греков. О служении Тита можем иметь некоторое представление, если примем во внимание все заметки, относящиеся к нему, какие находим в посланиях коринфянам. В первом послании к коринфянам говорится о разделениях и спорах в тамошней церкви. Апостол Павел посылал туда Тимофея, который с самого начала принимал там участие в служении, но, вероятно, Тимофей не мог примирить враждующих и исправить духовные уродства. Тогда Павел послал туда Тита. Договорился встретиться с ним в Троаде, и об этой несостоявшейся встрече имеем такую заметку. «Пришед в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ним, я пошел в Македонию». 2 Коринфянам 2, 12-13. Беспокойство о состоянии церкви в Коринфе лишило апостола Павла бодрости для проповеди в Троаде, и он направился в Македонию. Мы не знаем причин, задержавших прибытие Тита в Троаду. Но Господь благословил его служение в Коринфе, и он с радостными известиями догнал Павла в Македонии, о чем читаем. «Когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отвсюду, отвне нападения, внутри страхи, но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы радостью Тита, что вы все успокоили дух его». 2 Коринфянам, 7 глава, с 5 по 7 стих и 13 стих. Бог употребил Тита и для коринфян, и для апостола Павла. У американцев имеется поговорка, что наградой за хорошо сделанную работу бывает больше работы. Радость Тита по поводу его успеха в Коринфской церкви побудила апостола Павла опять направить туда Тита, но с поручением подготовить верующих к сбору пожертвований для нуждающихся в Иерусалиме. Македонцы были бедны, но отличались особенным усердием. Они просили апостола принять дар и участие их в служении святым. 2 Коринфянам 8 глава, 4 стих. Коринфяне были богаты и считали себя изобилующими всем, потому что Павел попросил Тита, чтобы он как начал, так и окончил это доброе дело в Коринфе. И тут мы имеем два свидетельства или диплома, какие апостол Павел выдал Титу. Первое так гласит: «Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам, ибо хотя я и просил его, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно». 2 Коринфянам 8, 16, 17. К сожалению, добровольных и усердных работников не всегда было достаточно в церкви. Второе свидетельство такое: «Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас». 2 Коринфянам 8 глава 23 стих. Я не знаю, может ли быть для христианина что-либо более почетное, как быть сотрудником апостола Христова? О дальнейшем служении Тита узнаем из послания, какое ему написано апостолом Павлом, и в котором читаем так: «Для того я оставил тебя в Кресте, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Титу 1.5. В Деяниях апостолов ничего не сказано о евангельской деятельности апостола Павла на острове Крите. Скорее всего, это было после освобождения из-под римского ареста, на что надеялся апостол. Филиппийцам 1, 23-26 и Филимону 1, 22. По пути из Рима в Колоссы апостол Павел, видно, некоторое время вместе с Титом проповедовал Евангелие на острове Крите. Остров Крит является четвертым по величине островом в Средиземном море. И аккадийцы называли его Каптара, египтяне – Кефту, а евреи – Кафтор. Поскольку некоторые названия гор, рек и городов совпадают с палестинскими, это принимают как доказательство, что в древности этот остров был населен выходцами из Палестины. На этом острове развивалась древняя минойская культура, которая была одновременной с древней и среднеегипетской. С Крита имеем слово «лабиринт» от названия дворца с множеством ходов, коридоров и комнат, построенного Дедалом в городе Кносе. К всеобщему изумлению, этот считавшийся мифическим лабиринт открыт в 1900 году англичанином Артуром Ивансом и теперь является приманкой для туристов. Крит вел обширную торговлю с Египтом, Палестиной, Малой Азией и Европой. Критяне имели свои письмена, которые до сих пор не расшифрованы. Минойская культура внезапно прекратилась около 1450 года до Рождества Христова и сменилась Микенской. Крит считался родиной филистимлян, Второзаконие 2, 23, пророка Амоса 9.7, Еремии 47.4. Критяне славились как превосходные стрелки из лука, как наемные солдаты и как торговцы, а это вело к испорченности нравов и утвердило за ними известность как плутов и обманщиков. На острове Крите проживало много евреев. Некоторые из них были в числе слушателей проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы, Деяния апостолов 2.11, и, вероятно, первыми вестниками о Христе на этом острове. Проповедь апостола Павла и Тита имела большой успех на острове Крите, и апостол, спешивший в другое место, поручил остававшемуся там Титу, чтобы он поставил по всем городам пресвитеров, а на острове было около сотни больших и малых городов. Задача для Тита была нелегкая, и, сознавая это, апостол написал Титу специальное послание, в котором дал ему разные наставления относительно строения Церкви Христовой, и которое является превосходным руководством для каждого христианского работника. Послание заканчивается призывом, чтобы Тит, когда прибудет к нему Артема и Тихик, поспешил прибыть к Павлу в Никополь, что тот, вероятно, и сделал. Во втором послании к Тимофею 4.10 апостол Павел написал, что Тита он послал в Далматию. Это было последнее поручение апостола, какое Тит исполнил. В церковной истории Евсевия, том 3, 4, 6, написано, что Тит был первым епископом на острове Крите. Полагают, что там он и скончался в преклонном возрасте.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2018 год. Словом и делом. Петр Луничкин. 1 февраля 2018 года ушел Господу миссионер Леви Мартенсон. Ушел к тому, кого любил и о ком неустанно проповедовал. Вероятно, мало кому из читателей нашего журнала знакомо имя Леви Мартенсон. Служение Леви Мартенсона было очень значимым и важным для адыгейцев и кабардинцев. Леви швед по национальности, точнее, принадлежал к народу саамов. В 90-х годах прошлого столетия Леви Мартенсон с семьей переехал на Северный Кавказ. Ранее он выучил адыгейский и кабардинский языки и перевел для этих народов Новый Завет. Стоит отметить, что фонетика адыгейского языка очень своеобразная и трудная для произношения. Но Леви Мартенсон говорил на адыгейском языке практически без акцента. За искреннюю любовь к адыгейскому народу и знание адыгейского языка сердца и дома адыгейцев были для него открыты. С проповедью Евангелия Иисуса Христа Леви объездил все аулы, поселки и города Республики Адыгея. Благодаря служению этого брата возникла адыгейская христианская община. Более 150 адыгейцам Леви преподал водное крещение. За активную миссионерскую деятельность Леви был депортирован из России. Он очень переживал об адыгейской общине и о тех, кому еще не успел засвидетельствовать об Иисусе Христе. Ничто не доставляло Леви Мартенсону большей радости, чем возможность нести благую весть черкесским народам, не только Северного Кавказа, но и черкесским диаспорам по всему миру. У Леви остались жена и двое детей. В день похорон у него родился внук, которого назвали в честь деда Леви. Постскриптум. 25 февраля 2018 года в Центральной церкви ЕХБ в Майкопе собрались практически все адыгейцы, уверовавшие в Иисуса Христа. У каждого было доброе свидетельство о его духовном отце. Леви Мартенсон не просто лично знал каждого пришедшего на вечер его памяти, но в жизни каждого уверовавшего адыгейца он принял личное участие как словом, так и делом. В этот день я еще раз убедился, что полная посвященность Господу и любовь к народу могут сотворить нечто необыкновенное. Я удивлялся великим делам Божьим, слыша, как люди пели песни и читали Священное Писание на своем родном адыгейском языке. Проповедь Евангелия, начатая в Адыгее нашим миссионером Леви Мартенсоном, продолжается уже самими адыгейцами. Богу за это слава!
2: Малая кафедра. Петр Луничкин. Скажи нам, когда это будет. Чем ниже уровень мышления и меньше здравый оптимизм, тем выше степень самомнения и шире личный эгоизм. Сергей Кирпиков. Люди будут горды, хвастливы, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны. Второе послание Тимофею, глава 3, стих 2. О грядущих глобальных изменениях в обществе христиане не просто должны быть проинформированы. Они обязаны их знать и к ним должны быть подготовлены. 2 Тимофею, глава 3, стихи с 1 по 5. Данное предупреждение сказано церкви не для устрашения, но для серьезного размышления и укрепления веры. Апостол Павел говорит, что в самые последние дни перед вознесением церкви многие христиане, отрекшись от силы Божьей, станут людьми недуховными. Они будут руководствоваться не Словом Божьим, а принципами окружающего их общества. Дух Святой предупреждает, что люди будут хвастливы, в русском переводе «горды», Это прямо противоположно тому, что говорит Писание: «Хвалящийся, хвались Господом». Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 31. Вместо того, чтобы воздавать славу Богу за дарованную мудрость, таланты и силу, христиане сосредотачивают внимание на самих себе, демонстрируют друг другу достижения и жаждут не Божьей, а собственной славы. Бог говорит: «Славы моей не дам иному». Исаии, глава 48, стих 11. Присвоить славу себе значит отречься от Бога и уподобиться Люциферу. Его самовосхваление привело к гордыне и последующему бунту против Бога. Мирские люди хвастливы и горды собой. Павел призывает христиан руководствоваться иными принципами. Второе послание Коринфянам, глава 4, стих 7. «Мы должны всегда помнить о том, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Иакова, глава 4, стих 6. Хвастовство, гордость, неизменно приведет к надменности. Данное качество выражается в пренебрежительном отношении к другим. Это ложное, мнимое впечатление своей значимости. Надменные люди никого не наставляют, ничего не навязывают. Они просто игнорируют других, демонстрируя свою независимость. Им равных нет. В надменности своей нечестивый пренебрегает Господом. Псалмы, глава 9, стих 25. Надменные христиане не обращают внимания на то, что погибели предшествует гордость и падению надменность. Притчи, глава 16, стих 18. Перед восхищением церкви люди будут злоречивы. Злоречие — это склонность, привычка говорить дурно, зло о других. Словарь Ушакова. В настоящее время христиане стали нейтрально относиться к злоречию и уже не считают его греховным. Злые речи унижают, обижают, наносят непоправимый ущерб Церкви Божьей. Злоречие попирает любовь. А без любви верующих друг к другу проповедь Евангелия тщетна. Апостол Павел предупреждает: «Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые Царства Божьего не наследуют». 1 Коринфянам, глава 6, стих 10. Перечисляя признаки последнего времени, Павел говорит о том, что дети будут непокорны родителям. Не секрет, что послушание детей – лучший подарок для родителей. Но осознают ли родители, что самый лучший подарок для детей – это воспитание их в страхе Божьем? Мы вплотную приблизились к тому времени, когда суета стала превалировать, а синдром хронической усталости стал уделом большинства. У родителей остается все меньше и меньше времени на воспитание детей, но все больше и больше требований и ожиданий. Сегодня принято думать, что жизненный успех зависит от хорошего материального обеспечения и лучшего образования. А потому родители вкладывают во всестороннее развитие детей все свои силы и необходимые для этого средства. Однако, вкладывая по максимуму в детей, родители часто не видят ожидаемых результатов. Отсюда негодование, конфликты, разочарование, а порой и полный разрыв во взаимоотношениях. Мы не можем смириться с неблагодарностью тех, в кого все вкладываем, но должны знать ответ на вопрос: что мы вкладываем и для какой цели?
3: Воспоминания. Маргарита Коломийцева. О бабушке или каких жен нужно искать. Когда я вспоминаю свою бабушку, то невольно задаюсь вопросом, А все ли в порядке с нашим христианством? Как мы жадно клюем на наживку комфорта! Посмотреть хотя бы на сегодняшних христианок, мужа им подавая с высшим образованием, с приличной зарплатой, жить, чтобы в хорошем доме, в любимом городе, с правильной церковью, ну и чтобы все было, дети, внимание мужа, приятный круг общения, чтобы дом полная чаша и все как у людей. А иначе зачем замуж выходить? На этих условиях можно детей воспитывать по-христиански, песенки христианские петь, стишки разучивать и гостей звать иногда, страннолюбие, мол, гостеприимство, только не слишком часто. Мы ценим личное пространство. Я не говорю, что все это плохо. Это хорошие вещи, и девушки неплохие, смотря с кем сравнивать. Все, кто рассказывает о моей бабушке, говорят о ней не просто с уважением, а даже с неким трепетом. А факты простые. Жизнь в захолустном городке, в крошечном домишке, по нашим меркам, в развалюхе. Четверо детей на руках, которых нужно кормить. Мужа, считай, нет. 3 года в тюрьме за проповедь Евангелия. Плюс 10 лет в бегах на нелегальном положении. Получается 13 лет. А все остальные годы – разъезды по многочисленным церквам с проповедью Евангелия. Какое особое внимание от мужа? Какие, извините, еженедельные романтические свидания и курорты? Думаешь, ну как тут не возроптать? А она не только не роптала, не только содержала семью, работая в шахте, женщина в шахте, но еще служила в церкви, и принимала гостей. Постоянно. Круглосуточно. В доме Коломийцевых часто кто-то жил долгосрочно, плюс временные гости с ночевкой. Полный дом. Спали на полу. Это всех нужно было накормить, за всеми убрать и постирать. Вот это я и понимаю гостеприимство. А не то, когда зовешь гостей раз в месяц на 2 часа, вылежишь дом, чтобы все было салфеточка к салфеточке, чтобы гости видели, что мы тоже не лыком шиты, умеем устраивать приемы. Бабушка никогда не пропускала церковные служения, которые проходили 4 раза в неделю. Еще она была регентом церковного хора. Это плюс спевки, сами понимаете. И все это после работы в шахте. Готовки, уборки, стирки. Ах да, и воду из колодца таскали, ведрами. А мы сегодня краник открыли, посудку помыли, уже устали. И думаем, идти сегодня на собрание или онлайн посмотреть. Еще бабушка переписывала вручную Евангелие и христианскую литературу, чтобы сделать доступной благую весть. Это сложное, кропотливое и опасное занятие. Вы спросите, когда она успевала, если целый день работа, а по вечерам собрание и спевки? Оказывается, по ночам. Вернее, по утрам. Это нужно было вставать 5 часов, чтобы до работы еще поработать при свете керосиновой лампы. И дети не на самотек, все воспитаны с любовью и в христианском духе. Откуда бралось такое посвящение? Такая преданность делу, такая ревность. Где все это сегодня? Если некоторые современные девушки и мечтают выйти замуж за служителя или пастора, так это потому, что у служителя в современном понимании положение круче. Такие парни популярнее и виднее. Значит, выгодная партия. Ну и любить должен больше, раз служитель, чтобы семья была крепкой. А заикнись он переехать куда-нибудь в деревню, в другой город или страну ради служения, 90% желающих отсеется. Раньше выйти замуж за активного служителя означало, что его наверняка посадят за служение. Это

Кто-то словом пырнет, кто-то делом. Ах, насколько свободнее было бы жить, если б всех принимать я умела. Принимать от души, без притворства в глазах и без липкой назойливой лести. Сколько было друзей настоящих в друзьях, новых встреч и знакомых чудесных. Неудобных людей тороплюсь обойти, чтоб нечаянно не уколоться. И не думаю вовсе, что, может быть, им одиноко на свете живется. Оттого они злы, оттого иногда обливают сарказмом и ядом. А их душам немного Христова тепла и немного участия надо. Научи меня, Господи, больше любить всех недобрых и всех неудобных, безусловно прощать, бремена их носить и быть истинно в духе свободной. Проза. Надежда Орлова. Подписано. «Тебе надо успокоиться. Возьми себя в руки», — невозмутимо сказала мама, сидя в кресле и наблюдая, как Саша нервно запихивает в черный мусорный мешок футболки, рубашки, носки, ремни, шарфы и перчатки. «Что ж поделать? Такова жизнь». Мама всегда изрекала банальности с апломбом профессора. Это раздражало Сашу, особенно сейчас. Смахивая с ресниц злые слезы, она крикнула: «Ты понимаешь, что он уже не выйдет оттуда? Никогда не выйдет! Надо что-то делать!» «И что же ты собираешься делать?» — спокойно спросила мама. Саша не знала. Точнее, она знала, но не хотела признаваться в этом самой себе. Оттого и злилась. Самым правильным решением в этой ситуации было бы уволиться с работы, переехать в отцовскую квартиру и забрать отца из психоневрологического диспансера. Но это означало полностью изменить свою жизнь, взять на себя ответственность за больного, посвятить ему, если не все время, то большую его часть, отказаться от привычного круга общения, от вечеринок и дискотек, от кафе и театров, сменить место жительства и друзей. Отказаться, в конце концов, от карьеры. К таким жертвам Саша не была готова. На это решиться она не могла. На следующий день под крылом взлетевшего самолета остался город детства, отцовская квартира, сданная временным жильцам, и печальная палата. Виталий не помнил, как оказался в этой палате. В реальный мир он возвращался медленно и урывками. То все было ясно и понятно, то вдруг окружающая действительность становилась зыбкой и смазанной. В палате было тепло, медперсонал вежлив, врачи внимательны. Кормили, конечно, по-больничному, скудно и невкусно, но на тумбочке всегда лежали фрукты, сладости. Мама, 85-летняя старушка, два раза в неделю приезжала на рейсовом автобусе в диспансер, расположенный на окраине города, почти за его пределами. Обессиленно ставила на пол у двери тяжелые сумки, а потом долго сидела с Виталием, глядела на него и вытирала платочком слезы. Она надеялась, что в старости сын будет ей опорой, а вышла совсем наоборот. Первый месяц Виталий никого не узнавал. Не реагировал на вопросы, не мог ходить. Теперь ему лучше. Он стал реагировать, если к нему обращались. Отвечал на вопросы. Осторожненько выходил в коридор, держась за стенку. И память постепенно стала возвращаться. Врачи говорили о последствиях перенесенного инсульта, о том, что жить самостоятельно Виталий уже не сможет. «Что же делать?» — сокрушалась мать. «Ведь нас на свете осталось только двое — старуха и инвалид». Но разве только двое? Нина была чуть постарше Виталия, но не намного, года на три. Красивая. Они поженились, родились сыновья.

Алексей и Иван назвали их в честь дедов. Виталий хорошо зарабатывал, имел, как тогда говорили, блат, нужные связи с нужными людьми. Достаток был виден во всем. В новом «Жигули», в хорошем ремонте квартиры, в современной мебели. Начало 1980-х, эпоха тотального дефицита, а у них джинсы и импортные дубленки в гардеробе, копченая колбаса и кофе на столе. Виталий всегда любил показной шик и демонстративный уют. С началом перестройки, когда вся страна стояла в очередях с продуктовыми талонами в руках, он стал ездить в загранкомандировки, привозил вещи в красивых импортных упаковках. Жизнь текла песней, пока однажды дорогу не перешла красивая и смелая. Анжела была моложе его на 10 лет. Высокая, стройная, белокурая и голубоглазая. Напрасно Нина приходила скандалить к сопернице. Напрасно родители Анжелы в штыки встретили зятя. Подумай, он от сыновей отказался. Разве ж такой способен любить? Но при чем здесь любить? Обладать красивой женщиной, красивой машиной, красивой квартирой. В жизни такого успешного человека все должно быть красиво. Жизнь началась с чистого листа. Новая жилплощадь, новый железный конь, новая жена, новый ребенок, дочь Саша, престижная работа, высокая зарплата, отдых в Турции и Египте, Мерседес себе, Митсубиси жене, домашний кинотеатр дочке. Что еще нужно человеку, чтобы достойно встретить старость? Жизнь текла песней, пока однажды дорогу не перешел красивый и смелый. Начался бракоразводный процесс, несмотря на 15 лет, прожитых вместе. Мысль о том, что жена изменила, предпочла другого, заставляла Виталия сжимать кулаки и, брызгая слюной, кричать ей в лицо самые грязные ругательства, какие только можно было придумать. Уютный мирок их семьи превратился в ад. Бесконечные ссоры и взаимные оскорбления не прекращались. Бедная Саша. Девочка тогда как раз перешла в 8 класс. Став невольным свидетелем ежевечерних выяснений отношений, видя, как родители буквально захлебываются ненавистью друг к другу, она потеряла к ним всякое уважение. Осталась только жалость. Жалость и презрение. И мамаша хороша, и папаша не лучше. Все рухнуло. В том числе и Сашин собственный мир. Анжела вместе с дочерью переехала в другой город, к своему новому мужу. Несколько раз Саша приезжала навестить отца, но тот дал четко понять: выбрала мать, вот и живи с ней. Все контакты прекратились. В течение 10 лет Виталий пытался наладить свою личную жизнь. Сколько их было, претенденток на его руку и сердце, а также на имущество и вполне приличную пенсию. Всех и не вспомнить. Завидный холостяк, еще не старый, с двухкомнатной квартирой в центре города, с двумя гаражами и Мерседесом, привлек внимание работницы паспортного стола. «А я от вас недалеко живу. Не стоит беспокоиться, приходите стоять тут в очереди. Занесу справочку вечерком. Вы же дома будете». Лида была его ровесницей. Хваткая и властная, она стала главой в их союзе, вела все дела, отвадила немногочисленных знакомых Виталия, которые нет-нет, да и навещали его. Сам Виталий как-то оказался не у дел в собственном доме, сидел целыми днями перед телевизором, пропуская в рекламных паузах по рюмочке. Мир потускнел, стал размываться, пока не погас совсем, чтобы вновь вернуться в виде больничной палаты. Долгие 3 месяца старенькая мама была единственным человеком, которого он видел, если не считать врачей и медсестер. От нее он узнал, что Лида развелась с ним, предварительно оформив гаражи и машину на свое имя. Было невыносимо грустно, обидно и одиноко. Но вдруг... «Больной, к вам посетители!» Полная женщина с коротко стриженными седыми волосами вошла в палату. «Неужели это
Нина. А кто это с ней? Вслед за женщиной вошел молодой мужчина и ярко накрашенная брюнетка, сын Алексей и его жена, невестка Виталия. Рядом с матерью хмурила брови девочка лет 12. «Внучка? У меня есть внучка?» За ними двое пацанов лет 8-10. «Внуки? У меня двое внуков!» Сын Иван сжимал губы, старался быть приветливым с отцом, которого видел последний раз в раннем детстве. «Саша, доченька, повзрослела-то как? Институт закончила, работаешь, зарплата хорошая, замуж не вышла. Руки-то у тебя совсем замерзли, садись рядом, давай руки согрею. Не плачь, ну не надо. А кто это мнется там у дверей? Не может быть, Анжела!» Перед Виталием стояли те, кого он уже успел забыть, и те, кого он никогда и не знал. Сначала появилась робкая надежда, а потом все более крепнущая уверенность в сердце. Он скоро уедет отсюда, его заберут из этого тоскливого, пропахшего сбежавшим молоком и хлоркой места. Семья-то, ого, большая! Дети, внуки, все явились, всем нужен. Он смотрел на посетителей, путался в именах и воспоминаниях, удивлялся и растерянно улыбался, бесконечно подписывая бумаги, доверенности, справки, дарственные. Ему что-то объясняли, затуманивали бедную голову юридическими терминами, похлопывали по плечу, целовали в колючую щеку, как только он старательно, руки чуть-чуть дрожали, выводил свою фамилию на очередном документе. Да-да, он понимает, что кто-то должен получать его пенсию, а то пропадет. Конечно, конечно, в квартиру надо пустить жильцов, а то пропадет. Безусловно, безусловно, надо оформить генеральную доверенность, а то все пропадет. Привычно текут рабочие будни диспансера. Снуют по коридору молоденькие медсестры. Не спеша проходят врачи, шаркают ногами больные. И только один обитатель лечебного заведения никуда не выходит. Часами сидит в кровати, опершись спиной на подушку, и смотрит, не мигая, в одну точку. Ни книги, ни газеты с журналами, ни телевизор его не интересуют. Порой проходящая мимо палаты медсестра слышит странные звуки. Она приоткрывает дверь и видит. Пациент, глядя в пространство перед собой, размеренно хлопает в ладоши, аплодируя пустоте. «Виталий, что вы делаете?» Он не отвечает, просто опускает руки на одеяло и замирает. Все подписано.

0: Наше интервью. Я могу только восхищаться Богом. Интервью с Эльвирой Цорн. Христианскому журналу «Тропинка» исполнилось 28 лет. На постсоветском пространстве, пожалуй, невозможно найти евангельского христианина, который бы ничего не слышал об этом детском издании. Согласно последнему опросу, у «Тропинки» более 1,5 миллиона читателей в 55 странах мира. Такому успеху могло бы позавидовать любое периодическое издание. Но идея журнала заключена не в успехе масштабного распространения, а в достижении детских сердец Евангелием Иисуса Христа. Журнал «Тропинка» издается на 9 языках, общим тиражом 149 тысяч. Все эти годы бессменным редактором «Тропинки» был удивительно посвященный, мудрый, кроткий, но самое главное – искренне верующий в Бога человек. С Эльвирой Цорн я лично знаком более 26 лет. Она прекрасная жена моего друга и брата в Господе Вальдемара, мать 6 детей и бабушка 15 внуков. Мне выпала честь взять интервью у того, на кого все эти годы старался равняться, а трудоспособностью которого восхищался и продолжаю восхищаться. Спасибо, Эльвира, что согласилась ответить на мои вопросы. Насколько я знаю тебя, ты скромный человек. Это качество было выработано с годами или это дар от рождения?
1: Если это верно по отношению ко мне, то думаю, что Бог наделил меня этим качеством от рождения. Но, конечно, и жизнь с Богом накладывает свой отпечаток.
0: Какие мечты детства тебе удалось воплотить в жизнь?
1: Я мечтала быть учительницей. Но когда подросла, поняла, что ничего из этого не получится, так как в атеистической стране, мы жили в Киргизии, у христианина нет никаких шансов стать учителем. Тем не менее, Господь исполнил мое желание, подарив мне возможность учить детей жить с Богом по Его законам, то есть через детский журнал быть учительницей в Божьей школе. А еще я мечтала о благополучной семье, и Господь дал мне замечательную семью.
0: Твои родители были людьми верующими?
1: Моя мама была верующей. Отец верил в существование Бога, но не был возрожденным человеком и церковь не посещал. Но, слава Богу, в 47 лет он уверовал и тоже стал чадом Божьим.
0: Кто из родителей был главным авторитетом для тебя и почему?
1: Главным авторитетом для меня была мама. Она была жертвенным, гостеприимным, трудолюбивым, общительным, уповающим на Бога человеком с непоколебимой верой, которую она посеяла и в сердца своих 6 детей. И не только детей. Моя мама работала бригадиром штукатуров. Благодаря ее свидетельству все сотрудницы уверовали. Не сразу, но одна за другой. В течение 10 до самой своей кончины мама поддерживала с ними контакт.
0: С радостью ли ты посещала общеобразовательную школу? Твои оценки радовали прежде всего тебя или родителей?
1: Мне доставляло большое удовольствие учиться, и я любила получать 5. Конечно, родители радовали мои оценки, но меня, наверное, больше. Правда, в старших классах интерес к учебе у меня немного ослаб, так как не было перспективы поступить в высшее учебное заведение и получить желаемую специальность. В моей характеристике стояло «верит в Бога». Тем не менее, я по рекомендации моего начальника по месту работы поступила в техникум на заочное отделение. Однако вынуждена была на 4 прервать учебу из-за рождения 1 ребенка.
0: В то время велась сильная пропаганда коммунистической идеологии, она как-то повлияла на твое мировоззрение?
1: Слава Богу, нет. Господь уберег меня от сомнений в его существовании, за что я ему очень благодарна. А притеснение вследствие моего отказа вступить в пионеры и комсомол, октябренком я тоже не была, только укрепляли мою веру. Как ни старались учителя, завуч и директор школы выбить из меня эту дурь, меня часто вызывали во время уроков к завучу и к директору, им это не удавалось. Слава Богу, который давал мне силу и стойкость противостоять и оберегал меня, несмотря на то, что я тогда еще не была чадом Божьим.
0: Когда ты осознала, что Бог простил все твои грехи?
1: Это было время, когда запрещалось приводить детей в церковь. В немецкую общину, которую посещала мама, детей с собой не брали. Мне было 14 лет, когда моя новая школьная подруга Мария Мартенс пригласила меня на праздник Рождества в баптистскую церковь. Мне очень понравилось там, и я стала регулярно посещать богослужения. Тогда же у меня появился и интерес к Библии. Со временем пришло осознание своей греховности и необходимости в Божьем прощении. Я молилась и томилась в ожидании того сверхъестественного, что Господь совершает в людях. Видимо, я не совсем понимала, что Господь уже все сделал для моего спасения, и за мной только осталось сделать шаг к Нему, попросить прощения и принять Его дар. Обратилась я к Господу лишь через 3 года, в 17 лет. И тогда мое сердце запело. «Пусть Иисус моим сердцем владеет, в мыслях и чувствах лишь Он пусть живет».
0: Апостол Фома однажды сказал: «Не увижу, не поверю». Бог сказал ему в ответ: «Не поверишь, не увидишь». Что ты можешь сказать о своей вере?
1: Я очень рада, что вера в Бога была заложена у меня с детства. И я благодарна Богу, что Он взрастил ее в моем сердце, укрепил через испытания, через свое слово, через служение. Я верю в того, кто начатое во мне дело доведет до конца. Оглядываясь назад, могу только восхищаться Богом, который меня так сильно любит и ведет по жизни.
0: Что для тебя значит посвящение Богу?
1: Посвящение Богу значит для меня всецелая отдача себя в Его распоряжение, то есть ответная любовь на любовь Господа, всем сердцем, всей душой, всем разумением. Это возможно лишь если знаешь, кто такой Бог, если веришь, что Он – Творец Вселенной и людей, всемогущий, всеведущий, милосердный, долготерпеливый Господь, что Он из любви к людям ради их спасения отдал Своего Сына Иисуса на смерть, и если принимаешь Его жертву за себя, тогда нетрудно доверить Ему всю свою жизнь.
0: Как зародилась идея создания детского христианского журнала «Тропинка»?
1: В 1989 году у нас с Вальдемаром появилась возможность полететь по приглашению Якова Кузьмича Духонченко в Украину. Мы в 1982 году эмигрировали из Литвы в Германию. Посещая разные церкви, мы рассказывали о духовном богатстве, которое имеют дети в Германии, о множестве христианских книг и журналов для разного возраста, а также о детских песнях и учебных пособиях для учителей воскресных школ. И везде нас просили поделиться этим богатством и что-нибудь придумать для русскоязычных детей. Когда мы вернулись из Киева, у нас родилась идея издавать детский христианский журнал. Мы перебрали множество названий и остановились на «Тропинке». Наше желание было, чтобы этот журнал стал для детей тропинкой к Богу. Затем мы обговорили содержание и решили составить пробный номер.
0: Были ли у тебя с Вальдемаром разногласия по поводу содержания, дизайна?
1: Нет. У Вальдемара был опыт в издании журнала «Вера и жизнь», а у меня был опыт в воспитании детей, да и у него тоже. У нас их 6, так что в какой-то мере мы знали психологию детей. Мы вместе решили, какие рубрики желательно иметь в журнале, то есть что будет интересно и полезно для детей.
0: Сложно ли быть главным редактором не просто детского, но детского христианского журнала?
1: Я всегда осознавала большую ответственность перед Богом и перед детьми, и, конечно, без Божьей помощи не могла бы справиться с этой задачей. Кроме того, большой поддержкой была и редакционная коллегия. Мне не надо было одной принимать решения как по тексту, так и по оформлению. И я знала, что очень много людей молятся о нас и служении детям через журнал. Это тоже очень ободряло. А собирать материал о том, кого очень любишь и кто очень любит детей и всех людей, доставляло мне большую радость. Рассказывать о нашем Спасителе, собственно, цель и призвание каждого верующего.
0: Что для тебя самое важное в подготовке номера?
1: Самое важное в подготовке номера, чтобы весь материал служил тому, чтобы показать нашим читателям, маленьким и большим, величие и любовь Бога. И это вызвало у них желание жить с Господом, служить Ему и другим указывать путь к Богу.
0: На что тебе не хватило смелости или дерзновения?
1: Служение, по большому счету, не было вопросом смелости или дерзновения, а послушания. Я боялась взяться за эту работу, так как не имела соответствующего образования и опыта работы над журналом, но согласилась временно составлять журнал, пока не будет найден подходящий редактор. Однако Господь распорядился иначе и наделил меня необходимыми дарами для этого служения. Итак, я могла выполнять его на протяжении 28 лет с осознанием великой милости Божьей ко мне и с большой благодарностью Ему за то, что Он мог пользоваться мной и даже давал мне видеть плоды этого служения.
0: От чего пришлось отказаться ради работы над журналом?
1: Отказаться мне ни от чего не пришлось. Я знала, что самая основная моя ответственность – это воспитание подаренных мне Богом детей. Я не хотела в старости жалеть о том, что уделила мало времени своим детям, поэтому это было моим главным служением. Младшей дочери было 6 лет, когда я занялась работой над журналом. Но первые 6 лет я работала дома, чтобы дети не были предоставлены самим себе. И только когда они уже не так сильно нуждались во мне, и работать дома становилось все сложнее, так как объем работы увеличивался, появились идеи перевода тропинки на другие языки. Я перешла работать в офис миссии.
0: Как дети относились к твоей работе? Была ли с их стороны поддержка?
1: Журнал «Тропинка» стал как бы нашим 7-м ребенком. Дети радовались вместе с нами его развитию и с пониманием воспринимали, что все крутилось вокруг журнала.
0: Человеку свойственно уставать. Церковь, работа, муж, дети, внуки, да еще постоянные гости. Как получается отдыхать уставшему редактору, жене, маме, бабушке?
1: Это вопрос организации. Иногда получается, иногда нет. Но Бог установил день отдыха, и мы стараемся по возможности выполнять это повеление.
0: Я знаю, что ты уже готовишь себе замену. Изменится ли тропинка с твоим уходом, или ты все же останешься в команде?
1: Да, постепенно мое служение переходит в руки Олеси Ганзий, дочери пастора из Нижнего Новгорода. Я ухожу на пенсию, но буду как добровольный помощник вычитывать корректуры и останусь членом редколлегии. Это неизбежно, что в какой-то мере журнал изменится, так как время меняется, и у следующих поколений свои вызовы и испытания. Но цель журнала – познакомить юных читателей с Иисусом Христом и помогать им расти в вере, конечно, не изменится.
0: Твои пожелания – читателям журнала «Вера и жизнь».
1: Я желаю всем читателям возрастать в познании Господа, наслаждаться общением с Ним и сеять добрые семена, чтобы еще у многих была возможность познакомиться со Спасителем и Господом душ наших и обрести спасение в Нем.
0: Вопросы задавал Петр Луничкин.

«Побеждающему дам сесть со мною на престоле». Так звучит обетование Бога тем, кто хранит верность Ему в последние тяжкие времена. На земле нет ни одного монарха, который бы добровольно пожелал разделить свой престол и власть даже с самым близким человеком. Но Бог не таков. Хочешь царствовать – побеждай. Церковь Иисуса Христа изначально была предназначена для престола. Это ее славная будущность. Это конец, венчающий трудный путь. Это награда за верность небесному жениху.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Матфея. Глава 20. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию, и, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними. Ибо много званных, а мало избранных». И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать. Но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.

Евангелие от Матфея, глава 21. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите чере Сионовой: се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет, и все, чего не попросите в молитве с верою, получите». И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес

А как вам кажется? У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.

Евангелие от Матфея, глава 22. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц онных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до седьмого. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из семи будет она женою, ибо все имели ее?» Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний
ни силы Божией. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я – Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. И слыша, народ дивился учению его, а фарисеи, услышав, что он привел Саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид, по вдохновению, называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». У микрофона Элизабет Завадский. Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы. На вопросы отвечают братья-пресвитера из Церкви Спасения.

0: Вопрос к вам, Андрей Павлович. Значит, теперь мы переходим к таким насущным житейским вопросам. И вопрос действительно насущный, особенно, может быть, для нас. А будем ли мы на небе кушать? И как прием пищи
1: я
0: там будет?
1: Я подозреваю, что вопрос задает тот, у кого слабость, наверное.
0: Ну, об объединении мы потом будем.
1: Особенно здесь, в Америке, конечно. Ну, как ответить на этот вопрос? Мы же на основании Писания должны отвечать. Вот, если говорить на основании Писания, несколько есть текстов, которые вот как-то что-то говорят. Христос, помните, когда устанавливал вечерю Господню, Он сказал, отныне не буду пить от сего плода виноградного, доколе не совершится в Царстве Божьем, и вот там я буду пить новое вино. Что это имеется в виду? Когда это будет? Скорее всего, я думаю, вот этот момент, этот текст, он будет относиться к тысячелетнему царству. Вот именно событие тысячелетнего царства, это будет вот особое общение. Как это будет, я тоже не могу сказать. В отношении пищи в раю уже или в вечности, вот в наших новых прославленных телах, но есть как бы два текста, которые вот что-то как бы открывают нам. Христос говорит, что побеждающему дам вкушать сокровенную манну. Манну будем есть. Что это за сокровенная манна? И как это? Сокровенное – это сокрытое, вот какая-то тайная, неоткрытая для нас. И Господь говорит, я дам ему ее вкушать. Поэтому ее будем вкушать. А как это? Что это за манна? Не знаю. И другой текст, который говорится, там тоже вот в книге Откровения написано, что побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посередине рая Божьего. Вот еще один момент. И книга Откровения говорит, что будет там это дерево жизни, 12 раз оно будет плоды приносить. Поэтому манну и плоды точно будем есть. А что это за манна? И что это за плоды? И в каком смысле мы будем их есть? Вот этого я не знаю. И Писание не открывает нам этих деталей, и поэтому мы можем рассуждать, предполагать, но это все будут наши домыслы. Дай Господь, чтобы мы туда попали, и уже там мы это узнаем.
0: Может ли Бог, как в дни Навуходоносора и Валтасара, проявить свою силу и славу на нынешних правителей во избежание мерзких законов? Даже, может быть, добавлю, не обязательно на правителей, а на людей, которые, допустим, сами себя провозглашают атеистами, а боги так отзываются. Вот недавно в Америке есть такой человек, Билл Марр, значит, он вроде как юморист и так далее, но он тоже называется атеистом, и вот недавно он о боге такие вещи говорит, о которых даже думать боишься, он не боится высказывать это на телевидении. Как вот, почему со стороны Бога нету никаких действий к таким людям, которые не просто хулят, а именно в этом деле буйствуют даже?
2: Конечно, мы понимаем, что Бог все может. И во дни Навуходоносора, и во дни Валтасара Бог совершал чудеса, и Бог и ныне все может. Но многое чего зависит от нас. И вот это, как эти законы действуют на нас, верующих. Как закон, скажем, о полых браках действует, как закон о принятии марихуаны действует на нас, на наших детей. Как мы воспринимаем эти законы. И если мы правильно реагируем, то мы, как говорят, подальше от греха. А если мы неправильно реагируем, то мы и детей своих одеваем, ну, нецеломудренно, мягко говоря. И многие вопросы, которые решаются в мире всем по настоящий день, они действуют на нас. Но главное, чтобы мы были начеку, понимая, что тайна беззакония в действии. И поэтому мы должны молиться за царей, за начальствующих, говорит апостол Павел, чтобы нам жизнь проводить тихую и безмятежную во всякой простоте. Если мы молимся, чтобы Господь заградил уста, заградил действия царей, начальствующих, то Бог посредством наших молитв дает благодать или защищает. Потому что цель сатаны – всех увлечь и действовать и на царей, и на начальств. Зачем нам должны мы молиться за них, за нечестивых царей? Лишь только для того, чтобы сатана меньше к ним касался, чтобы их как-то оградить. И с этой стороны нам жизнь проводить тихую, безмятежную во всякой простоте. Поэтому задача наша наблюдать за собой. Однако Бог долготерпит не только весь мир, но прежде всего нас, говорит апостол Петр. Долготерпит нас верующих. И если все верующие, все те, которые называют себя детьми Божьими, они возрастут, образ Христов, будут вести святую жизнь на земле, то эта жизнь, она отобразится и на царе, и на начальствующих, и на тех, которые создают эти законы. Ведь посмотрите, если бы не было Даниила, смог бы ли Дарий осуществить то, что он сделал? Да нет же. Смог ли вот другой царь, при котором жил Даниил, Артаксеркс, совершить то или иное? Да нет же. Поэтому во времена те, которые жил Навуходоносор, вот, и Валтасар, и Кир, и другие цари, были те, которые стояли в проломе, и поэтому посредством их Бог давал благодать на того же Артаксеркса, на того же Кира. Бог давал благодать, Бог посредством того, что Даниил молился, как-то напоминал Киру о том, что пришло время. Бог, написано, побудил сердце, дух Кира, чтобы построить дом вот, в Иерусалиме Господу. Все зависит от церкви. Если церковь стоит в духе, стоит на своем месте, не заигрывает с миром, не заигрывает с законы, не играет в эти политические игры, а выполняет свою роль, Бог дает благодать и на церковь, и на мир, и на правителей.
0: Сергей Петрович, вам вопрос об одежде. Почему-то всегда вам приходится их отвечать. И вопросов несколько, но как бы они похожи, об одном я их объединю. Здесь получается три вопроса. Значит, в отношении мужского пола и skinny jeans, или по-русски это, наверное, обтягивающие джинсы, вот, а в отношении той ориентации, может быть, не совсем хорошей, которая создается, когда людей видят. И другое, что вопрос родителей. Почему молодежь учит, что это нельзя делать, нельзя? Родители позволяют своим детям это одевать, и потом их как бы и переучить невозможно. И другое еще, почему все-таки вопрос родительский, мы не совсем, даже как бы в нашей церкви, может быть, часто говорим, мы в основной упор делаем на молодежь, но не делаем на более старшего возраста. Хотя они тоже в этом, ну, бывает что.
3: Ну, тут сказано, что к родителям, что родители, дети, которые подрастают, и мы замечаем, приводят в собрание, и детки эти одеты уже по последней моде современной. Я думаю, мамочка ты милая, что ж ты делаешь своим ребеночком, когда ему, или если это парень, он там, ну, узенькие желтенькие штаники ему одели, думаю, ну что он, клоун. Он пришел на собрание в этих желтеньких штаниках и таких обтяжненьких. Ты, для чего ты, мама, это делаешь? Откуда ты это взяла? Ты посмотрела, что там носят. Кто носит в мире, даже американцев, я смотрю, так детей не одевают. Взрослые люди. И вот мы его хотим уже взрослым, модным, крутым пареньком сделать. Думаю, а что с него дальше будет? Если мы эту культуру прививаем к нему сейчас, вот такой 7-летний, 8-летний возраст, что с него дальше будет? Для чего ты его покупаешь? Смысл? Я говорю всегда, собака зря не гавкает. Ну какой смысл мы вкладываем, когда делаем что-то? Человек должен иметь цель и смысл. Разумное существо, он создан. Если я ребенку что-то, чему-то учу, или во что-то одеваю, какую цель я преследую? Что мы хотим с него сделать? Кого мы хотим показать? Сегодня у нас проповедовал человек, который говорит, для меня было самое важное, вот до его обращения, это вот людское мнение. Было круто наркотики употреблять. Еще наркотиков было мало, но это было круто. И целая толпа, это масса, тысячи людей наших, соотечественников, ребят, она кинулась, потому что это круто, это модно. И мы одеваем детей, потому что это сейчас круто, как молодежь выражается. Это модно. А что будет дальше? Как мы его остановим? Дальше он нас, вперед нас пойдет. И уже эта мама будет его догонять, но уже не догонишь. А ты-то прибивала ему с детства это. Ты в это одевала. Для чего ты это делала? Для чего мы одеваемся? Это касается ребят, молодежи касается. Тоже смотрю, ну такие узенькие одевают. И, ну, я понял, что тут я не соображаю в этой ориентации. Но это какой-то ориентации другой люди такое одевают. Я в этих модах. Я знаю, что это ну, как-то неприлично святым. Вот это я понимаю. Оказывается, это люди другой ориентации так одеваются. Вон оно что вырисовывается. И тем более, если вы знаете, что так одеваются люди другой ориентации, вот то тех законов, которые признали в стране. И мы это одеваем, ребята. И вы это одеваете сегодня, потому что вот эту моду, я вам скажу, что вот эту моду диктуют гомосексуалисты. Они авторы всей этой моды. Сейчас культура на это бесовская. Если у нас атеизм был, то сейчас сатанизм. Она на это направлена. Они ее рисуют. Они авторами. И мы, святые, этот мусор подхватываем от них, подгребаем и на себя одеваем. Что мы делаем? Мы куда идем? Мы кого хотим догнать? Они дальше пойдут. Они нас переплюнут и дальше пойдут. А мы только за ними будем успевать. Да вы народ особенный, люди избранные, взятые в удел. Ты же человек Божий, апостол Павел говорит. Люди будут преуспевать во зле. Говорит, ты же человек Божий, ты держись образца здравого учения. Держись истины. Во всех этих вопросах. Это касается и сестер. Это вот мы сказали о детях, тебе скажу. И сестер, сестры дорогие. Хочется, чтобы в нашу церковь приходили люди. С мира не трогайте людей. Разукрашенные, какие угодно они приходят, не трогайте их. Они с мира пришли в собрание. Но мы, святые, должны показать образец. Не надо с них серьги, цепи срывать. Вы одевайтесь, как прилично святым, в собрание святых, чтобы не стыдно было. Не одевайте выше колен юбок. Прямо я откровенно говорю, если меры нет в голове, то говорим, как служители. Не девай, это неприлично. Это наготу вы открываете этим. Не одевайте просвечивающие одежды, чтобы вас следом рассматривали. Что вы хотите подчеркнуть? Скромность – это лучшее украшение. Как-то я читал Савченко, такой поэт наш в Мариуполе есть. Он написал, я, говорит, хочу в любом ювелирном магазине написал бы такой текст. Скромность – лучшее украшение. Это не мои слова, это его. Он тоже служитель. Поэтому пусть Бог благословит нашу церковь и матерей, и отцов, и молодежь, чтобы мы были светом, чтобы люди не шли мы за толпой, не пользовались отбросами этого мира, отбросами этих гомосексуалистов, не пользовались их продукцией, а чтобы мы помнили наше звание и избрание, чтобы оставались на той позиции, на которую призывает нас Бог.
0: Благодарим. Александр Иванович, вопрос к вам. Можно ли наказывать детей за плохое поведение на молитве?
2: Здесь, чтобы правильно так вот понять, наказывать во время молитвы, я считаю, что детей не надо. Почему? Потому что правильно вы никогда во время молитвы не накажете. Что касается, можно ли наказывать детей, можно наказывать. Можно и не наказывать. Все дело в том, что когда мы правильно понимаем, что от родителей, что Бог, какую задачу Бог ставит для родителей, и мы понимаем, что мы с вами читаем вот во Второзаконии, мы недавно читали, слушали о том, что Бог говорит, что вот внушай детям твоим, вот все эти заповеди, Слово Божие, внушай детям, воспитывай детей. И Бог здесь говорит, что вот, и говори, когда сидишь в доме твоем, когда идешь дорогу, и когда ложишься, встаешь, навяжи на руку твою, сделай так вот, чтобы ты постоянно это видел на косяках дверей. То есть воспитание – это не только наказание детей. И мы должны, как родители, должны понимать, что воспитывая детей, говоря им, это не только наказывая. Что касается конкретно наказания, я понимаю, что отец действительно иногда должен наказывать.

0: Богу, когда он молится Богу и когда он спрашивает, как правильно поступить. Или, может быть, простить в 5, 6, 7, 10 раз. Или наказать. Наказание – это не тогда, когда ты чувствуешь таким вот возбужденным самого себя, и ты зло на ребенка как-то вымещаешь. Это неправильно. Правильное наказание – это тогда, когда у тебя сердце болит. Когда ты не хочешь наказывать. Но когда ты понимаешь, что закон Божий говорит об этом, говорит о том, что необходимо это наказание. И, конечно же, за плохое поведение во время молитвы иногда нужно наказать ребенка. Но наказания бывают разные. Наказание может быть словесное, наказание может быть еще какое-то, и наказание может быть физическое.
1: Хорошо. Павел Александрович, вопрос к вам. Были ли крещены ученики Иисуса Христа?
2: Прямо не сказано, что они были крещены. Но мы читаем, когда два ученика были, когда крестился Иисус Христос, ученика Иоанна. И когда Иоанн указал им, что вот Агнец Божий, они пошли за ним. И мы понимаем, что ученики Иоанна, конечно, они крестились в Иоанново крещение. Иисус Христос сам крестился, и я думаю, что все ученики крестились в Иоанново крещение, подражая своему учителю, чтобы исполнить всякую правду. А фарисеи и книжники, они отвергли о себе волю Божию, отказавшись от Иоанна крещения. Поэтому это был переходный период, когда им достаточно было этого, и они не могли креститься вот в то крещение, которое мы сейчас крестимся. Потому что все вы крестившиеся в смерти Иисуса крестились. Так же написано? Смерти еще не было. И они этого крещения не могли взять. Когда мы испытываем, крещаем, так мы, первое послание Петра 3:21, всегда мы спрашиваем, что такое крещение. Так и нас, подобно всему образу крещения. Не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Не было смерти, не было воскресения, поэтому это крещение уже после вознесения Иисуса Христа стало важным и правильным, когда Христос сказал, что идите, научите все народы. Когда вот Сергей Петрович говорил, приводил примеры Ефесянам, там несколько учеников, когда они крестились во имя Иисуса Христа, это было на своем месте. Апостол Павел принимал уже крещение, которое заповедовал Иисус Христос. Поэтому я понимаю логически, что ученики Иисуса Христа приняли Иоанново крещение. Но это был переходный период от Ветхого Завета к Новому. И это крещение, которое в Иисуса Христа, они уже не перекрещивались, я так понимаю.
1: Такой к вам вопрос. Может быть, конечно, печально, что мы дожили до такого момента, что этот вопрос вообще должен звучать в церкви. Но, тем не менее, в связи даже и с теми законами, которые принимаются, в частности, в нашем штате, в отношении марихуаны, хотя федеральное правительство все еще не признает этого, вопрос такой. Почему нельзя курить марихуану, ведь это растение, созданное Богом и дано человеку?
3: Ну, в Библии нету слова «марихуана», это мы знаем точно. Но в Библии есть другое. В Библии есть запрещение употреблять любые средства, которые затуманивают наш разум, которые порабощают нашу волю, которые не дают возможности человеку в бодром состоянии ответственно отвечать за свои поступки. Вот в этом принцип, который мы находим. Конечно, в Писании мы находим указание, что Господь сотворил все растения, и Адаму сказал, вот вся эта трава, она дана вам в пищу. Но этот момент мы не живем во время до грехопадения. А потом произошло грехопадение, когда Бог проклял землю и сказал, тернии и волчицы произрастит она тебе. Я понимаю, что вот в результате грехопадения и земля произрастила различные растения, в том числе и ядовитые растения, грибы ядовитые, и самые различные вот растения, которые наполнены ядом, которые невозможно употреблять. И поэтому, когда мы рассуждаем, если вот отвечать на этот вопрос, если Бог создал, да, Бог создал, но теперь мы должны разумно подходить к этому. Почему нельзя употреблять наркотики? Я сказал эту причину. Для нас вот этот текст, который мы находим в послании Ефесянам 5:18, где сказано «не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом». Он же говорит не только о вине. Кто-то скажет, ну тут о

0: Не сказано, а водке же не сказано, правда? Давайте я буду водку употреблять. Павел там касался этого вопроса, потому что в то время люди понимали, что через употребление алкоголя, когда они отключают свой разум, напиваются до полного опьянения, разум отключается, и они способны войти в контакт с Богом. Это были самые различные вот такие религии, идолопоклонство и так далее. И они совершали это. Они напивались, и они входили в контакт, только не с Богом, а в контакт с дьяволом и с демонами. И поэтому Павел поставил вот это предупреждение. Он говорит, не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. То есть мы видим в Писании, для того, чтобы иметь общение с Богом, нужно не отключить разум, а нужно быть в здравом разуме. И тогда, когда мы исполняемся духом, Господь дает нам вот эту возможность, чтобы мы Господу служили. Поэтому для нас, почему мы говорим о самых любых средствах, которые отключают человека или затуманивают. Будь это курение, не только марихуаны, любое другое курение. Будь это любые алкогольные напитки, будь это любые виды наркотика. Законные они или незаконные, мы видим этот библейский принцип. Если это отключает или если это дает тебе неестественное состояние, почему люди употребляют марихуану? Неестественная радость возникает, и люди хотят этого. И люди хотят достигнуть этого в алкоголе, вот в наркотиках. И это неестественное состояние, которое Бог запрещает. Мы должны быть в здравом состоянии. И тогда Бог дает нам возможности, чтобы мы могли служить Господу. И другой момент в отношении наркотиков. Я сказал, что вот у тех людей было, они отключали разум. Мы в истории находим, наркотики употреблялись, и люди доходили до одержимости. В оккультизме, в идолопоклонстве, когда они совершали ритуалы, они использовали самые разные наркотические средства, и бесы вселялись, они доводили себя до одержимости. Вот в этом серьезное предупреждение, когда мы говорим сегодня, если вот в нашем штате принимаются эти законы, если это будет вот свободная продажа молодежи, родителям, кому бы то ни было, есть опасность одержимости, и сатана все направляет вот на это. И в отношении наркотиков это происходит. Поэтому мы должны понимать, хотя если говорить вот об этом открыто, мы говорим, это грех, да? И у нас это записано в уставе. Как бы ни было там в законе, у нас в уставе написано, те, кто использует наркотические средства, алкогольные какие-то средства, мы определяем это грехом, и мы будем за это отлучать.
1: И, может быть, такой еще быстрый вопрос. То есть наша церковь считает грехом употребление марихуаны даже в так называемых медицинских целях?
0: Медицинские цели, тут немножко другой вопрос. Если этот человек самостоятельно принимает эти средства в медицинских целях, тогда это вопрос мы будем рассматривать. Если это доктор, который прописал официально, вот здесь мы можем как бы рассматривать этот вопрос как лекарство, как какое-то обезболивание, ну и во время операции дают различные средства для обезболивания, для проведения операции. Поэтому если это от доктора, мы можем тут как бы смотреть и рассуждать. Я думаю, что это серьезно должны те больные или члены церкви рассуждать. Но если вот он сам себе определил с медицинской цели, это серьезный вопрос, потому что здесь вопрос
1: зависимости.
0: Доктора
1: тоже разные. В Сиэтле таких много, группа докторов, платят $100 и дают карточку без проблем для медицины.
0: Это серьезный вопрос, да. Могут, конечно, выписать и алкогольные какие-то средства, и различные средства, которые приводят к зависимости. Это серьезный вопрос, чтобы не относились так посредственно к нему.
2: Я извиняюсь. Видите, какое обольщение сатана делает человеку молодому. Раз Бог сотворил это растение, значит, это можно употреблять. А он понимает, что конопля, это марихуана, она употребляется только для того, чтобы курить, этого дуреть. А я вам скажу, в Библии вы много мест найдете Писание, где сказано о веревках. Я жил в местности, где у нас был пенькозавод. Целый завод. Машинами везли эту марихуану, теперь называющую. А то снопы эти, пеньки. И веревки, когда не было химическая промышленность развита, вся веревка была сделана из пеньки. Старые люди знают это. Пеньковые были, канаты, веревки. Потому что химии не было. И все это, у нас поля были засеяны, ну, в голову не приходило, что она предназначена, чтобы курить, чтобы пользоваться одурманивающим. Поэтому Бог это создал, и люди пользовались. Конопляное масло есть, делали из конопли, вот чем пользовались. Но люди пустились во многие вредные, безрассудные похоти, вот что писать.
1: Да, поэтому, молодежь, внимательно слушайте и не попадайтесь на эту удочку.
3: Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00 49 5 231 500 59 88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере,

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ «Пленник».
1: Ранним весенним утром по морскому побережью шагал молодой человек. Видно было, что он очень торопился. Это Антонио, и он только что вернулся из Салерно, маленького городка на юге Италии, где он учился в школе. А теперь спешил домой, чтобы в кругу семьи провести каникулы и Пасху. Все вокруг, казалось, разделяло радостное возбуждение Антонио. Земля быстро пробуждалась от зимнего сна. Весна вступала в свои права, и все вокруг пробуждалось от ее прикосновения. На горизонте подымалось солнце. Море переливалось всеми оттенками красного, оранжевого. Антонио ускорил шаг. Его сердце переполнялось восторгом от того, что он замечал вокруг, и от всего сердца благодарил Создателя всей этой красоты. Как приятно возвращаться домой, где тебя любят и очень ждут. Родители Антонио были благородного происхождения, но не имели большого состояния. Поэтому хорошее воспитание и образование, которое они изо всех сил старались дать своему единственному сыну, было большой жертвой с их стороны. Но они понимали, что это самое ценное, что они могут подарить ему. С раннего детства его учили почитать Бога и уважать его заповеди. Все свои усилия родители посвятили на то, чтобы развивать и учить Антонио. Они отказывали себе во многом, чтобы отправить его учиться. Юноша понимал это и был очень благодарен своим родителям. Он старался жить как можно скромнее, чтобы не причинять родным излишние расходы. При этом он не стыдился своего положения и не завидовал тем, у кого денег было больше, чем у него. И вот сегодня, чтобы сэкономить и на дорожных расходах, Антонио возвращался домой пешком. Тропинка, по которой он шел, вела через густые кусты и огибала отвесную скалу. Все его мысли были заняты предстоящей встречей с родителями, и он не сразу заметил странного вида судна, стоявшее на якоре. Несколько человек со смуглыми лицами, одетые в грубую одежду, набирали воду из источника, который бил из скалы. Это были пираты из Алжира. Едва завидев мальчика, они набросились на него, как тигры на испуганного неопытного ягненка. Антонио не успел опомниться, как они схватили его и тут же потащили на корабль. Сняли с него верхнюю одежду, связали по рукам и ногам и бросили рядом с другими пленниками, которые встретили бедного юношу сочувственными вздохами. Когда Антонио немного оправился от первого сильного потрясения, то поднял свой взор и связанные руки к небесам и громко воззвал к Богу. Со слезами на глазах молил он о своих родителях, которые сегодня не дождутся сына, о мужестве для себя перенести это великое испытание и об избавлении. Другие пленники, в основном итальянцы, поняли слова его молитвы и были глубоко тронуты его верой. Все они были захвачены пиратами в плен и понимали, что ничто хорошего в будущем ожидать не приходится. Но этот такой юный паренек сразу вызвал у всех особое сочувствие и симпатию. Горе сблизило этих пленников. Вскоре они уже знали многое друг о друге. Один пленный, как оказалось, хорошо знавший отца Антонио, оказывал мальчику самое большое сочувствие. Другой пленник, бывалый моряк, сильно горевал о старых и беспомощных родителях, для которых он был единственной опорой. «Ох!» – вздыхал он. Теперь их одолеет голод и нужда. Другой рыбак, несколько старше остальных, был печальнее всех. Он часто сидел в стороне, обхватив голову руками, и тихо плакал. Он был отцом пятерых детей и очень страдал, понимая, как сильно они будут нуждаться в его отсутствии. Антонио изо всех сил пытался утешить несчастного, уверяя, что по Божьей милости они непременно будут спасены. Все пленники невольно прислушивались к Антонио. Его искренность, дружелюбие, жизнерадостность и вера вдохновляли всех и зажигали в сердцах надежду на освобождение. Они повторяли друг другу: «Этого мальчика Бог послал, чтобы подбодрить нас. Будем верить так же, как он. И когда-нибудь, возможно, наши цепи будут сняты, и мы будем свободными». Пираты тем временем пополнили запасы пресной воды и снялись с якоря. Корабль начал медленно двигаться. Антонио с болью смотрел, как горы, холмы, купола храмов и крыши домов постепенно становились все меньше и меньше. И, наконец, совсем исчезли из виду. Сердце каждого пленника сжало глубокая боль от расставания с любимым отечеством, с солнечной Италией. Вскоре уже не было видно ничего, кроме неба и бескрайней водной глади. Несколько дней судно ходило взад и вперед в поисках новой добычи. Внезапно пираты заметили вдали военный корабль, который начал преследовать их. Пленники молча радовались в надежде на скорое спасение. Пираты же хлестали несчастных, заставляя их активнее работать веслами. Под покровом ночи пиратам удалось скрыться. Когда утром солнце взошло над морем, Антонио с надеждой огляделся вокруг. Но военного корабля больше нигде не было видно. Надежда на избавление исчезла, и он едва мог сдержать слезы. Но, несмотря на это, он снова уверенно повторил товарищам по несчастью: «Хотя наши молитвы и не были услышаны сразу, они не останутся без ответа, и наше освобождение обязательно придет». Плавание было мучительным для пленных. Они постоянно страдали от голода и жажды. Сколько времени прошло, они не знали. Но однажды вдали показались сверкающие на солнце купола города Алжира. Скоро они стали различать дома и самый главный турецкий храм, над которым сверкал полумесяц. Корабль бросил якорь. Пленников высадили на берег и после короткого отдыха повели по узким грязным улочкам на рыночную площадь. Там их выставили на продажу как товар. Покупатели проходили между пленными, рассматривая их так, как у нас покупают животных. Чтобы показать свою силу, пленники были вынуждены поднимать тяжелые камни, лежащие там неподалеку, специально для этой цели. Торговля шла бойко. Почти все пленные, адвокат, моряк и еще несколько человек с пиратского корабля, были проданы за хорошую цену. Поскольку Антонио не мог поднять тяжелые камни, покупатели считали его слишком слабым для рабочего раба и презрительно проходили мимо. Немного поодаль от толпы стоял пожилой купец с лицом, испещренным многими морщинами. Казалось, он очень мало интересовался продажей. Но после того, как все пленники, кроме Антонио, были проданы, тот купец подошел ближе, надел очки и оглядел парнишку с головы до пят. Он внимательно разглядывал его руки, и видно было, что он сильно колебался, обнаружив, что они мягкие и белые. «Ну?» – задумчиво спросил купец по-итальянски. «Должно же быть хоть что-то, что ты умеешь делать!» Антонио на минуту задумался и, не желая ничего скрывать, уверенно сказал, что может заниматься канцелярской работой и писать на итальянском и французском языках. «Хм», – произнес покупатель. «Это уже кое-что. Но а что еще ты можешь делать?» «Я понимаю латинский и греческий», – ответил Антонио. «Подумать только! Но здесь мы не можем использовать такую ерунду. Неужели ты больше ничего не знаешь?» «Я могу петь и играть на гитаре», – добавил Антонио. «Жаль, что у меня под рукой нет инструмента», – слегка улыбнулся купец. «Но, может быть, ты споешь мне что-нибудь?» Антонио выполнил просьбу старика. Голос его был нежен и чист. Купец предложил за Антонио 3 золотых, но торговцы не спускали цену. Тогда старик пожал плечами, повернулся и медленно пошел прочь. Пираты позвали его обратно и уступили ему мальчишку за 10 золотых монет. Купец уплатил названную цену, и молодой пленник стал его рабом. Антонио с горечью подумал, что его купили как лошадь или собаку, но его доверие и вера в Бога были так непоколебимы, что он ни на секунду не сомневался, что со временем все это обернется во благо. Купца звали Джозеф. Работорговлей он занимался нечасто. Рабов, привыкших к грубой тяжелой работе, он никогда не покупал. Те, что были молоды, деятельны, воспитаны и умны, для его цели подходили лучше. Кроме того, он старался покупать только в конце торговли по самой низкой цене, а продавать с наибольшей прибылью. Антонио привлек его внимание сразу, и купец очень надеялся хорошо на нем заработать. Вернувшись домой, он первым делом сообщил своему управляющему. «Посмотри, какой прекрасный товар я приобрел! Обрати внимание на его благородную осанку и утонченное красивое лицо. Посмотри на разум, который виден в его глазах. Все это наполняет меня надеждой скоро продать его с наибольшей выгодой. А теперь, — сказал он, обращаясь к Антонио, — пойди с моим управляющим и купи себе самую лучшую гитару. А ты, — обратился он к управителю, — смотри, хорошо торгуйся и заплати за нее как можно меньше. Когда они вернулись, Джозеф велел Антонио сыграть и спеть. «О, это прекрасно!» – воскликнул он. «Твое пение трогает до глубины души. Ты хорошо говоришь и красиво поешь. То и другое очень ценно и, несомненно, обеспечить тебе хорошее положение». А про себя подумал: «А мне принесет хорошие денежки». Джозеф не спешил сразу продать Антонио. Он надеялся немного подучить парнишку языку, манерам и обычаям турок, чтобы тот мог лучше подходить для богатого турецкого дома. Хозяин давал ему наставления и был удивлен его быстрым продвижением в учебе. Купец сытно кормил его, содержал в хороших условиях и требовал от него ежедневной канцелярской работы. Часто Антонио приходилось распаковывать большие ящики с товарами, но он всегда выполнял порученную работу с терпением, бодростью и послушанием. В такой работе и учебе медленно прошел 1 год. Однажды Джозеф позвал Антонио к себе и сказал: «У меня есть хорошие новости. Я нашел для тебя очень выгодное место и уверен, что ты соответствуешь всем требованиям». Джозеф велел Антонио собрать свои вещи и снабдил его подходящей одеждой. В конце недели он повел Антонио в турецкий дом в самом центре города. Слуга доложил об их прибытии и проводил их в великолепную приемную. Хозяин дома, турок, одетый в богатые яркие одежды, сидел на диване и курил длинную бамбуковую трубку, набитую душистым табаком. Рядом с ним на низком изящном столике стояла позолоченная чашка с душистым кофе. Повернувшись к Антонио, турок сказал: «Мне сообщили, что ты прекрасный певец и музыкант. Позволь мне послушать твое пение». «Я только не умею петь на вашем языке и знаю одни итальянские песни», — в смущении сказал молодой раб. «Это доставит мне удовольствие, поскольку я понимаю итальянский. Просто пой и играй то, что знаешь лучше всего», — успокоил его турок. Тогда Антонио, будучи выкраденным из своей милой солнечной Италии, став рабом, пленником в далекой Африке, с глубокой нежностью и грустью тихо запел песню о своем доме, о любимой родине. Богатый турок внимательно слушал, его трубка дымила, и как только песня закончилась,

к турку. «Я уверен, вы будете довольны нашей сделкой. А ты, Антонио, должен доказать своим усердием, что достоин этого места. Всего вам хорошего! Прощайте!» Турок по имени Ашмет был очень богатым купцом, ведущим торговлю с другими странами. Он хотел, чтобы Антонио вел переписку с французскими и итальянскими купцами и служил в его доме. Так как было время обеда, он велел Антонио расположиться в своем новом жилище и приходить в столовую. Во время обеда Антонио познакомился с другими членами семьи. За столом сидели 4 человека – Ашмет, его жена Фатима и 2 их детей – мальчик и девочка. Когда жена Ашмеда сняла вуаль, скрывавшую ее лицо, Антонио был поражен ее красотой. Дети вели себя очень хорошо. Они дружелюбно приветствовали его и внимательно наблюдали за ним. Антонио старался изо всех сил и почувствовал себя вполне вознагражденным, когда Ашмед похвалил его. «Твои услуги сегодня доставили мне удовольствие. Теперь ты можешь спеть для нас всех». Антонио был приятно удивлен, увидев, какая любовь царит в этом доме, и поэтому решил исполнить нежную итальянскую песню о материнской любви. «Какая красивая песня!» – восторженно прошептала девочка. «Я бы тоже хотел научиться так петь!» – согласился с сестричкой мальчик. «Очень хорошо!» – тут же решил отец. «Антонио будет учить тебя». Дети были вне себя от радости, и Антонио тоже заверил отца, что ему доставит большое удовольствие научить их. Музыка послужила связующим звеном, чтобы сблизить их. Вскоре дети очень полюбили Антонио. Это радовало родителей и обеспечило Антонио в их доме хорошее положение. Однажды Ашмед решил с семьей и Антонио посетить свое поместье, расположенное в юго-западной части Алжира, недалеко от гор. Здесь у него был большой дом, окруженный прекрасным садом. Неподалеку от дома росло множество оливковых деревьев, принадлежащих поместью. Многие рабы были заняты сбором оливок, которые затем закладывали под пресс, чтобы отжать масло. Вскоре после их приезда Ашмед повел свою семью осматривать поместье и показать детям, как рабочие заканчивают свою дневную работу. Солнце быстро клонилось к закату. Мужчины, прежде чем покинуть территорию на ночь, пытались потушить небольшой костер, который разожгли незадолго до этого. Они разгребали горящие ветки и разбрасывали их, оставляя медленно гаснуть. Ашмед и Фатима пошли дальше, чтобы посмотреть на сияющие в солнечном свете вершины гор, в то время как на долину быстро спускались тени. Дети с восторженными восклицаниями гонялись за светлячками, которые казались им летающими алмазами. Картина была просто восхитительная. Вдруг на горной тропе показался свирепый лев, со щетинившейся гривой и широко раскрытой пастью. Бледные от страха, все бросились к дому. Но маленькая девочка, Альмира, не могла бежать быстро, как остальные. Она потеряла равновесие и беспомощно упала на землю, когда лев был уже достаточно близко. Антонио, не раздумывая, быстро схватил тлеющую ветку и стал размахивать ею, стараясь разжечь таким образом почти потухшее пламя. С этим огненным факелом он смело пошел навстречу льву. Парнишка знал, что все животные боятся огня. Лев приостановился, тряхнул гривой и издал рев, вызвавший громовое эхо в горах, и медленно отступил, не сводя глаз с факела. Разъяренный зверь на мгновение замер, зарычал еще громче прежнего и снова приготовился к прыжку. Антонио набрался храбрости и уверенно продолжал размахивать перед собой огненным оружием. Лев остановился в третий раз. Неожиданно

0: повернулся и побежал вверх по горной тропе. Вскоре исчез в сумраке приближающейся ночи. Тем временем испуганная девочка добежала до матери, которая изо всех сил желала спасти ее, но от ужаса не могла сдвинуться с места. Перепуганная Альмира упала в объятия матери. Та прижала бледное личико ребенка к своему, и их слезы смешались. Отец поднял к небу полные благодарности глаза. Внутренне содрогаясь от пережитого, он притянул Антонио к себе и сжал его руки в безмолвной благодарности. Маленький Аладдин погладил сестру и прошептал:
1: «Как я рад, что ты спасена! Если бы Антония не было здесь, лев съел бы тебя!»
0: Отец и мать искренне и горячо благодарили Антония за его смелость. Антония тоже был очень испуган, но рад. Перед сном он благодарил Бога за силу и мужество, которое он послал ему, чтобы спасти жизнь девочки. Никогда в жизни Антонио не спал так спокойно, как в ту ночь. На следующее утро он встал с постели в самом приятном расположении духа. Он вышел в сад и долго смотрел на восход солнца, выглядывавшего из-за холмов. Ему казалось, что никогда еще оно не светило так ярко. Небеса были такими голубыми, а цветы необыкновенно яркими. Каждая капля росы казалась драгоценной. Вся окружающая природа как будто разделяла его внутреннее состояние. Искренняя и благодарная молитва безмолвно возносилась в небеса вместе с благоуханием цветов. Антонио проходил по саду и срезал цветы для украшения дома, когда встретил своего хозяина Ашмеда, который сердечно пожелал ему доброго утра.
2: «Пойдем со мной. Я должен сообщить тебе что-то очень важное», — сказал Ашмед.
0: Он нежно взял Антонио за руку и повел его по дорожке, с обеих сторон обсаженной цветущими кустами. Несколько минут они прогуливались взад и вперед в глубоком молчании. После Ашмед сказал:
2: «Я очень обязан тебе, Антонио. Ты спас моего ребенка. С каждым мгновением я все больше и больше осознаю твою храбрость. С этого часа ты больше не будешь моим рабом, но я буду относиться к тебе как к родному сыну. Ты будешь делить с нами все, как член нашей семьи».
0: Какое-то мгновение Антонио был не в силах вымолвить ни слова. Настолько он был поражен и переполнен эмоциями. О, радость быть снова свободным, с возможностью когда-нибудь обнять своих любимых, которые так далеко. О, как это было замечательно! Очнувшись от своих грез, Антонио снова и снова благодарил своего господина. Незаметно Антонио заговорил о своем детстве и семье в Италии. Так нежно и трогательно говорил он о своих родителях, что сердце Ашмеда было глубоко тронуто. И он попросил Антонио рассказать побольше о своем доме. Погрузившись в воспоминания, молодой человек живо описывал свой дом и страну и выражал огромное желание снова посетить знакомые места, хотя бы еще раз оказаться в объятиях своих родителей, если они еще живы. Это пробудило в Ашмеде чувство сострадания к той огромной трагедии, которую пережили Антонио и его родители. Так как накануне он сам едва не потерял свою дорогую Альмиру, то теперь гораздо лучше понимал, что может означать потеря ребенка. Он даже начал думать о том, как благородно было бы вернуть Антонио его родителям. Однако вслух ничего не произнес, и они вместе направились к дому. Дома Фатима уже ждала мужа. Она была рада
2: увидеть их обоих. «Антонио!» – воскликнула она, увидев его. «Вчера ты совершил поистине героический поступок. Ты выхватил моего ребенка из лап смерти и делал это с большим риском для собственной жизни». «Это был всего лишь мой долг», – смутился Антонио. Маленькая Альмира подбежала и взяла его за руку.
1: «Антонио, какой ты хороший, что спас меня!»
2: И несколько раз поцеловала его. Затем Фатима тоже попросила его рассказать о себе, своей семье, и очень расспрашивала о его доме. Сердце матери очень сочувствовало мальчику, спасшему ее любимую дочь. Завтрак в то утро надолго задержался. После дети пошли с Антонио в соседнюю комнату, где пели и играли до самого обеда. Ашмед с Фатимой удалились в библиотеку, чтобы спокойно поговорить друг с другом.
0: «Дорогой мой муж», — сказала Фатима, — «мы сегодня услышали очень печальную историю. О, как он полон любви и тоски, что если бы я могла помочь Антонио вернуться к его матери, я бы чувствовала, что отплатила ему хоть немного за спасение нашего ребенка. О, теперь я гораздо лучше понимаю, что должна чувствовать его мать, потеряв своего сына».
2: От этих слов лицо Ашмеда просветлело.
3: «Как я рад, что и ты так думаешь», — сказал он. «Я чувствую то же самое и хотел бы обсудить с тобой этот вопрос».
2: У Фатимы сразу же созрел план действий.
0: «Ты часто говорил о том, что хотел бы переехать в Италию и поселиться там. Почему бы не сделать это сейчас? Здесь мы сможем без труда продать все имение. Давай сделаем это как можно скорее и навсегда покинем Африку».
2: Ашмед одобрил план жены и решил немедленно приступить к его осуществлению. В течение нескольких месяцев он с необычайной выгодой распрощался со своим недвижимым личным имуществом. Вскоре они вместе с женой, детьми и Антонио садились на пароход, направляющийся в Италию. Город Алжир медленно скрывался из виду. Ашмед и его семья чувствовали себя очень счастливыми в предвкушении ярких впечатлений на новом месте. Антонио же был самым счастливым человеком на свете. Мысли о доме и родителях сделали путешествие очень коротким, и вскоре перед ними показался город Салерно. Когда пароход прибыл в порт, Ашмед и его семья поселились в гостинице, а Антонио было позволено поспешить в свой дом к родителям. Дорогу домой он преодолел как на крыльях, как будто и не было долгих лет разлуки. Сердце готово было выскочить из груди от волнения. В тот вечер, ничего не предчувствуя, родители Антонио сидели под деревом у дверей своего дома и разговаривали о своем любимом мальчике, как к ним подошел незнакомый молодой человек. Сначала они не узнали в нем своего Антонио. За эти годы он стал выше ростом и смуглее. Когда же они посмотрели ему в лицо, то увидели в нем столько любви и нежности, что сердцем узнали своего сына. Как велика была радость этой встречи! Объятия, слезы! Не хватало слов, потому что все были так переполнены эмоциями, что не могли говорить. С великой радостью они проводили его в дом. Антонио снял плащ и предстал перед ними в богатой одежде. Мать быстренько приготовила угощение. За столом он рассказывал и рассказывал родителям о событиях, происшедших за время его долгого отсутствия. Они плакали над его горем, радовались его храбрости и хвалили за стойкость.
0: и никак не могли насмотреться на своего любимого и так горько оплакиваемого сына. Долго в их доме горел огонек, не смолкала беседа. Еще никогда в том доме не возносились такие горячие благодарственные молитвы Богу. В конце недели Ашмед и его семья посетили семью Антонио. Встреча была теплой, и через совсем короткое время казалось, что все они давным-давно знали друг друга. Конечно, богатые гости сразу заметили очень скромное жилище и одежду родителей. Это и утвердило их желание помочь этой семье. Они приготовили щедрый подарок. «Пожалуйста, примите документ, по которому вы получите 1/4 часть нашего состояния», — однажды сказал Ашмед родителям Антонио. «Мы очень благодарны вашему сыну и хотели бы поблагодарить вас за его воспитание».
3: «Нет-нет», – запротестовал отец Антонио. «Я не смогу принять от вас ни одного пенни. Правда, мы не богаты, но и не бедны. И в возвращении нашего давно потерянного Антонио мы чувствуем себя уже щедро вознагражденными. Мы выражаем вам нашу признательность и благодарим за то, что вы привезли его домой и проявили к нам величайшее великодушие. Я сожалею, что вы не приняли моего предложения, но надеюсь, что вы не помешаете мне передать его вашему сыну, Антонио. Он достойный, уважаемый молодой человек, и я уверен, что деньги не испортят его. Пожалуйста, мой дорогой Антонио, возьми этот документ». «Простите меня, но я тоже не могу принять ваш щедрый подарок», — ответил Антонио. «Но если позволите, я хотел бы попросить вас воспользоваться частью этой суммы в пользу тех людей, которые были захвачены в плен вместе со мной на том пиратском корабле. Особенно прошу за молодого адвоката, бедного моряка и старого рыбака. Разрешите купить им свободу. Здесь, в Салерно, и есть общество, которое занимается вопросами и нуждами отверженных, потерянных и попавших в плен. Через них мы могли бы отыскать и выкупить моих товарищей. Мне кажется, более благородного применения для этих средств не найти». «Не только часть, но и все эти деньги я отдам в качестве выкупа за 3 несчастных, которых ты назвал», — с радостью согласился Ашмед. «Я буду рад, чтобы эти деньги были использованы на благое дело». Это очень обрадовало Антонио, и он воскликнул: «Я искренне благодарю вас и уверен, что ваш дом ожидает множество благословений». Через некоторое время Ашмед купил красивый дом недалеко от места, где жили родители Антонио. Семьи часто и с большим удовольствием навещали друг друга, и их дружба продолжалась долгие годы. Антонио возобновил учебу в колледже и преуспевал в этом. Однажды он приехал домой на пасхальные каникулы. Ашмед со своей семьей навестил Антонио и вручил ему недавно полученное письмо. В нем юноша прочел, что его товарищ по несчастью, молодой адвокат, уже вернулся домой из плена и шлет сердечную благодарность своим благодетелям. Сколько было радости от этого замечательного известия! Через несколько дней в дом к родителям Антонио постучали. В это время Ашмед с семьей тоже были там. Когда отворили дверь, Антонио не поверил своим глазам. На пороге стояли старый рыбак и молодой моряк, которые были на пиратском корабле вместе с ним. После освобождения они оба поспешили сюда, чтобы выразить свою самую искреннюю благодарность.
0: Какая это была встреча! «Не меня благодарите!» — все повторяла Шмидт. «А этого паренька! Он ваш настоящий освободитель!»
3: «Да!» — со слезами на глазах произнес старый рыбак. «Это тот самый мальчик, который явился нам как ангел и утешал нас, когда мы все были в совершенно безнадежных обстоятельствах. Теперь мы приносим ему и вам свою благодарность».
0: Антонио смутился от этих слов. Потом подошел к своим родителям, обнял их и сказал: «Это вам спасибо, что учили меня словом и примером. Все, что произошло, случилось только благодаря вашему воспитанию и вере в Господа». Тогда отец Антонио склонился на колени и, подняв глаза к небу, произнес горячую и искреннюю молитву. «Всю честь и хвалу мы воздаем Богу. Как и всегда, тем, кто его любит, он все обращает в добро. Он посылает нам великие печали ради непонятной для нас в начале цели. Но он также дарит нам и великие радости. Большое счастье для родителей, когда ребенок следует их наставлениям, используя свои таланты и не забывает быть благодарным. Тогда он становится послушным орудием Божьим для совершения великих дел. Друзья, Господь чудесным образом устроил, чтобы вы все были возвращены на свободу. Давайте же за все благодарить Его». После долгого молчания разговор снова оживился. Мужчины рассказывали о том, как они жили в плену, как получили весть об избавлении и как счастливы были их родные. Конечно же, все делились и своими планами на будущее. Ашмед был поражен до глубины души и предложил освобожденным помощь, чтобы они могли восстановиться и начать какое-то дело. С радостью это было принято и с благодарностью. То была удивительная встреча. Когда пришло время расставания, все обнимались и плакали, как близкие и родные люди. По окончании каникул Антонио вернулся в колледж. Он продолжал там усердно учиться в течение нескольких лет и закончил его с отличием. Со временем он стал замечательным оперным певцом, известным во многих странах. Но, несмотря на это, он всегда держался просто, без всякого тщеславия. Признавая свой талант Божьим подарком, Антонио принимал похвалу и восхищение поклонников в полном смирении. Он всегда находил время в своей жизни, чтобы помогать тем, кто оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Позже Антонио стал директором общества, которое, как мы уже говорили, было организовано для спасения несчастных и отверженных. Он действительно посвятил свой голос, руки и жизнь для славы Божьей и на благо людей.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 52. Начальнику хора на духовом орудии. Учение Давида. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Бог возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль.